Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта. Проще простого.

в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори.

0: наше радио.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Наша реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта. Проще простого.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: желание.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Джили Сити Рэй. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рэй. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Не отрыто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Сотый экстра на АЗС «Иликом». Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС «Иликом». 790 километр трассы М7.
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
12: Наше радио. Проверено временем.
13: Знаете ли вы,
14: в холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее

0: и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
1: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. При ударах БПЛА по Самарской области были повреждены частные дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Сколько именно зданий попало под удар и в каких районах области это произошло, не уточняется. По информации губернатора, люди не пострадали. На фоне угрозы атаки БПЛА Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Самары. К утру авиагавань вернулась к работе в штатном режиме. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. На скорейшем рыболовном судне «Триумф» нашли останки погибших моряков. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета. Назначены экспертизы, проводится расследование обстоятельств и причин произошедшего. На данный момент следователи рассматривают три версии происшествия на борту. Сбой в работе судового электрооборудования, несоблюдение экипажем правил пожарной безопасности и нарушение правил технической эксплуатации судна. Довольно пожар на рыболовном судне произошел в пятницу вечером в Тихом океане у берегов Камчатки. На борту находились 29 членов экипажа, 25 из них спасли. 4 человека пропали без вести во время пожара. Власти готовят третий пакет мер против телефонных и онлайн-мошенников. Сейчас он находится на заключительном этапе разработки, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко. В пакет вошли почти 20 инициатив. Они будут внесены в Госдуму в осеннюю сессию. На волю первый пакет таких мер вступил в силу с лета 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив. Россияне в том числе получили возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков. Во втором пакете было также около 30 мер, включая тревожные кнопку на госуслугах, самозапрет на входящие международные звонки и ограничение на количество банковских карт. Дональд Трамп официально переименовал искусственный интеллект в суперинтеллект. Президент США подписал указ о замене термина в документах и коммуникациях исполнительной ветви власти, сообщила пресс-служба Белого дома. Все департаменты и ведомства должны будут использовать термины суперинтеллект и SI в официальной переписке и публичных сообщениях. От использования терминов искусственный интеллект или AI нужно будет отказаться. В Белом доме объяснили, что название суперинтеллект передает истинные возможности технологий, разрабатываемых сегодня. В центре Токио дожди идут 34 дня подряд. Это самая продолжительная серия осадков в японской столице за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд составлял 33 дня. Столько дождь шел летом 2019 года. Нынешняя серия началась из-за малоподвижного осеннего дождевого фронта, который задержался над Хансю, крупнейшим островом Японии. На количество осадков также повлияли теплые и влажные воздушные массы и приближение тайфунов. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Макси, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Дела, что у вас? Все хорошо. Прекрасно. Я не выспался ночью, к сыну приехали друзья поздравлять его с днем рождения. У них есть традиция такая, вот в одну минуту первого поздравлять с днем рождения. Приехали толпой. И я вот сейчас тут Сашке за эфиром рассказывал, что сыну 21 год сегодня. И когда... Ну, я ждал, что ему исполнится 18 лет, и вот будут собираться его друзья, и папка будет выходить.
1: Такой. Рисовал себе картину.
0: Да, и присоединяться к молодежи.
1: И вот вчера... Рюмочно.
0: Вчера приехали, и никто не пьет. Я говорю, а где праздник-то? Там человек 17 или 15 их было, я даже не считал. Я спустился, значит, к ним, ну, вышел к ним. И
1: как планировал.
0: Как планировал, да. Ничего не происходит.
1: И у меня, знаете, был вопрос, ну, сейчас за эфиром, я говорю, Игорь, а что они тогда приехали?
0: Они каждый год друг другу вот так мотаются.
1: Чего они приехали-то?
2: Ну, они тусили, что-то делали? Или как?
0: Сидели, чай пили с тортом, общались, спать мне не давали. Ну, в целом...
2: Ну, классно же.
0: Да.
2: Это же круто, что молодежь такая. Здорово.
0: Круто. Ну, у нас такого не было, да, вот вообще?
1: Я даже не знаю, что сказать на это.
0: Я больше что, я всегда... хотел заснуть, потому что считал, что вот в одну минуту первого, ну, как будто еще у тебя нет вот этого праздничного настроения. А когда ты просыпаешься именно в день рождения, и на тебя начинают все поздравлять, вот тогда у тебя наступил день рождения. Вот в одну минуту первого ты еще не лег спать, и тебя начинают уже поздравлять, ну...
1: Да, ты открываешь глаза в часов в 10, а у тебя уже на подушке, ну, все зависит, конечно, от возраста.
2: А тебя уже все поздравили.
1: А тебя уже тут подарок стоит, ну, такими вот фрагментами. Я помню, как машина такая большая стояла.
0: Я тоже такой. А вот сейчас скажи, у тебя есть ощущение, потому что я люблю свой день рождения в целом.
2: Я тоже.
0: И ну, вот в одну минуту первого, как будто у меня еще нет вот ощущения, что у меня день рождения. Нужно проснуться в этот день, и тогда ты у
1: тебя... Не, если ты не спишь, то у тебя есть ощущение. Тем более, если ты знаешь, что тебе приготовили подарки, ты думаешь, слушайте, ну давайте.
0: Ну, это же не Новый год.
1: Ну, не Новый год, но какая разница?
0: Вот классическая.
2: Мне кажется, это какая-то молодежная, видимо, тенденция, потому что, например, друзья моего старшего сына тоже делают именно так. Они приезжают и поздравляют в одну минуту первого. Ну, младших нет пока, младших поздравляют тогда, когда мы приглашаем этих друзей. Вот, а старшего, да, вот все как ты рассказываешь. А у меня, в свою очередь, я родилась без 5:12 ночи, и всегда именно вот в это время, без 5:12, пытается прорваться мама, мой лучший друг, но по телефону, подожди, правда. И мы открывали всегда бутылку шампанского.
0: А тебя записали как? Вот тебя записали на сутки...
2: Ну, нет, вот 7-го я родилась. 7-го
0: родилась 23:55.
2: Да, и вот 7-го я записана. Да, ну потому что маму спросили, кстати говоря, в роддоме, ну, когда записываем 7-го или 8-го. А вот как 8-го, говорит, еще же целых 5 минут было 7-е число. Что?
1: Я не могу тебе 7-го позвонить в 001. Ты еще не родилась, правильно?
2: Да, да, но я так понимаю, Кирилл еще не родился.
1: Мы сейчас про тебя говорим. То есть я должен прождать еще почти 12 часов.
2: Ну, ты,
1: правильно?
2: Да.
1: Сутки почти, сутки.
2: Ну да.
0: А есть, кстати, традиция, да, когда поздравляют.
1: Я даже не знаю, что сказать.
0: Не просто в тот день, а именно в то время. То есть, вот как Саша говорит, там, условно, ты родился там в обед, и вот после обеда тебе начинают все поздравлять, ты уже родился в этот день. Есть такая традиция.
1: В общем, друзья, если родились в этот день, мы вас поздравляем с днем рождения.
0: Поздравляем.
1: Ну, да. И ваших детей, если они родились. И
2: ваших родителей.
1: И Кирилла мы тоже поздравляем с днем рождения.
2: И папку.
0: Спасибо, дорогие
2: с
0: друзья.
2: С мамкой.
0: Мы начинаем. Поехали. Если хотите пообщаться, наш.ру, пишите.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 20 минут столица.
3: Новость есть.
2: Давайте.
3: Каждый шестой россиянин тратит на питомца больше, чем на себя. Около 16% россиян ежемесячно тратят на своих домашних животных больше денег, чем на себя. У большинства опрошенных личные расходы пока что остаются выше затрат на животное. Главной статьей расходов на домашних животных стала еда. В среднем владельцы тратят на корм 6100 рублей в месяц. На втором месте ветеринарные расходы и лекарства, в среднем 4900 в месяц в пересчете на год. Расходы на обучение и коррекцию поведения составляет в среднем 4800, уход за питомцем 2200 в месяц, а на игрушки, аксессуары, переноски и лежанки уходит еще около 1100 рублей ежемесячно.
4: Mm-hmm. Все так?
3: Ну, нет, наверное, ну, сейчас это все, я же про себя просто задумался, но в целом, конечно, не дай бог заболеет кто-то, тут неважно, животное это...
2: Не, ну это как с машиной, да. Он начал ломаться, и вот у тебя он носит бюджет. А так,
3: а в среднем, если, да, если не ветеринар, ну нет, наверное.
4: Ну, у меня животных нет, только палочники, они обходятся в нем, в общем, бесплатно, они едят листья.
3: Ты покупала им листья?
4: Ну, это зимой, да, когда только-только они появились, я тогда. А сейчас я уже научилась сама проращивать желуди, и это вообще прекрасная тема.
2: Палочнику уже не нужна ортопедическая лежанка.
4: В том-то и дело, говорю, что это, в общем, бесплатно.
2: Обучение, мы проходили обучение.
3: Я тоже, меня тоже проходил.
2: Сколько недель, сейчас не помню. Ну, порядка 3 месяца мы проходили обучение. Вот я вместе. Скорее всего, обучение было не собаке, а меня. Вот, я...
3: Это тоже важно. Для тех, очень кто важно. Заводит себе.
2: Это очень
3: себе.
2: Важно. И я благодарен, что потратил на это. Потратил чуть 1070, наверное, около года. Вот,
3: а, такого. Ты вообще ходил в собачью школу?
2: Я в собачью школу, да, ходил. Мы с капитаном ходили. И,
3: один раз даже совершенно второй год оставили.
2: Я просил скидку на следующий курс.
4: Собаку взяли, Сашу оставили.
2: Просил скидку на следующий курс, они мне не дали. Я думаю, ну идите вы вот тут.
4: Да.
2: Ну, школа была прикольная. Мне очень нравилось.
3: Друзья, согласны ли вы с утверждением, что каждый шестой россиянин тратит на питомца больше, чем на себя? Мы давайте исключим все-таки историю с ветеринарной вот темой.
2: Ну, да.
3: Там прививки, там профилактика, тут все понятно. Но если заболел питомец, то, конечно, там можно бесконечно
2: давать.
4: Да, ну, наверное, кошки-собаки главным образом, потому что, ну, пернаты, наверное,
3: слушай, я думаю, что сейчас и экзотические животные у многих есть, и попугаев уверен лечит, и так далее. Ну, в целом, здорово, согласны ли вы с утверждением, что каждый шестой россиянин тратит на питомца больше, чем на себя? Вот, это сейчас к тем, у кого есть, будь здоров, Саш, питомца. Считали ли вы, вот сколько тратите на себя и сколько на животное?
2: Да, игрушки, разные вкусняшки, это вообще...
3: Периодически же ролики в интернете попадаются, когда сидит красивый кот или кошка, и с таким вот очень красивым взглядом, но очень трогательным взглядом. И хозяин там за кадром отчитывает ее, что она дорого обходится. Там, вот, когда ты будешь скидываться на корм свой? Ну, это все в юмористической форме, ну, понятное дело. Да, там, 6 тысяч рублей трачу на твой корм. И такие глаза растерянные, непонятные. Очень забавные ролики. Ну, давайте поговорим об этом. Посчитаем, если вы считали, сколько вам обходится ваш питомец или ваши питомцы, если их несколько. И согласны ли вы с тем, что вы входите в эти 16% россиян, которые тратят на животных больше, чем на себя?
2: Да.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Поклянись

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Я Пирелли.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО АСЕ Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте АСЕ-бизнес-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
17: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
18: Мой шанс заработать денежек.
17: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
19: Это издевательство над звездами.
17: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
20: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
21: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 36 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение.
22: Была новость, что каждый шестой россиянин тратит на питомца больше, чем на себя. И мы спросили, а как у вас?
21: Да, давайте.
22: В магазине встретила знакомую с полной тележкой кошачьего корма. На мою шутку, что они кошачьим кормом питаются, стала жаловаться, что дочь школьница подбирает всех котят, а те обустроились на чердаке. Она сама даже не знает, какое количество кошек у них проживает. Посочувствовал я ей, но кошечку брать отказалась.
1: Да, беда, конечно.
2: Я также бабушке с дедушкой по Копейску ездила, по второму участку собирала всех кошек и привозила.
22: У нас коллега есть, Женя, которая собирает всех вот бездомных котят и кошек, которые к нам приходят на территорию офиса. Потом сначала к ветеринару, а потом пристраивает.
2: Да, так и есть. Жень, тебе привет. Да, это, как говорится, только готов был разбогатеть, а тут корм у кошки закончился. 15-18 тысяч за 10 килограммов корма. Наполнитель, лежанки, игрушки. В принципе, все равно она недорого мне обходится.
22: У меня 9 собак. Я, конечно, не считал, но на них я, конечно, трачу больше, чем на себя. Плюс сейчас еще 8 щенков.
1: 17 собак.
22: А вы их разводите? Заводчик?
2: Видимо, питомник.
22: Охотник?
1: Или что, 9 собак вам куда?
22: Ну, просто питомник, интересно.
2: Наверное. Это частный же дом, наверное, или это в квартире?
22: У меня котик — это 3-5 тысяч рублей, а вот у друзей лошадка, а это 150 тысяч рублей в месяц. И это такая неспортивная лошадь, а так, хобби для дочки. Но все равно очень дорого, так что питомцы могут быть разные.
1: Да.
2: Но лошадь — это уже серьезно. Трачу на кошку плюс-минус 3,5 тысячи рублей в месяц. Это древесный наполнитель, корм сухой, влажный, среднего класса, новая игрушка раз в пару месяцев, уходовые средства для глаз, ушей, зубов, шерсти, витамины. Но это все долгоиграющее. В принципе, на бюджете незаметно.
22: На британца расходы в месяц. Говядина 2 килограмма, 2000 рублей. Жидкий корм, пакетик 30 штук, 3000 рублей. Сухой 3000, плюс расходы 6000. Примерно равна оплата продуктов на каждого члена семьи. А он несколько раз меньше каждого из нас.
1: Ну, это у вас в месяц уходит?
22: В месяц, да.
2: Да, в месяц. С детства хотела питомца. Лет в 20 мама разрешила взять котенка. Содержала сама, я была в шоке, что нужно покупать гранулы для лотка. Постоянно дерево мое не любила. Другой стоил прилично дороже. Корм, игрушки. С врачами повезло, в основном профилактика была. Кошки уже нет по старости, но хочу собаку. И понимаю, что трат будет особенно много, когда щенки все грызут. Пока в раздумьях. Муж против. Но думаю, что через пару лет возьмем щеночка, когда сын подрастет.
1: Какие там траты, господи.
22: Две собаки.
1: Выбирайте и все.
22: Французский бульдог и левретка. Не считая прививок, в среднем 17 тысяч в месяц. У француза эпилепсия, аллергия, поэтому еще специальный корм и таблетки.
1: Ну да.
2: А у меня немецкий дог и пудель. На двоих съедают около 10 тысяч в месяц. Не считаю, что это накладно.
1: Это даже странно, что дог так мало съедает.
22: Мейн-кун и хаски. На еду уходит около 12 тысяч в месяц. Сильно не обременяет.
1: Угу.
2: Кошка-британец за месяц съедает 2 килограмма шеи и 2 килограмма желудков куриных. Всего на 300 рублей. И потом сама догоняется мышами. Живем в деревне.
1: Пойдем шлифанем.
22: У меня 2 кота и 2 кошки. В месяц уходит в районе 14 тысяч рублей. Еда плюс наполнитель. Муж визжит, а я говорю, знаешь что? Ты меня с ними взял. Если что, у нас на еду уходит меньше.
1: Да.
22: 7:40 в Москве. Доброе утро. Почитаем еще ваше сообщение через несколько минут. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашим подсчетам.
18: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
8: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН-974-7633. Возрастное ограничение 12+.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
13: и Игорь Паньков.
12: Подъемники на нашем радио.
14: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов 46 минут столица.
15: Кота-матерь пишет. 10 мур хвостов и одного гав хвоста.
14: Боже.
15: Да, траты – это нечто. Кота-корм 10 килограмм плюс сухари в месяц, плюс вкусности, плюс наполнитель, мешок 20 кг. Собаки, каши с мясом, субпродукты, вкусняшки, игрушки, пакеты для уборки за ним, плюс когтерезки, пуходерки, чесалки, шампуньки – всему прайду. И это без ветеринарных заморочек. Денег улетает ух, но слишком мы их любим, вот и прислуживаем. Таня, 40 лет, нам написала. А, Таня, ну все-таки сумма-то интересна. Вот какая выходит? Явно вы на животных тратите больше, чем на себя. Вы,
16: ну, учитывая, что 11 вот хвостов в семье, конечно. Два волнистика, попугая, сухой корм, 1200 рублей в месяц. На лакомство около 600 в месяц.
14: А какие им лакомства еще?
16: Ну, попугайчикам тоже вот эти всякие, знаешь, такие палочки подвешивают в клетку с семечками там и прочими вещами.
15: У меня приход по одежде для моего маленького пёселя. В месяц трачу около 100 тысяч. Муж кричит на меня, но я их честно сама зарабатываю, поэтому хочу и трачу.
14: А сколько тысяч на одежду? Сколько у него одежды там или у нее, у вашей собаки?
17: Я, конечно, не знаю, может быть, вы какую-то брендовую одежду покупаете, но даже самые хорошие, но вот больше 7 тысяч я не видел. Не,
15: ну ты можешь покупать, там вот поносил неделю, все, или там в одном, и, том же, в одном и том же не выходишь.
16: Ну вот пуховичок у тебя, УКП, сколько стоит такая штука?
17: Ну, 1004-5.
16: 1004-5.
15: Ну, может быть, как
16: из женских. Ну, ты же женскими, его тоже покупаешь
15: один раз. Как с женскими нарядами. Не хочешь, чтобы у него собака в одном и том же выходила гулять.
17: В тех же трусах.
15: Выходила гулять.
16: Всю неделю,
15: на
16: да?
15: На площадку с друзьями.
17: Я просто, ну, вот, вы говорите 100 тысяч в месяц. Вот у нас дома стоит специальная гардеробная для собаки. там висят все его вот одежды. Ну, сейчас зима наступает, значит, рубашечки убираются, вешаются пуховики. Прошу, отнесись к этому с пониманием. Вот. И, ну, какие 100 тысяч рублей? Ну, о чем вы говорите?
16: Ну, я просто... Конечно, больше.
17: Просто, я понимаю, 100 тысяч ушло на это и все. Это я понимаю, но каждый месяц, мне кажется, вы что-то... Это...
15: Я просто был свидетелем, когда Саша переезжал, и они делали себе шкаф. Гардеробную, да. И отдельно просили ребят, которые делают мебель, сделать собаке гардеробную.
17: Ну, удобно, когда... Короче, удобно, чтобы в куче все не валялось, не лежало и так далее. Там же лежат специальные отделения для мешочков.
16: Потому что у тачки Саши на художественный вкус, и хочется, чтобы все было красиво.
15: Слушайте, но действительно, вот, судя по вашим сообщениям, каждый шестой россиянин тратит на питомца больше, чем на себя в месяц. Некоторые в разы больше, чем на себя.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
18: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
19: Папа, а мы все купили к школе?
20: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
19: А маме тоже Тенет купим?
20: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
21: Неверно. Акция действует пока в мобиле, если наличие.
22: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
0: Проще простого.
23: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Отказ правого двигателя стал причиной возврата в аэропорт вылета самолета, летевшего из Благовещенска в Зею. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Ранее в аэропорту Благовещенска рассказали, что борт следовал из Благовещенска в Зею и решением экипажа вернулся в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Начаты проверки. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Переговоры США и Ирана зашли в тупик. Встречи между представителями стран при посредничестве Катара не принесли результатов, сообщает Аксио со ссылкой на источники. Американские чиновники заявили порталу, что возобновление боевых действий становится все более вероятным. Власти Катара предлагали странам компромисс – снятие американской военно-морской блокады в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Сначала источники нескольких американских СМИ в Белом доме заявляли, что переговоры прошли конструктивно и в позитивном ключе. Однако вскоре президент США Дональд Трамп заявил, что он ничего Ирану не предлагал. IT-гиганты США подписали соглашение с Трампом о контроле над ИИ. Об этом сообщил американский президент. «Они будут контролировать себя сами», — сказал Трамп. Документ, который получил название «Соглашение Белого дома по суперинтеллекту», представляет собой декларацию о совместных обязательствах по обеспечению безопасности разработок в сфере ИИ. Разработчики обязались контролировать возможности моделей при обучении, защищать свои системы от несанкционированного доступа и привлекать независимых аудиторов. Кроме того, компании договорились создать специальные внутренние команды и комитеты при советах директоров для устранения любых выявленных уязвимостей. Соглашение пока не имеет юридической силы. В Минтрансе поддерживают предлагаемые изменения законодательства о наказаниях для авиадебоширов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя ведомства. Он подчеркнул, что поправки направлены на повышение уровня безопасности и комфорта путешественников. Инициатива предполагает расширение оснований, по которым авиакомпании смогут включать пассажиров в реестр нарушителей и в одностороннем порядке отказывать им в перевозке. Если Госдума одобрит предложение, авиаперевозчики смогут отказывать гражданам, ранее совершившим на борту российской авиакомпании мелкое хулиганство. Писатель Александр Цыпкин на примере сериала «Полдень» по произведениям Стругацких рассказал спецкору НСН, почему эти авторы в последнее время приобретают новую популярность.
2: Хочется молодому поколению смотреть современную картинку, современные образы. Любые хорошие фильмы нужно раз в 10 лет или 20 лет переснимать, а книги переэкранизировать. На хорошего материала Стругацкие писали на все времена. Плюс окружающая действительность тоже имеет свои краски, в рамках которых Стругацкий смотрится особенно актуально.
1: Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Здравствуйте, 8:08 в столице, сегодня 30 сентября, сегодня среда, до 16-17 градусов тепла обещают нам синоптики, ясную погоду.
1: Давайте сыграем в кинопробу, мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, вы пытаетесь угадать, что это. 30-й правильный ответ сегодня принимаем. Вы знаете, несмотря на то, что тут нужно подсказать, фильм наш... Я вот его не смотрел.
2: И я не смотрела.
0: Советский фильм.
1: Советский
0: это, знаете,
1: фильм, да.
0: Из разряда там Петровых и Васечкиных, вот когда про школу. Все, больше ничего говорить не буду.
2: Но фильм наш и не старый.
0: 82-го года.
2: Чудесный приз у нас сегодня, друзья. Посещение экскурсии по маршруту номер 2 «Башни изнутри». И специальная школьная комбо в бронзовом зале ресторана «Седьмое небо на двух человек» 9 октября в 19:00.
1: Прекрасный, шикарный приз. И давайте послушаем фрагмент.
3: Хочешь анекдот?
2: Нет.
3: Приходит Вовочка из школы домой. А ему дед и говорит: да у тебя по истории 4, а у меня все время 5 была. А Вовочка отвечает: дед, ведь когда ты учился, история короче была. Смешно?
2: Нет. У тебя неприятности?
3: Ну их всех. Все воспитывают. Здесь воспитывают, дома воспитывают. Вот недавно на улице вот такой шкет подошел, нехорошо свистеть. Денег на мороженое не дадут.
2: Ну свистеть же действительно неприлично.
3: Угу, и ты туда же.
2: Антон, подожди, куда ты? Шнурки.
3: Сейчас пойду причешусь, руки из карманов выну, ногами шаркать перестану, дневник оберну, сяду смирно, не сутулись. А после школы старушку через улицу переведу на зеленый свет.
0: Есть у меня подозрение, что никто не знает, что это за фильм, но тем самым нужно будет его посмотреть.
2: Я точно хочу посмотреть.
1: Ждем, ждем 30-й правильный ответ, даже если он будет один.
4: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Сотый экстра на АЗС или ком. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС или ком. 790 километр трассы М7. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 15 минут в столице. Сегодня 30 число. Давайте послушаем еще раз фрагмент, который мы загадали.
3: Хочешь анекдот?
4: Нет.
3: Приходит Вовочка из школы домой. А ему дед и говорит: да у тебя по истории четверка, а у меня все время пятерка была. А Вовочка отвечает: дед, ведь когда ты учился, история короче была. Смешно?
4: Нет. У тебя неприятности?
3: Ну их всех. Все воспитывают. Здесь воспитывают, дома воспитывают. Вот недавно на улице вот такой шкет подошел, нехорошо свистеть. Денег на мороженое не дадут.
4: Но свистеть же действительно неприлично.
3: Угу, и ты туда же.
4: Антон, подожди. Куда ты? Шнурки.
3: Сейчас пойду причешусь. Руки из карманов выну. Ногами шаркать перестану. Дневник оберну. Сяду смирно, не сутулись. А после школы старушку через улицу переведу. На зеленый свет.
5: 4-0 в пользу Танечки. Когда я стану великаном, курьер, большая перемена, доживем до понедельника, розыгрыш и другие неверные ответы. Ну, спасибо за идеи, друзья.
6: Петровой, Васечкиной. Из всего этого списка я все смотрел, кроме 4-0 в пользу Танечки.
5: Да, я тоже не видела, специально даже загугливая, надо будет посмотреть. Ну, а загадывали мы сегодня, друзья, фильм «Просто ужас». Так он называется, «Просто ужас».
6: Это название фильма.
5: 82-го года, комедия, приключения, наш старый добрый фильм. Посмотрите, если не смотрели, вот мы тоже уже себе помним.
2: Режиссер, а между прочим, музыку к этому фильму написал Михаил Муромов. Помнишь?
5: Ого, «Яблоки на снегу».
2: «Яблоки на снегу». Вот музыку написал он к этому фильму.
5: В общем, друзья, фильм «Просто ужас». И наш победитель, человек, который получает посещение экскурсии по маршруту номер 2, башня изнутри, и специальная школьная комбо в бронзовом зале ресторана «Седьмое небо» на двух человек 9 октября этого года в 19:00. Ваш номер телефона 915-045-20 и так далее. Поздравляем.
6: И все это, конечно, на Останкинской башне, нашей любимой и дорогой. Поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 27 минут в столице.
3: Сегодня день интернета в России. Поздравляем всех нас с этим праздником.
2: Да, абсолютно всех поздравляем с этим днем.
4: Уже вообще даже представить себе невозможно, как мы жили без всего этого, да?
3: Ну,
4: когда-то
3: легко можем представить, а вот, наверное, наши дети уже нет. И я тут с коллегами за эфиром начали мы вспоминать, когда мы впервые попробовали и познакомились с интернетом. Вот именно впервые. Я помню, потому что я приехал к брату в Питер, он там учился, мы пошли в гости к его другу, они там отдыхали, а я приехал на день открытых дверей в военное училище, куда я собирался поступать. Это был 99-й год, конец года уже, и меня посадили в комнате за компьютером. Что такое компьютер, я уже знал и видел, как играют мои друзья. Наверное, у многих такое было, когда у друга есть компьютер, а у тебя нет. И ты сидишь и смотришь, как он играет. И от этого получаешь какое-то невероятное удовольствие. И мне сказали, вот, это интернет. Я, как сейчас помню, это был Рамблер, поисковик. И первое, что я ввел, как утонул Титаник. И почему утонул Титаник? Вот это почему-то мне сказали. Ты можешь спросить все, что угодно у него, и он найдет. Раньше я спрашивал только у большой энциклопедии.
2: Слушай, у меня не было компьютера.
3: Бумажный, я имею в виду.
2: Вырос, короче говоря, на счетах. Но вот столкнулся я с интернетом, когда я устроился работать на радио в Челябинск. И мне, значит, наш программный директор дал задание. Он посадил меня за компьютер, сказал, вот, интернет уже тогда летал.
3: Это какой год был?
2: Это был 2004. Не то, что первый раз, сам работал с интернетом я впервые.
3: Ну, я об этом спрашиваю.
2: Вот именно. И, значит, он мне все объяснил, потом запишешь эти новости, которые выберешь, и так далее. И я первое, что сделал, я залез, на сайты для взрослых. Весь день был на смарку.
4: Вот оно счастье.
2: Весь день был на смарку вообще. Я даже не понимал, что вообще в принципе это все видно.
3: А тогда это вообще, наверное, не контролировали?
2: Наверное, нет.
3: Сейчас, хотя и сейчас тоже, но раньше, наверное, это вообще никак не контролировалось. Янка, ты помнишь?
4: У меня стерлись все воспоминания. Это было так давно, это было точно до нулевых. Да, наверное. Это как-то это давно было. Я не помню, что я искала. Наверняка фотки какие-нибудь рассматривала.
2: Друзья, до нулевых-то модем работал по 10, по 3 часа загружалась одна информация.
3: Эти звуки.
2: До нулевых. Не может быть такого. В
3: когда
2: нулевые.
3: Ты не мог дозвониться до человека, потому что он сидел в интернете.
2: Да,
3: телефон был занят.
2: Абсолютно верно.
4: Ребят, я реально не помню. Мне кажется, это было вообще в прошлой жизни. Как будто я всю жизнь с ним жила.
3: Обратимся к нашим слушателям. Если вы помните, когда первый раз вы зашли в интернет, что вы там делали и когда это было?
2: Наш.ру. Когда случился первый ваш
3: интернет.
2: Интернет раз.
3: На главной странице сайта есть две ссылки. Бот в Максе и бот в Телеграме. Выбирайте любой, который у вас работает. И пишите нам, рассказывайте.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит. Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105». Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
13: Фантастика.
14: Бизнес и быть. Точка банк.
15: АУ точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: Платежи за рубеж больше не проблема.
20: Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно...

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги – все решается здесь. Авито 12+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов 39 минут в столице. Ну что, давайте почитаем ваше сообщение, каким он был ваш первый раз в интернете.
3: Да, сегодня день интернета в России, всех поздравляем. Спросили, каким он был, когда вы первый раз познакомились с интернетом. Знакомство с интернетом состоялось в году 95-96. Томск, общаги Тиасура, простите, если неправильное ударение ставлю в аббревиатуре. Тогда же знакомство с Аськой. Еще в Томске очень долго было разделение интернета на внутренний и внешний. То есть чисто городской интернет и за пределами Томска. Внутренний стоил недорого. Были свои чаты, общага и тусовка. Можно было скачать музыку и фильмы. Была такая своя городская локальная сеть. Внешний интернет уже был через модем. Насколько знаю, такого больше нигде в стране не было. Ну, были, и в школах был внутренний такой
2: выделенный, да,
3: интернет.
4: Помню, для подготовки реферата поехала к черту на Гуличке на гражданку. К какому-то айтишнику, знакомому сокурснице. 2 часа сидели, открылась страница с Википедией или чем-то еще таким. Конечно, ни о какой нормальной подготовке реферата с такими скоростями речь не шла. Посидели, чай попили, ничего не поняла, пошла в библиотеку.
3: Мой первый выход в интернет случился в 99-м году. Я тогда училась в 10 классе. Была фанаткой группы «Мумитроль». И при любой возможности посещала их сайт и сидела в чате. Еще я помню звук модема, когда ты в интернете. Но тогда, мне кажется, даже не чаты были, тогда были форумы.
4: На форуме, да?
3: Да, форумы.
4: Первый раз воспользовался интернетом в 2005 году в Смоленске, будучи студентом первого курса семинарии. Это был интернет-кафе, искал информацию о любимых музыкантах, ибо до этого были только буклеты книги из музыкальных магазинов. Как выходить из деревни, раньше просто не было доступа к технологиям.
3: 97 год, 10 мегабит от Сороса. Мне 14 лет, поставили руководителем интернет-центра в школе. Из чата «Кроватка Ру» не вылезал первый год. Дальше или параллельно Napster и Counter-Strike 1.6.
4: 2002 год, институт. Преподаватель по английскому языку в Казани сказал найти, как переводится слово в интернете на компьютере, который стоял в аудитории. Сидел я, как мартышка, очки не умея им пользоваться.
2: Вообще, на самом деле, вот нужно ведь интернетом уметь пользоваться. Особенно в нашей профессии. Надо уметь пользоваться интернетом. Это не просто вошел, а сделать правильный запрос.
3: Не помню, был ли это интернет впервые, но халявный и много. Август 2001 года. Искала те тексты Арии и смотрела Масяню. Кстати, про Масяню многие написали. Для многих она была первым развлечением в интернете.
4: Да, я тоже смотрела. Первый раз с интернетом познакомился в 97-98 году у мамы на работе. Тогда одна картинка грузилась минут 10-15. Что именно я искала, не помню уже, но потом, когда приезжал к маме на работу, залезал в интернет, часто сидел в гостевой комнате на сайте «Короля и Шута», смотрел на разноцветные ники и даже с кем-то общался.
3: Да, вот многие пишут, что это был впервые чат «Короля и Шута». Там же я встретила первого мужа.
2: Форум.
4: Угу. На самом излете 90-х пришли в кабинет одного знакомого мужчины, увидели на столе компьютер, показал, похвастался параметрами, ценником, а потом говорит: я к нему подвел интернет. Никто из нас троих понятия не имел о компьютерах, уж тем более об интернете ничего не знал. Конечно, мы попросили его показать всякие взрослые изображения.
3: Первый раз в году в 2003-м зашел в интернет. Первым делом пошел скачивать «Южный парк», полнометражку. Большой, длинный, необрезанный. Скачал. Трафик на этом закончился. Но вся деревня была в восторге от просмотра.
4: Один из первых запросов был «Голая Бритни Спирс». Около 99-го года.
3: Как мы похожи. У подруги была игра Sims 2, и она вводила коды на деньги. Спустя какое-то время у меня тоже появилась эта игра, но тогда я не додумалась зайти в интернет и посмотреть, что именно вводить. И с подругой связи не было. В общем, пару лет я как лошара играла честно, с нуля, чтобы заработать деньги. Сидели с другом на вокзале в интернет-кабинке с трещащим модемом и зарегистрировал почту. До сих пор пользуюсь этой почтой и помню этот день. А первый интернет — это куча чатов, они как-то по-другому назывались в то время, форумы, наверное. И было очень интересно. Кстати, многие написали, что первое, что сделали, это почту завели себе.
4: Вот нам как раз прислали несколько комментариев о том, что все-таки не форумы, а именно чаты. Чаты были, вот у Киша, например, очень живой. Чаты позже же убили мессенджеры, собственно, потому что в интернете больше особенно делать было нечего.
3: Аська, мне кажется, еще убила чаты. 8.44 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: О чем молчать? От мужчины. Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
12: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
13: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
14: АО Сбербанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
3: Так, давайте зачитаем наш чат. Ходил в море, в портах искали Siemens-клубы, чтобы зайти на почту и посмотреть письма от родных. 2000 год.
4: Первый раз залез в интернет в 13 лет, в 2005-м, под надуманным благовидным предлогом поиска информации для школьного реферата. Мне предоставили 30 минут времени у брата на компьютере, но вместо учебы школьной я, конечно, пошел по пути дяди Саши Бона и завесил на весь рабочий стол тот самый вирусный взрослый баннер, который якобы можно было убрать, отправив платное сообщение. В итоге, вместо изучения познавательного контента я получил
3: образовательный
4: сначала от брата, а потом и от матери.
3: 95-й год. И все-таки чаты. Слова форум даже не было. Чат подлодка, чат Максим, чат кроватка. С мужем познакомились на подлодке и 28 лет вместе.
4: Вот так.
3: Товарищ ведущий,
2: 28 лет в кроватке.
3: Напомните про ICQ обязательно. Но мы уже много раз говорили. Аська, конечно, это наше все. И когда появилась возможность переписываться, сейчас в мессенджерах переписываемся. Раньше это была Аська, это добавлял своих друзей, знакомился в ней. И раньше обменивались не номерами телефонов, а номером Аськи.
4: Аськи, а мне вот
3: добавь
4: не было,
3: меня
4: да.
3: В Аську.
4: В 2000-м родители подарили мне первый компьютер и сказали, что он строго для того, чтобы искать информацию для рефератов в школу. Мол, вся остальная информация платная и очень дорогая. Я верила. А друзья хихикали.
3: Компьютер потребовался сыну для учебы 25 лет назад. И так получилось, что и мне тоже с этой же целью поступило заочно. Сын ученик начальных классов меня обучал, как информацию нужно найти. А муж каждое утро с удивленными глазами кого-то хоронил. Особенно часто Якубовича. И никак наивный не мог понять, для чего люди пишут неправду в интернете. Мы как раз вот в этих чатах и форумах там люди писали, умер там, ну вот сплетни и слухи. И ты же верил этому всему? Ничего не изменилось.
4: 97-й год. Пошли перед экзаменом по информатике в институт. Посмотреть на нормальный комп и с чем его едят. К однокурснику, к одногруппнику богатенькому. Он нам показал, значит, все это дело, помню, шумел модем и просили его всякую хрень посмотреть.
3: Очень многие играли в первые компьютерные игры в интернете. В шахматы, в шашки по интернету, и это было магией. Я вот не помню, чтобы мы играли. Ну, вот, когда только ты знакомился с интернетом, сразу играть.
4: Сетевые, когда появились, это уже все мне было неинтересно. Я, единственная игра, в которую я вообще играла, помню, это тоже было в Копейске. Это был Boulder Dash. Когда ты ходил по подземелью, собирал алмазы. Это вот была моя самая первая, ну, в общем, наверное, последняя компьютерная игра, по большому счету. Мне очень нравилось, я помню, зависала в компьютерном клубе.
3: В общем, товарищи, день интернета в России сегодня. Мы всех причастных, а это, я думаю, каждый из нас, поздравляем с этим днем. 8:50 в Москве.
16: Приемники на нашем радио. Наша погода.
17: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
18: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
19: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Наша реклама.
21: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
22: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Дипмиссия допустила применение России ядерного оружия при изоляции Калининграда. Россия готова использовать весь свой арсенал для защиты Калининградской области, заявили в российском посольстве в Ирландии. В публикации также говорится о поступавшей информации о подготовке НАТО к воздушной и морской блокаде Калининграда. В таком сценарии риск вооруженного столкновения высок, заявили в посольстве. Диппредставительства также подчеркнули, что Москва не планирует военного вторжения в Европу и не имеет мотивов для дальнейшего ухудшения отношений с европейскими странами. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. С 1 октября маркетплейсы обязаны возвращать покупателям деньги за товары в течение 10 дней с момента оформления требования о возврате. Ранее маркетплейсы самостоятельно определяли сроки возврата денег за возвращенные товары. При этом зачастую возврат проходит за несколько часов. Добавлю, что с 1 октября в России вступает в силу закон о платформенной экономике. Он регулирует деятельность цифровых платформ. Forbes составил рейтинг 100 самых прибыльных компаний России. Первое место занял Сбербанк. Его прибыль по итогам прошлого года составила 1,7 триллиона рублей. В тройку лидеров также вошли «Газпром» и «Роснефть». В прошлом году Сбербанк получил рекордную чистую прибыль. Половину этой суммы банк направил на выплату дивидендов. Глава Сбера Герман Греф говорил, что в этом году банк намерен обновить рекорд по прибыли и дивидендам. В Забайкальском крае ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей в населенные пункты. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов. Главам округов региона поручили контролировать вывоз мусора, чтобы тот не привлекал медведей, и пресекать бесконтрольный выпас скота. В школах определяют безопасные маршруты для детей. Жители края призвали не приближаться к диким животным и не подкармливать их. Снижение стоимости зарубежного отдыха становится фактором сокращения заполняемости российских санаториев, а часть гостей переориентировалась на размещение в отелях. Как пишет газета «Коммерсант», с начала года количество гостей в некоторых здравницах юга страны упало на 3,5% в годовом выражении, Северного Кавказа на 2,5%, а продолжительность отдыха в целом сократилась. По данным издания, это происходит в том числе в условиях роста стоимости услуг. Согласно OneToTrip, средняя стоимость ночи в санатории составляет 17 тысяч, а в отеле около 12. Рэпер Пи Дидди отбывает наказание в тюрьме на привилегированных условиях. Несколько заключенных готовят для него, убирают и делают массаж, сообщает телеканал NBC News. Также у него есть доступ к телефону, планшету и элитному алкоголю. Музыкант отбывает наказание в тюрьме в Нью-Джерси. По данным источников, он тратит $1000 в месяц, чтобы поддерживать привычный уровень комфорта за решеткой. Ну а популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 6 минут в столице, сегодня 30 сентября, сегодня среда, последний сентябрьский день сегодня, и все, завтра наступает на октябрьский день. Весы сейчас правят землей.
3: Да. И, дорогие друзья, предлагаю погадать. Тем более, что за гадание у нас сегодня будет приз, который мы вручим человеку, которого выведем в эфир.
4: В прямой эфир, да. В общем, ребята, если у вас есть какие-то проблемы, хочется чем-то поделиться или пролить свет на любую жизненную ситуацию, пишите нам, пожалуйста. Ну, а человеку, которому погадаем в прямом эфире, вручим два билета на большой юбилейный концерт группы FPG, который состоится к 25-летию своего культового альбома «Гонщики». И пройдет это все дело в клубе «Бэйс» в Москве 16 октября.
3: Муж предлагает поехать в отпуск в Индию, а меня пугают все эти фотографии, рассказы и программы про антисанитарию и ужасы Индии.
4: У меня долгое время была мечта поехать в Индию, я помню, и мой дружбан, ну не только, в общем, и до.

0: общем, вообще мы же не в замкнутом пространстве живем. Понятно, что многие вещи известны, но увидеть многие из них своими глазами непросто.
1: Ждем ваши проблемы на наш.ру. Пожалуйста, пишите.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
3: Нужна в баню печь? Звони в Тимир Печь. Тимир Печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
4: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-870.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наше радио. Это навсегда.
5: Знаете ли вы?
6: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtics, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
2: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 15 минут в столице. Мы гадать будем очень скоро, ты книгу объявила?
3: А, мы сегодня, кстати говоря, гадаем по Терри Пратчетту.
4: Много по работе и очень много приходится ездить по городу с руководителем. Или с руководителем обсуждалось без знаков препинания, что он за это не будет доплачивать 10 тысяч рублей в месяц в связи с нынешними проблемами на рынке бензина. Приходится заправляться либо на дорогих заправках, либо очень долго стоять в очередях. Погадайте, пожалуйста, шеф сам догадается поднять зарплату по данному направлению или все-таки надо намекнуть? Конечно, намекнуть. Представляете, не намекнуть, а прямо сказать и объяснить ситуацию, сколько там у вашего руководителя может быть дел в голове. И он просто не потому, что он такой вот жадный, а просто не дошли у него руки до вашей проблемы. Просто даже не подумал об этом. Пока вы ему не скажете, если откажет, уже будете делать выводы. А тут не намекать не надо, напрямую скажите.
5: Я тоже не понимаю, вы же свои деньги выплачиваете. Да.
4: Я строю дом своими руками. 4 года. Деньги и силы заканчиваются. Остались... Напольное покрытие, двери, межкомнатные потолки и кухня. Остальное есть. Построил и отделал. Погадайте, брать ли кредит и доделать, или стиснуть зубы и еще год копить и делать потихоньку.
3: Ой, я бы стиснула зубы, еще бы год копил и делал потихоньку.
4: Уже когда ты так долго делаешь, хочется побыстрее переехать.
3: Ой,
4: и заезжают и в квартиры, и в дома недоделанные, потом еще всю жизнь что-то там где-то...
5: Я бы на вашем месте взял кредит, конечно, все ускорил процесс. А вот это растягивание, оно год, это по вашим расчетам, я думаю, что вы тоже на 4 года не рассчитывали.
4: Ну, погадайте, пожалуйста, почти 20 лет работаю в профессии. Оклад самый маленький по специальности, потому что считают обслуживающей должностью. Есть возможность перейти в другое подразделение с большим окладом, но по другой специальности. Как быть? Ну, конечно, переходите, если есть возможность. Чего ждать-то?
3: Переходить. Да.
5: Все, переходите.
4: Переживаю, что молодость прошла. Прочитала сегодня новость, что Онищенко сказал, что все, что после 35 лет, это уже не молодость.
3: Ой, слушайте, все там прекрасно после 35. Чудесный возраст. Замечательный.
4: Недолго еще, Янка, поэтому...
3: Ну как-то недолго. Я уже как раз долго после 35. Точно вам могу совершенно сказать, что все от вас зависит. И от того, как вы сами себя чувствуете и настраиваете.
5: Как слова одного человека, да, любого, Онищенко, это он как бы один из многих таких, их можно перечислять бесконечно в нашей стране, а могут испортить настроение. Но уже умный человек.
4: Вот мне новость просто перед глазами. Молодость заканчивается в 35 лет. Об этом заявил академик РАН Онищенко. Для продолжительной и активной жизни он призвал больше заниматься любимым делом, развивать память и умственные способности.
5: Ну вот он этим и занимается.
4: Держит нас в тонусе.
5: Поэтому, иначе мы никто не знал, кто такой Онищенко.
4: Ждем ваши проблемы.
3: Я себя очень молодо ощущаю, кстати. Вот вообще.
4: Это самое главное.
3: Да, и мне кажется, можно поспорить на эту тему. После 35 лет мы все так же можем оставаться молодыми.
5: Ты знаешь, спорить можно сколько угодно, о чем угодно и так далее. Цифры всегда говорят об одном. И с ними тут не поспоришь. Ты можешь чувствовать себя 80 на... То есть говоришь все, что угодно. Но цифры... Все равно они есть цифры.
3: Не надо просто в паспорт смотреть и все.
5: Я просто не понимаю, почему не надо паспорт смотреть? Ну, допустим, мне не 35, и что? Ты ощущаешь себя прекрасно.
3: Ну, вот.
5: Если такой человек, как Онищенко, портит вам кровь, жизнь, настроение, ну это странно.
3: Так нет, не портит. Никому не портит.
5: Все, только чистая энергия. Дальше.
4: Дальше мы прервемся, Александр.
5: Знаешь, Игорь, отменяю. Отмените Онищенко и все.
3: Чуть-чуть Сашка начнет жечь благовоние.
5: Отменяю и до свидания.
4: Дышать всеми частями тела, даже которых у него нет.
5: Я и так дышу всеми частями тела.
4: Ждем ваши проблемы. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
14: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
15: Куда срочно перенести рабочие чаты?
16: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
17: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
18: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
19: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
20: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
21: Я Пирелли беру в колесо.ру.
22: Дорогой, а что это ты напеваешь?
23: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
22: О, нам давно нужна зимняя резина.
24: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
25: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
26: Ну что, дорогие друзья, давайте гадать, кто у нас, кто
27: Наталья у нас. Наталья, будем гадать. Доброе утро, подъемники. Погадайте, пожалуйста, почти 20 лет работаю в профессии. Оклад самый маленький по специальности, потому что считают обслуживающей должностью. Есть возможность перейти в другое подразделение с большим окладом, но по другой специальности. Как быть? Наталья, доброе утро.
26: Наташа,
28: доброе утро.
26: Что вам мешает перейти на другую специальность? Чего вы боитесь?
28: Ну, как-то уже привыкла, и институт закончила, как бы, этой должности, и здесь уже, как бы, все устраивает.
27: Наталья специалист по охране труда. А чем вы занимаетесь, вот, каждый день? Что входит в ваши обязанности?
28: Ой, ну у нас много всего. И водный инструктаж мы принимаем на работу, и документы очень много у нас приносят нам. Мы там смотрим наши разделы, и спецоценку делаем, и производственные контроли, риски.
27: А насколько увеличится ваш оклад, если вы перейдете на другую специальность?
28: Ну, тысяч, наверное, на 30, на 40, где-то вот так вот.
27: Ну, в процентном соотношении к вашей нынешней зарплате.
28: Ну, процентов на 20. На 20, да. На 20.
26: Ну, 20% это немало.
1: 20% это очень даже немало.
26: Да.
27: Ну, как-то вы без энтузиазма.
26: Вы знаете, вот вы говорите про то, что вы привыкли. Я понимаю, что вот есть люди у нас, мы будем говорить за нашу страну, что вот привычка, она все-таки играет иногда определяющую роль. Когда ты привык вот к этому месту, все тихо, спокойно, и главное, ты вроде как бы всех здесь знаешь, и никуда, короче, дергаться не надо. Стагнация у вас такая сейчас, грубо говоря, выражаясь.
28: Ну да, да, просто человек такой, вроде уже привыкл к этому. Боже.
1: А с другой стороны, представляете, какое будет вдохновение? Прям как глоток нового свежего воздуха. Новое место, новые люди. Интересно.
26: Такое ощущение, что даже вот нашу героиню денежки новые не греют.
1: Новые деньги, 20% сверху.
28: Как раз, да, деньги как раз и греют, да.
1: Вот, ну конечно.
26: Подумайте о больших возможностях.
1: Ну, представляете, вы на 20% больше всего сможете мочь. Это же круто.
27: Так и жизнь сразу...
1: заиграет новыми красками.
27: Изменится. Да. 20% разлетятся.
28: С Нового года, да, как бы новую жизнь начать.
26: Ну, конечно. Но не хотите с ноябрьских праздников, давайте с Нового года, почему бы нет.
27: Говорят, что это самое плохое, что можно сделать. Худеть, бросать вредные привычки, идти в зал с понедельника.
1: Завтра.
26: Это всего лишь общественное мнение.
27: Я утверждаю, что так и есть.
26: Которое не имеет под собой никакой конкретики. Давайте вы лучше... С Нового года решили с Нового года?
28: С Нового года, да.
26: Все, прекрасно, с Нового года.
27: А потом будет, давайте...
1: Или чуть-чуть бок, встретите, так и проведете.
26: Давайте узнаем, что скажет книга. Может быть, книга скажет, сиди, не дергайся.
1: Дергайтесь.
28: Задашь.
26: Номер страницы, номер строчки.
28: Так, давайте, 30-я страница, 23-я строчка сверху.
27: 30-я страница, 23-я строчка сверху. Доброе утро, подъемники. Погадайте, пожалуйста, почти 20 лет работаю в профессии. Оклад самый маленький по специальности, потому что считают обслуживающей должностью. Есть возможность перейти в другое подразделение с большим окладом, но по другой специальности. Как быть?
26: Настоящие коты едят домашние пироги и гусиную печенку.
1: Вот.
26: Чего вы достойны?
1: Так а что? Печень гусиная нынче стоит недешево.
28: Дом или дома остался, да?
1: Нет, да переходите, конечно. Ну чего вы цепляетесь за дом? Не надо.
26: Говорит, переходите, а вы все-таки по-своему трактуете.
27: Человек 20 лет, привык уже.
26: Ну понятно.
27: Сложно что-то менять. 9:39 в Москве. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио.

Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: стабильность и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
0: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Татьяна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, доброе утро. 9 часов и 47 минут в столице. 30 сентября сегодня. Здравствуйте.
3: Вчера прочитал новость, которая меня удивила. Возможно, удивит сейчас и вас.
2: Да,
3: в Токио 34 дня подряд идет дождь. Это рекорд за всю историю метеонаблюдений.
4: Ничего себе.
3: Осадки начались в японской столице 27 августа и не прекращаются до сих пор. Это самый длинный непрерывный период дождей с 1886 года, когда метеорологи начали вести официальную статистику. Синоптики связывают аномалию с чередой тайфунов, которые прошли рядом с Японией в сентябре. Ожидается, что дожди могут наконец прекратиться лишь в начале октября.
2: А интересно, у них ливники как работают?
3: Ну, они справляются, Саш. Работают люди там.
2: Интересно, что бы было, если бы это произошло здесь. Я даже себе трудно это представить.
3: И иногда кажется, что вот дождливая погода уже надоела, да? Или там говорят, вот летом не было солнца. Ну, или там долгих, жарких, солнечных дней. Ну, долго подряд их не было.
4: Но такое количество вот дождливых, это удивительно,
3: 34 конечно. Дня подряд. Ну, в принципе, конец лета и осень, с одной стороны. Чего хотели, но как будто бы много.
4: Многовато. Ну, и у нас скоро, не знаю, как дожди, а точно будет похолодание. Говорят, что уже вот прям холоднее. Сегодня утром, выходя из дома, посмотрела, плюс 4 градуса. Как-то прям удивительно.
2: Ну, ты смотри, да, на то, что будет днем, плюс 17.
4: Человек. Манул Тимофей, кстати, из московского зоопарка, уже начал осеннюю зажировку.
3: Мы ее и не заканчивали.
4: Это говорит о том, что все, они точно...
2: Говорите про себя, потому что мне в этой зимой будет прохладно.
3: Сашке-то будет холодно. Он жировку начал год назад и до сих пор держится. Молодец.
2: Вообще красота. Что-то прохладно стало.
4: А, начал мерзнуть, смотри. Он раньше говорил, что окна закрывают в студии, а теперь вот самому стало прохладно.
2: Не-не-не. Игорь, в зажировке тоже есть свои плюсы.
3: Ты придумал, что тебе подарить на день рождения?
2: Я должен придумать?
4: Скакалку. Нет,
3: ну, вдруг, да, ты сейчас...
4: Скакалки у нас еще нет.
3: Знаете, мои исключительно на пенки.
2: Вы знаете, мои увлечения, никакой пенки для йоги. Этой вонючей.
4: Скакалку, да, Сань?
2: Не надо мне скакалку.
4: Ну как?
0: Умники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наша радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба возбудила 58 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Они подозреваются в нарушении закона о защите конкуренции. В ведомстве отметили, что большую часть нарушений допустили независимые участники розничного рынка. Также в службе подчеркнули, что продолжают работу по правительственному постановлению о заключении соглашения о стабилизации цен на топливо между властями регионов и независимыми операторами АЗС. На данный момент заключены соглашения в 15 регионах. Россия борется за то, чтобы ООН продолжала существовать. Об этом заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Россия заинтересована в том, чтобы ООН осталась и была не номинальной организацией, а могла отвечать на вызовы современности и решать насущные проблемы. По ее мнению, одним из самых ярких примеров того, зачем нужна ООН, является морское пиратство. По словам Захаровой, если отменять международное право, мир будут подталкивать в пучину архаики, которая должна была остаться в романах и художественных фильмах. Из шахты Распадская в Кузбассе эвакуировали 305 человек из-за пожара. Возгорание ликвидировали, пострадавших нет, сообщили в МЧС. На Распадской ранее уже происходили возгорания. В декабре 2017 года загорелся газ в устье дегазационной установки. В следующем году пожар возник в горной выработке на глубине около 500 метров. А в апреле 2023 года на Распадской вновь произошел пожар. Во всех случаях пострадавших удалось избежать, всех горняков успешно вывели на поверхность. Сенатор предложил сократить ставки по кредитам малому и среднему бизнесу. С инициативой выступил глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, который обратился к вице-премьеру Дмитрию Григоренко, передает ТАСС. По его словам, банкам необходимо ввести гибкое регулирование по оборотным кредитам предпринимателей не более 3% к ставке Центробанка. Сенатор напомнил, что одним из приоритетных направлений остается создание условий развития для малого и среднего бизнеса. Он отметил, что на рынке сложилась неоднозначная ситуация. Регулятор поэтапно снижает ключевую ставку, при этом банки, напротив, повышают ставки на оборотные кредиты для бизнеса. Илон Маск заявил о приходе эры изобилия с развитием искусственного интеллекта. Американский предприниматель подчеркнул, что с распространением нейросетей у всех будет высокий достаток. В комментарии с журналистом Белого дома Маск пообещал, что у людей будет не просто безусловный базовый доход, а безусловный высокий доход. По словам бизнесмена, польза ИИ не ограничится улучшениями в системе здравоохранения. Применение нейросетей приведет к переменам на рынке труда, как это всегда происходит с развитием технологий. Если бы вы заглянули в это будущее, оно оказалось бы таким, каким бы вы его хотели, сказал Маск. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 7 минут в столице, сегодня 30 сентября, сегодня среда, до 17 градусов тепла обещают нам синоптики, ясную погоду, солнце светит вовсю, выходите на улицу, радуйтесь, поднимайте голову, еще можно получить витамин.
3: У нас сегодня гость Алексей Горшенев, буквально через несколько минут появится в студии, поэтому можно уже задавать свои вопросы и присоединяйтесь к нашей видеотрансляции на сайте наш.ру. Игры кто кого сегодня не будет, давайте посмотрим в календарь. День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, День сил специального назначения Росгвардии, День интернета в России, с этого мы начали, Всемирный день школьного молока, что бы это ни значило. Международный день перевода.
2: Игорь, это значит, что молоко для школьников.
3: День уютного вязаного пледа. Саша, это значит, что плед уютный и связан, да? Не обязательно бабушкой. Многие сейчас молодые люди вяжут. И девчонки, и парни даже, да, вяжут.
2: Вместо секса?
3: В том числе и вместо алкоголя.
4: В Париже стартовали первые международные состязания пилотов аэростатов. Именно в этот день это произошло, в 1906 году. Представляете, сколько времени назад?
3: Ого-го. Вот, да, насыщенный день. 8 минут 11 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом.

0: Наше радио.
1: Внутри двор замка, окруженный со всех сторон фантастическими постройками в средневековом вкусе. Елена восседает на троне, окруженная своими служанками. В зале появляется длинная процессия. Медленно и с достоинством они подходят к Елене. Фауст опускается перед ней на колено. В зале наступает тишина.
2: Позволь царице принести тебе присягу. Пускай в твоих владениях без...

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Друзья, 10 часов и 15 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наша.ру. Заходите, смотрите прямо сейчас. Алексей Горшунев у нас сегодня собственной персоной.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Сейчас мы послушали композицию «Любовь» из «Фауста 2» второго акта. Алексей закончил «Фауста 2» и презентовал ее не так давно на всех цифровых площадках. Эту работу я имею в виду. Леш, что дальше? Вот такие большие, монументальные работы. Вот как будто после них хочется передохнуть, или это не про тебя?
3: Я даже не знаю, что сказать. Я вообще не очень-то устал, чтобы, знаете, взять, так сказать, в голове своей отпуск. Я взял отпуск от концертов, чтобы наоборот в работу взяться за более серьезную вещь, это «Божественная комедия». Ну и, естественно, работаю сейчас над новыми песнями обычного альбома рок-н-ролльного. Поэтому я не то что устаю, так, знаете, что вот нужно неделю лежать или там что-то отказаться от любой мысли. Наоборот, мне любая мысль, она для меня как праздник, не знаю, это интересно. Я вот сейчас вот вне, если говорить вне песен, заинтересовался такой штукой, называется «Длиннопланка». Я это услышал, увидел и понял, так это же психологично. Это же настолько круто, что это просто выносит мозг. То есть это говорится о смирении через закон физики. Знаете, что такое длиннопланка?
5: Нет.
3: Это самая маленькая величина, за которую человек не может посмотреть и узнать, что еще меньше. И смирение — это когда вы должны принять свою суть и дальше не идти, потому что нельзя. И вот если вы будете изучать длиннопланку, вы поймете, о чем речь. Боженька запретил смотреть, что дальше. Вот сказал, нельзя, потому что если вы разгоняете фотон для того, чтобы заглянуть за длиннопланку, он превращается в черную дыру, и все съедается. И дальше вы не можете идти. Нельзя. То же самое и здесь, в психологии человека. Вот есть ваш уровень, вот есть ваша значимость, вот есть ваш определенный, скажем так, квалитет, или как размер, или что-то еще больше, а вы желаете еще чего-то, как бы, усилиться, быть лучше, или быть хуже, не знаю, какие-то определенные ваши размеры вашей личности. А вам Боженька говорит, нет, стой здесь, не пойдешь.
5: А как понять, что ты уже за гранью?
3: Ну, поймешь,
5: вот где вот эти контуры?
3: Поймешь. В этом-то и называется «Не теряйте землю». Как ее не потерять? У нас есть такие матные слова, но я, естественно, их говорить не буду. Но мы часто занимаемся этим вот действием внутри своей головы. Не теряйте землю. Вы знаете, где ваша грань. Вы знаете все очень хорошо. Человеку многое объяснять не нужно, он это понимает. Но иногда думает, а не провернут ли мне вот как-то вот еще и проворачиваясь, он превращается в черную дыру, и жизнь его съедается.
4: Леш, а ты...
3: В этом и заключается смирение. Ну, кстати, Данте об этом тоже много говорил. Одиссей — это оттуда, это про смирение.
4: Ты следишь, как принимают твои новые работы слушатели? Есть какая-то отдача? Как ты оцениваешь и оцениваешь ли вообще реакцию слушателя? Вот зашел им новый материал, вот новый проект или нет? Или тебе важно, чтобы он тебе нравился, сделать его, выпустить, а дальше он живет, и ты не контролируешь, что там с ним происходит?
3: Ну, наверное, я доверяю своим по этим самым слушателям, я хотел сказать поклонникам. Опять же, я все-таки стремлюсь к тому, чтобы люди не имели названия фаны или поклонники, единомышленники. А если это люди единомышленники, они мне доверяют, и, в общем-то, складывается определенная форма дружбы. И я знаю, что они поймут, что я делаю. Поэтому я спокоен в этом отношении, и я беру такие вещи, которые не для всех. Такая, знаете, маленькая секта людей, которые принимают и понимают и говорят спасибо. За что я им говорю спасибо, что они вместе со мной. Этого достаточно. Тем более у меня нет таких ну, таких рычагов узнать, как люди, что они думают. Я не, а что, я буду спрашивать у всех, как это? Я доверяю людям, они мне. Этого достаточно. В творчестве это основа основ. То есть я не могу узнать, как они это аж как бы приняли это. Нет. Я знаю, что они есть, я знаю, что они вместе со мной, и меня это согревает, и из-за этого я много чего делаю. Я знаю, что их много, и я знаю, что я им нужен. Так же, как, допустим, нужен театр в жизни людей или что-то еще. Я сейчас не преувеличиваю себя, я просто говорю конкретные вещи. Что если ты занимаешься открыто сам для себя внутри, мотивация твоя, она честна, значит, она найдет отклик в душах единомышленников. И они будут.
5: Алексей, вы говорили, что главное слово, второй части – сомневайтесь.
3: Да.
5: Или мысль, слово, да? А в чем сами сомневались вот за время работы над этой частью, над, ну, вообще, в общем, над обеими частями, наверное, больше всего?
3: Ну, это слово не второй части, это слово вообще всего творчества, что делал Гёте, в том числе и учение о цвете. Это у него везде есть «сомневайтесь», потому что, опять же, он как он говорил, вот для меня самая главная работа – это не Фауст, а учение о цвете. Вот цвет, да, ну, например, что мы видим? А он имеет на нас психологическое давление. Если вы находитесь в красной комнате, у вас настроение будет агрессивное и так далее. То есть то, что вы этого не знаете, говорит о том, что вы не сомневались. А нужно сомневаться, узнавать, все время двигаться вперед. Только сомнение сделает из человека потребителя человеком духовным. То есть ты должен все время идти, то есть все время звезда впереди на шаг тебя должна быть. Что меня в творчестве Гёте толкало на сомнения? Да практически все. Первый вопрос, почему я этим занялся? Ну ведь многим же людям же нет дела до Гёте, до Фауста. А мне стало интересно, что такое... Что такое зло в виде Мефистофеля? Как может человек попасть под его пету? Как он будет себя вести? Какой будет финал? И вообще, что это такое? Мы не так часто задаемся таким вопросом, хотя этот вопрос у нас всегда вокруг нас. То есть мы живем внутри вместе с Мефистофелем, мы живем снаружи вместе с ним. И это одна из основных мыслей, как нам просуществовать так, чтобы не запятнать свое «я». Не все выходят из этой обороны чистыми, либо благонадежными. Многие люди вместе с Мефистофелем уходят, так сказать, во тьму. Мне это стало интересно, как это проработал Гёте. То есть я сомневался, что там, как там. Ну, Гёте молодец.
4: Слушатели спрашивают, как проходил отбор участников «Фауста»? Принимал участие в проекте?
3: Ну, прежде всего, это люди, до кого я мог дотянуться. Сейчас, кстати, для Данте идет совершенно другой отбор. То есть я приблизительно понимаю, как это работает, что за личность, что она там должна делать. И сейчас у меня больше возможностей, до кого я могу дотянуться. Опять же, случайным образом я вышел на Константина Аркадьевича Райкина, потому как он сам очень большой фанат Данте, и, в общем-то, я пытаюсь на него выйти конкретней, и это меня, скажем так, очень вдохновляет. Круто. То есть я не думал, что так вот можно вот на таком уровне, когда ты не знаком с, а как бы что называется, через третий, как это называется, но даже не через рукопожание, а через книги можно выйти на людей ближе, зная о том, что он увлечен тем же самым деятелем, что и я. Это тоже интересно. Также можно и на любых деятелей выйти вот так же. Если он чем-то заинтересован, и у него эта идея в нем бурлит, значит, есть шансы, что ты будешь с ним находить общий язык и вместе работать. Надеюсь, что у меня с ним что-то получится. Тем более, роль для него Фарината очень подходящая.
5: Но это все-таки образы какие-то специально подобранные ассоциативно, ну, в ваших глазах, или это люди, с которыми просто хотелось поработать?
3: Вы поймите, можно любого хорошего артиста поставить на любую роль. Если он хороший артист. Вот как вчера мы были с женой на «Комнате Адлера». где Женя Ткачук вместе с Мишкой Олегом играет. Ну, вот там Женя Ткачук может любого человека играть. То есть он попал... вот, понимаете, вот есть актеры, которые могут играть вот разных личностей. Вот Евгений может, и это круто, и это большой талант, и он грандиозный артист. И вот Женю можно ставить на любую роль. Поэтому, когда ты видишь произведение стоящее и стоящего артиста, ты можешь ему позволить любую роль, и он с ней справится, и это круто. Поэтому здесь, опять же, наитие может быть какое-то, что вот здесь вот так вот это лучше, хуже. Но оно нелогичное, по-моему, в большей степени. Опять же, вот это же наше восприятие. Мы видим какого-то персонажа в книге, и наше восприятие говорит, что вот он похож на этого. А может быть и не так. Просто нужно попробовать вот как-то вот с точки зрения фантазии поставить одного, второго, третьего. Но опять же, я повторюсь, если артист талантливый, если он огромен, если он суть несет в себе, то можно его ставить на любую роль, и он ее вытащит, и это будет круто. Даже удивления иногда работают в плюс.
4: Алексей Горшенев у нас в гостях. Присоединяйтесь к нашей видеотрансляции на сайте наш.ру. Задавайте вопросы, мы прервемся на песню и продолжим.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Остановитесь. Чувствуете, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый. Зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
14: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк. АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
16: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бо, Яна Лукьянова
18: и Игорь Паньков.
17: Подъемники на нашем радио.
19: Дорогие друзья, наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наша.ру. Заходите, смотрите. Алексей Горшенев у нас сегодня в гостях. Леш, еще раз доброе утро.
20: Да, здравствуйте еще раз.
21: Леш, скажи, пожалуйста, «Фауст», сейчас, в будущем, «Божественная комедия». Это как-то сказывается на твоем рок-творчестве, на классическом проекте «Горшенев»? Я имею в виду, что, может быть, ты как-то по-другому стал писать, изменилось звучание, изменились тексты. Или нет, это ты можешь разделять. И вот эти большие проекты, как «Фауст» или «Божественная комедия», они отдельно существуют у тебя внутри. А проект «Горшенев» с рок-песнями отдельно тоже.
20: Я понимаю, о чем речь идет. Конечно же, многое чего меняется, потому как я узнаю одно там и привношу то в это и так далее. Все это как-то вот как пинг-понг туда-сюда. Ну, я не могу сказать, что вот творчество в обычном, скажем так, академическом рок-н-ролле, оно сильно изменилось. Вот сейчас вот новые песни будут потихонечку выходить. И я могу сказать, что не сильно это изменилось. Просто есть определенные законы жанра, вот, допустим, радиостанции, да, вот в ней должно быть, вот как ты сейчас говоришь, вот композиция мгновения, она как-то длинновата, то есть, как бы, да, потому что профессиональный взгляд понимает, ага, не, ну нам, а есть побыстрее, а есть рок-н-ролльчик такой, ракешник, да, вот назовем так, да.
21: 7 минут песни есть.
20: А есть как-то, ну вот, чтобы было доходчивее, потому что люди не все же ведь хотят Фауста, Данте и прочее-прочее, но это же рок-н-ролл, он же ведь такой, как бы, ну, нормальной жизни, без всяких там завихрений, там, ума и философии, так, да, есть как бы смысл какой-то, ну и здорово, дайте, так сказать, нам угля, ребята, цех рок-н-ролла, вот я это понимаю, поэтому композиции обычные, альбомные, они будут более-менее стандартными, и там не нужно чечетку на столе, а вот чечетка мы будем работать в Данте. Там будем отплясывать. Там есть над чем работать. Во-первых, в Данте меняется фокус, группа. То есть там основа всего sound effects идут. Потому что вы в аду находитесь. Музыка второстепенна. Там идет концепция и ощущения. Музыка, конечно, там есть. Я там много чего уже записал. И живой квартет струнный и прочее, прочее, прочее. Там это все есть, и дудочки всякие, прочее. Но основа больше не музыкальная, а такая повествовательная и фоновая. Тем более есть у меня идея там немножко изменить фактуру звука, но это уже другой разговор. А обычный рок-н-ролл, этого, ему это не нужно, этого. Я же ведь не какой-то сумасшедший. Я же понимаю, что есть определенные законы. Хорошие законы, не просто за которые заходить нельзя, а хорошие законы, чего от тебя ждут. Поэтому все нормально. Здесь не нужно панику поднимать.
19: Не паникуйте. Слушай, а знаешь, я хотел спросить, все-таки надо подготовиться, прежде чем прочитать Гёте Фауста? Или вот поймет ли обычный, неподготовленный человек, ну, который вчера, я не знаю, читал Набокова, там, Достоевского, ну, классику. И вот сегодня взял он Гёте Фауста. Он же не поймет, наверное, ничего.
20: В этом и заключается моя работа. Сделать так, чтобы человек не нажал на стоп, на паузу, не передумал, потому как я здесь делаю мелодичную музычку, я привлекаю артистов забавных, то есть, чтобы человек позабавлялся. И под видом этой забавы заходит мягкая сила. Здравствуйте, а я к вам с интересным слогом русского языка. Есть замечательные переводчики, которые занимаются этим делом. Холодковский, Лозинский. Каждый из них — это величина огромная. У них огромный мозг на шее. Это же не просто люди какие-то. Давайте здесь что-нибудь. Нет. Одному из них дали сталинскую премию. И, ну, причем забавно, так Сталин дал Лозинскому за чужой труд. Это впервые вам вообще. Сталин знал, что такое Данте. Короче, нет, не суть. И моя задача заключается в преобразовании сложности вот этой вот книжной всей этой вот маяты, где люди тают на 8-й странице. Да ну, это читать невозможно. Да какой Гёте? Да вы с ума сошли. А я им: здравствуйте, вот у меня здесь есть такая мягкая сила. Давайте попробуем вас обмануть, и вы узнаете суть через охоньки, обычные, глупые музыкальные зарисовки. Таким образом можно привлечь человека к книге. Таким образом есть шанс, что он, прослушав меня, может быть, прочтет не 20 страниц, а 40. Уже шанс есть. Уже круто, уже интересно. Для этого же ведь мы все здесь и собрались, чтобы привлекать обычного человека как к чему-то большему, к чему-то интересному. Поэтому наша задача — это вот заниматься творчеством в разных, так сказать, ее этих самых сложностях.
0: А что было сложнее, музыку написать или внедрить свои строки, свои мысли, ну, в известный, пусть хорошо, и, может быть, не большому, широкому кругу, но все-таки читавшему произведение?
20: Проще. Самое сложное это сведение. Есть замечательные у нас люди. И Юра Смирнов, Андрей Алякринский — это мои замечательнейшие учителя в чем-то. То есть это вообще-то наши гуру сведения в Петербурге. Им огромнейший вообще и привет, и поклон. Но когда я вижу большие формы, которые я лично делаю, мне почему-то хочется это дело все самому сводить. А я не звукорежиссер, и этому учусь ежедневно. И подскальзываюсь вам во многом. Очень сложно сводить живые барабаны. Очень сложно сейчас работать вот с объединением синтов, симфонического вот этого звука, гитарного звука и прочее, и прочее. Я сижу долго, мудрю, много чего не получается. И вот сейчас я заново перерисвожу Фауста для того, чтобы выйти в винил. Винил — это такая тема, где не очень-то много хочется информации, поэтому я вырезаю диалоговые формы из Фауста, там, где есть монологи артистов и прочее, просто оставляю песни, это будет называться песней, и пересвожу заново. И вижу ошибки, которые я совершил при оригинальном, так сказать, сведении работы. Понимаете, о чем речь? То есть я беру материал сведенного ранее Фауста, допустим, вот второй части первого акта, второго акта, и переделываю, вырезаю оттуда диалоги и вот такие вот, где вот долго-долго идет, просто для того, чтобы укоротить песню, чтобы она просто была песней обычной. И свожу заново и вижу свои ошибки. И это меня больше всего удручает, и я расстраиваюсь очень сильно. Это самое сложное, что в этой работе есть. Все остальное я могу сделать. Я могу думать долго, я могу сочинять долго. Все, что от меня зависит, вот от меня лично. А когда я вижу вот эти вот все возможные технические неувязки, как свести рабочий барабан, как сделать гитару доступной, как сделать... И от меня это... Вот от моего мозга это мало зависит, потому что у меня мало информации об этом. Я схожу с ума. Мне тяжело.
0: В общем, состояние
20: по-другому, то есть я не могу не то что доверить, а отдать ни Смирному, ни Олегринскому, не потому что они прекрасные вообще, они супер деятели. Но это художественная форма. Сведение — это не техническая работа, это художественная форма подачи материала. Это художники, они оба художники. Но я хочу слышать так, как я хочу. А сидеть вот часами, неделями над их душами и их мучить, это тяжело.
21: Вопрос от нашего слушателя. Алексей Юрьевич, вы однажды говорили со сцены о том, как важны маленькие радости. Можете поделиться, какая маленькая радость случилась у вас за последние дни? Это слушатель.
20: Маленькая радость. Я даже не знаю, чего сказать. Честно говоря, я об этом не думаю. Просто жизнь идет, она идет, и мы встречаем их с распростертыми объятиями. Любые радость какая-то вещь новая куплена, да, возможно, да. Там. Но я просто живу.
1: Ну вот наш эфир, маленькая радость же. Ну, увиделись, я не знаю. Ну, вот такое можешь считать?
20: Судя по паузе, ваш эфир не маленькая радость. Ваш эфир — это большая радость. Вы уж так-то совсем... Не-не. Мы к вам ехали из Питера. Вот сделали огромнейший такой вот путь. Вчера в театре были. Сегодня еще целое мероприятие впереди у нас. То есть это такое, знаете, это событийность. Маленькая радость — это человек имел в виду, что-нибудь, может быть, купил, что-нибудь подарили. Ну, вот день рождения будет у меня 3-го. Будут много маленьких радостей. Вот. Мы будем их наблюдать, и как бы это здорово.
21: Об этом хотелось поговорить. 3 октября. Тебе исполнится 51 год.
20: Да-да.
21: Что для тебя желанный подарок или лучший подарок? Или какие подарки тебе нравятся? Вообще, нравится ли тебе получать подарки? Не дарить — это многие любят, а именно получать подарки. Если да, то какие?
20: У меня есть знакомый очень хороший. Он сказал такую тему. Как вам хорошо, что у вас есть мечта? Ну, это он просто к людям обращался, потому что у него, в принципе, все есть. И я вот завидую людям, которые какие-то вот желают, какие-то подарки, что-то прикупить, увидеть, что-то вот взять. Я очень... завидую им, потому как я настолько зашорен в творчестве, что мне мало чего интересует. То есть я не интересуюсь машинами, я не интересуюсь какими-то финансовыми благами. Мне не интересно там, допустим, новые кроссовки, вот часы, там, не знаю, какие-то там вещи, то что-то еще. Я настолько далек от этого, что когда люди что-то дарят, ну вот мне собрались подарить камин такой, знаете, электрический. Прикольно. На студии будет камин. Забавно, круто, мне нравится. Но чтобы вот так вот возрадоваться чему-то, ну это как что-то надо такое, знаете, вот если мне скажет человек...
2: допустим, там, ну, не знаю, мы тебе снимем, не знаю, какую-то, я вот сейчас, у меня в планах для божественной комедии какой-то мультик сделать. Приходится ударяться в искусственный интеллект, потому что это огромная затратка. А если бы ко мне бы позвонили, здравствуйте, мы из Союзмультфильма хотели бы вам предложить там сделать несколько серий для Данта. Я бы очень сильно обрадовал, сказал, это крутой подарок, и я бы был бы счастлив. Но этого не произойдет. Поэтому я сижу и радуюсь человеческим эмоциям, когда мы все вместе встретимся третьего, и они скажут: «О, Леха, привет, с днем рождения». Для меня это радость. И все люди улыбаются, и мы во всем этом, как дети, скачем.
0: Ну, чем-то же вы все-таки наполняете свою жизнь, кроме творчества? Но есть же какие-то грани иные.
2: Ну, наверное, они есть, но я на это не так сильно обращаю внимание. Я встаю рано утром, ну, как рано, там, в 9 иногда вот могу поспать, но в основном в 9 и иду сразу же на свою студию, там работаю, в 9 домой. И это мое счастье, это моя радость. И я не хочу как-то вот думать о чем-то ином, потому что я полностью растворяюсь. Вот у меня не хватает просто еще эмоций каких-то. Я просто не понимаю, о чем вы говорите. Что значит радость чего? Что конкретнее?
21: Хорошо, что? Любимое блюдо есть у тебя?
2: Ну, это тоже
21: вот именно блюдо.
2: Ну, это мелочи, я не понимаю, о чем речь. Ну, какое, что происходит? Какое любимое? Зачем оно? Что?
21: Хватит. Слушай, но мы поняли, да, что для тебя творчество — это самый главный и важный этап во всей твоей жизни. Но помимо творчества же должны быть какие-то, это вопрос, может быть, и не должны, какие-то вот другие направления, о которых вот Яна спрашивала. У нас полторы минуты осталось до конца шоу, он так быстро пролетело это время.
2: Я люблю то, что мне упрощает жить. Вот это я вот к этому отношусь с большим удовольствием. Вот как мы Женю вчера встретили, Ткачуков, в Сапсане, и вчера у нас жизнь упростилась, мы пошли в театр. Круто! Я это обожаю, когда меня вот какие-то сложности, и вдруг тебе открываются двери, и ты: о, круто! И тебе легче жить становится. Ну вот даже в мелочах, вот по поводу театра вчерашнего, или что-то еще вот про свой мультфильм, или мне скажут: тут у нас есть симфонический оркестр, мы можем для вас сделать то-то, то-то, и то-то. Говорю: о, круто! И у меня упрощается жизнь, а значит, остается больше вот на ваши вот эти вот обычные радости времени, потому что мозг меньше работает, он меньше задействован, и ты отдыхаешь, и у тебя есть возможность, потому что ты в пути, и этот путь, он тащится и длится, и ты все время работаешь, и ты все... А здесь у тебя упростилось, и думаешь: о, время определилось, ну, новое там, можно там что-то дорого валять.
21: Алексей Горшенев был у нас сегодня в гостях. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Леш, спасибо огромное за твои эмоциональные, а самое главное, очень вдохновляющие рассказы про творчество. Еще раз, «Фауст» и первый, и второй доступен на всех цифровых площадках. Ждите новых релизов от проекта Горшенев. Ну и будем ждать божественную комедию. Спасибо большое.
2: Я спасибо сказать вам за то, что вы есть, потому что на другой радиостанции такой невозможно.
21: Спасибо. До новых встреч.
0: Не скучайте.
3: На нашем радио. Наша погода.
22: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
23: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
24: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
25: Наша реклама.
26: Ищете уютное место для дня рождения?
27: Или теплых семейных встреч?
26: Семейное кафе «Тренди».
27: Вкусно, уютно для всех.
28: Семья всегда будет в «Тренди».
26: «Тренди.рф».
29: Бронь столов 225-44-33.
30: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
31: Проще простого.
32: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
33: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Отопление в столице начнут включать поэтапно с 1 октября. На полный запуск потребуется несколько дней. В первую очередь тепло подадут детские сады, школы и больницы, затем жилые дома, офисные здания на предприятия торговли и промышленности. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что работы по подготовке к сезону были завершены в срок, а все инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода. Аварийные бригады и необходимая техника также находятся в состоянии готовности. В области отопительный сезон также начнется 1 октября. Полностью запустить отопление во всех муниципалитетах региона должны до 10 числа. Дептранс Москвы предупредил водителей о возможных локальных затруднениях движения вечером. В телеграм-канале ведомства сообщается, что возможно затруднение движения в центре города, на третьем транспортном кольце и на МКАДе. Водители призвали планировать маршрут заранее. С чем связаны ожидаемые затруднения, в Дептрансе не уточнили. Обязательная геномная регистрация мигрантов позволила выявить 14 человек, совершавших серийные преступления в разные годы. Об этом сообщил Сергей Собянин на заседании комиссии Совбеза по вопросам миграционной безопасности. Он отметил, что геномная регистрация помогла столичным правоохранителям обнаружить около 10 тысяч человек, которые находились в розыске. Из них 14 человек – серийные преступники. Мэр отметил, что также были задержаны около 1000 мигрантов, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе убийства, изнасилования и грабежи. Московская городская дума открыла сегодня первое заседание осенней сессии. В повестке 12 вопросов, в их числе проект по использованию парковок в инновационном центре Сколково. Также столичные парламентарии рассмотрят вопрос о присвоении парламентской библиотеки Мосгордумы имени археолога, историка, москвоведа Ивана Забелина. В сентябре пользователи городского проката «Велобайк» совершили почти 700 тысяч поездок на велосипедах и электроскутерах. Это на 5% больше, чем в сентябре прошлого года. Об этом агентство новостей «Москва» сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. По его словам, городской велопрокат стал полноценным транспортом, который легко совмещается с метро и наземными маршрутами. В сентябре 74% поездок пользователей «Велобайка» пришлось на будние дни. Самым популярным днем проката в этом месяце стало 10 сентября. 31 тысяча поездок. В Москве последняя ночь сентября стала самой холодной с начала осени. Минувшей ночью столбики термометров на метеостанции ВДНХ опускались до отметки ниже плюс 5 градусов, сообщили в гидромедцентре. По данным синоптиков, в течение дня в столице ожидается до плюс 15-17 градусов, по области до плюс 18. На фоне переменной облачности осадков не прогнозируется. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

свет прямо здесь, прямо здесь, на этом самом месте, сидя на белой полосе.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Наша реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
8: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
9: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на .com 18+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Оскар Кучера. Надежда Сысоева. Наталья Медведева. Оксана Самойлова. Сергей Мезенцев.
12: Мой шанс заработать денежек.
11: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
13: Это издевательство над звездами.
11: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ. 16+.
14: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
15: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru по телефону 0321 0+.
16: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
17: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
16: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00
18: для лиц старше 16 лет.
19: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
9: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Правительство России продлило запрет на экспорт дизельного топлива из России на месяц до 31 октября. Правительство подчеркнуло, что решение принято для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Запрет на экспорт дизтоплива в России ввели в сентябре прошлого года. Сначала он действовал только для трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. В июле этого года эмбарго распространили на всех производителей топлива. В Смоленске произошел блэкаут. Утром без электроснабжения остались 28 тысяч жителей в одном из районов, сообщили в МЧС. Причины ведомство не уточнило. На данный момент электроснабжение восстановлено. Это уже второй масштабный сбой электроснабжения в регионе за последнее время. С 24 по 25 сентября без электричества остались жители 15 округов Смоленской области. Причинами стали штормовой ветер и проливные дожди. Российские и украинские пилоты устроили драку прямо в кабине самолета Fly Dubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив. Как пишут израильские СМИ, один из них напал на другого с ножом и направил лайнер в резкое снижение с высоты 9000 метров. По одной из версий, пилот пытался покончить с собой, но второй вступил с ним в борьбу и предотвратил катастрофу. Экипаж подал сигнал о возможном захвате самолета, после чего в воздух подняли истребители. Лайнер экстренно приземлился в Саудовской Аравии. На его борту находились 174 пассажира. Бывший глава Дагестана Сергей Меликов назначен сенатором от Брянской области. Соответствующий указ опубликован на сайте брянского губернатора. Меликов возглавлял Дагестан с 2021 года по май текущего. В отставку он ушел по собственному желанию. До этого с 2019 года был членом Совета Федерации от Ставропольского края. Суд в Москве приговорил бизнес-тренера и блогера Дмитрия Портнягина к 5 годам за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Блогера взяли под стражу в зале суда. К 8 годам лишения свободы приговорили также супругу бизнес-тренера Екатерину. По версии следствия, Портнягин использовал схему дробления бизнеса, чтобы платить налоги по упрощенной системе налогообложения. Общая налоговая недоимка составила 15 миллионов рублей. Визовый сбор для россиян при оформлении шенгенской визы в Испанию увеличился на 1500 рублей и теперь составляет почти 9000. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал НСН, что процент отказа в испанских визах пока невысокий.
2: Испания одна из немногих стран наряду с Италией, Францией и Грецией, которая выдает визы туристам. Процент отказов в районе 5-7%. Суммарно сейчас он вырос. Связано это с более строгими оценками целесообразности поездок, и часто документы возвращаются с формулировкой «недостаточно оснований для поездки».
1: Ну а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Всех нас золотой осенью. Она сейчас и именно такая. В столичном регионе очень красиво, очень хорошо, но мы работаем. Поэтому, в общем, наблюдаем в окна, слушаем наше радио и хоть как-то пытаемся компенсировать отсутствие нас на улице, поскольку там, конечно, хочется гулять. Так, друзья, исходя из этого, из вот того, что я сейчас сказал о погоде, давайте поговорим с вами на тему, скажем так, имитации бурной деятельности. Сейчас в интернете набирает огромную популярность ролики, на котором клерки, не показывая себя, клерки, менеджеры среднего звена, условно говоря, которые сидят в офисе, вот, не показывая свое лицо и не называя свою компанию, и даже как-то там пытаясь там снять разные, ну, какие-то такие особые приметы, будь то там, подстаканник для ручек, надписи какие-то, плакаты и прочее, поскольку начальник тоже не дурак, вы же понимаете. Вот, и может легко вычислить по таким особым приметам вас. Вот. Так вот, стали набирать ролики обезличенные, как люди берут свою работу и ее автоматизируют. Там сейчас и искусственный интеллект, и агенты, макросы. Я не разбираюсь в этом, поэтому просто называю слова, как бы примерно, на мой взгляд, похожие на то, что нужно сказать. Вот, поэтому, если вдруг чего, вы, пожалуйста, к словам не придирайтесь. Так вот, они усиленно настраивают свою работу, делают работу буквально за пару минут, а потом в течение всего рабочего дня они вынуждены имитировать бурную деятельность. Хотел у вас спросить, делаете ли вы так? Как у вас получается, как вы имитируете свою деятельность? И давайте в быту. Давайте в быту. Тоже у нас масса помощников различных, будь то там стиралки, сушилки, духовки, посудомойки, аэрогрили, роботы-пылесосы и так далее и тому подобное. Там и мойщики окон тоже роботы теперь. Вот. Не стоит бояться, что что-то случится с, в общем, кем-то, просто прилепил, он моет все, ну, вы поняли. Так вот, как вы имитируете бурную деятельность при условии того, что всю работу выполняете буквально, ну, за считанные минуты, ну, за час. Вот то, что раньше занимало, ну, допустим, 5 часов, теперь у вас занимает час, а так как не хочется сдавать свои позиции, и все же, это касается всех, и девчонок, и мальчиков, абсолютно. Все мы так хотим, чтобы нас заметили, оценили, чтобы не обесценивали наш труд, даже если он длится час, вместо того, что он длился 5 часов. Вот. Как вы имитируете деятельность бурную при условии того, что все уже сделали? Или делаете ли это? Или вы из тех людей, а такие сейчас будут, я больше чем уверен, которые скажут, что я никогда не имитирую, я за час сделал, взялся, выкопал колодец заложил туда всякие кольца, воду подвел, это раз, это в первые 20 минут часа, второй час я пошел, перекопал огород, там съездил на рыбалку, отвела детей в детский сад, сама тут же там подоила коз, что-то сняла, там какие-то лучшие картинки для, в общем, Пинтерестов или всяких других соцсетей и так далее. Такие тоже есть. Люди, которые работают постоянно, смотришь, они всегда в идеальном состоянии. Кто эти люди, никто не знает. Это, скорее всего, андроиды, ожившие, живущие среди нас. Все. Если вы нас слушаете, живущие андроиды среди нас, ну, пишите «я ИИ». И тогда уже рассказывайте, что все у вас вообще идеально, что вы никак не устали, что вы никогда не выкручиваетесь.

Ком. 790 километр трассы М7. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, то, что мы с вами сегодня в этом часе обсуждаем, называется сибурде. Мне вот сейчас только что прислали, я этого слова не знал, этой аббревиатуры не знал, но она существует. Значит, смотрите, сибурде, да, симуляция бурной деятельности. Шуточная аббревиатура, которую используют офисные работники. Синонимы. Мышиная возня, суета и ИБД. ИБД – это имитация бурной деятельности. Вот, сделали так специально, как сибурде на французский манер. Значит, четко понимаем, что на последний слог ударение будет. Вот, короче, это человек, ну, или люди, или целая компания, которая создает видимость тяжелой работы, занятости и решения важных задач. Только видимость. Реальных полезных результатов или работы при этом нет. Термин часто используется, как я уже говорил, в офисном сленге для описания пустых совещаний, создания кипы ненужных бумаг или показательной спешки. Когда бегаешь, ну или там любое заседание в любой области, когда приезжает, например, президент Путин. Там просто все хорошо работает, все вообще офигительно, классно, круто. Вот это тоже они занимаются сибурде, так что все нормально. Наш привет. Бурную деятельность мне сложно имитировать, я фотограф. Да ладно, вы чего? Этого и есть. Все, чем вы занимаетесь, это сибурде. Ладно, без шуток, это я сейчас не хотел. Если только поставить фото, загружать в облако и ждать. Да. Пишет нам мой тезка, Димка, рабочий поселок Столбовая. А в быту я больше вообще ищу движуху, чем отдых. Ну, ты еще молодой, подожди. Скоро это дело придет, и ты поймешь, что ты выбрал правильную профессию. Я хочу фотографировать, как растет подсолнух. Все. И начинаешь от семечки и дальше. Вот у тебя планов на целую сессию, пожалуйста, на целый сезон. Делаешь себе эти фотографии, делаешь. Дальше. Мы в «Газпроме» так и делаем всегда. Утром приходит отчет из регионов, его передаем в другой кабинет, а дальше сидим, смотрим кино, каждый в своем телефоне. Скукота ужасная, но ЗП 820 тысяч заставляет терпеть. Ой, фантазеры вы, прям фантазеры. Вообще. Дима, привет. Так, автоматизация очень помогает. ИИ и доп. Настройки на работе, автоматы дома. Но работы меньше не становится. Успеваю больше, но это не точно. Вот. Подозреваю, что то количество работы, которое сейчас есть, без всякой автоматизации, нас бы просто завалило. Мы бы ее просто не делали. Ну, честно, вы же вспомните, как наши родители, да и мы тоже, наши родители, они точно так же работали. Утром мы топали, может быть, сами в школу или нас доводили в школу, ну, чаще всего сами топали. Вот, родители шли на работу. Потом приходили, у них оставалось время приготовить, поесть, проверить с нами уроки и даже в 9 вечера посмотреть программу «Время» и дальше какие-то кинохи там, если были. И книги почитать успевали, и в гости сходить успевали, и порядок навести в квартире. А сейчас у нас куча всякой техники, и причем автоматы были не у всех машинки стиральные. Там иногда приходилось и выкручивать, и руками-ногами стирать, и прочее-прочее. Поэтому и сушить белье на улице тоже приходилось, и там сидеть, чтобы его не сперли. Поэтому кто украл время? Ощущение, будто сутки стали гораздо короче, чем они были. Вот вам не кажется? Потому что раньше как-то они длиннее были, в разы просто. Так, Дмитрий, если вы за час выкопаете Я за час только буду думать, где взять лопату, хотя буду ее видеть. Не надо, это не ко мне, пожалуйста. И тут вот, в общем, я пока перекосил свои 12 соток и чищу косилку. Пишет нам кто-то. Вижу, классная косилка. Если вдруг закончите, приезжайте ко мне, есть что покосить. Привет, нескучные, здравствуйте. Я оператор-наладчик ЧПУ. И только от меня зависит, как я напишу программу. Она может быть и на час, а может и на полчаса. И когда мне надо ускориться, я просто изменяю программу, чтобы было быстрее. А самое главное, меня никто не может проверить. Начальник в этом ничего не понимает. Счастливчик! Вообще счастливчик! Итак, друзья, как у вас получается имитировать бурную деятельность? Сибурде – симуляция бурной деятельности. Все, мне этот термин нравится, прикольно. И можно ругаться, можно все что угодно. Слышишь, а где ваша сибурде? А, наша сибурде сегодня не в эфире. Так, друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах, все работает. Все равно вы сейчас занимаетесь именно этим, сибурде. Поэтому вот как раз у вас есть время написать, как вы это делаете. Пишите.
0: Наша реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточните на сайте limanapro.ru.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
11: Алло, ну, как там с бизнесом?
12: Что? Вы кому звоните?
11: Твоему бизнесу звоню.
12: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама «Оно национальный приоритет». ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
17: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
18: Мой шанс заработать денежек.
17: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
19: Это издевательство над звездами.
17: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ. 16+.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, сегодня разговариваем об ИБД или СИБУРДЕ. Это симуляция бурной деятельности или имитация бурной деятельности. Это такой вот офисный термин появился. Я вам скажу по секрету, как филолог филологом, а мы все филологи, естественно, мы же разбираемся в своем языке. Так вот, мне кажется, что вот это вот СИБУРДЕ может даже и войти когда-нибудь в словарь. Не сейчас, не завтра, не послезавтра, лет через 30-40 вполне может даже войти, если как бы ситуация не поменяется. Хотя, может быть, мы правда будем все очень скоро имитировать бурную деятельность, когда нас полностью заменит ИИ. Но нас-то говорящих ерунду легко заменить можно. Я надеюсь, у вас не так. Так, привет, Дмитрий. Очень помогает мотокультиватор. Все просто гораздо. Часы и огород вспахан. А то раньше 2 дня с лопатой, до мозоли, пишет нам Олег из Тулы. Ну, хвастаешься ты, Олежка, хвастаешься, что у тебя есть такой мотокультиватор. Доброго дня. Садятся пассажиры, которые опаздывают. Как я понял, это такси. Просят быстрее. Днем в пробках это нереально. Я более резко разгоняюсь, чуть более резко торможу, чуть чаще перестраиваюсь. На время пути это не влияет, но пассажир уверен, что я сделал все, что мог. Чай и пятерка обеспечены. 5 звездочек. Вот это вот прям просто классика СИБУРДЕ. Всем привет, служил на Дальнем Востоке. Я делал проще. Брал красную папку с гербом, клал туда белые стандартные листы и ходил по части. Кто спросит, куда идешь, я говорю, в штаб. Так и ходил целый день. Дальний Восток, всем большой привет. Дядя Саня нам пишет из Ставрополя. А это прям, высший уровень, кстати, высший уровень. Привет, был у меня один клиент с причудой. Ему важен не результат, а процесс. Говорит, хочу видеть динамику, движение. Видите, он даже синонимами говорит. Я все успевал, а он приходил именно когда перекур. В общем, приходилось мне с умным видом и рулеткой что-то типа измерять, где уже и так было 100 раз измерено. Дальше. Здравствуйте. Себя говорить не могу. Работаю на развозе заказов, но на предыдущем месте работы в офисе 2 мужика, 55+, инженеры, всерьез обсуждали время срабатывания магнитного замка при нажатии на кнопку «закрыть». Где-то час они этим занимались, даже в интернете искали информацию. Ну, молодцы, они же инженеры, им же разобраться нужно. Вот. Доброго дня. На нынешней работе ИБД. Это имитация бурной деятельности. Мы уже знаем. Регулярно. Куча таблиц открыта, листая между ними регулярно, а делать по факту почти нечего. Параллельно решаю личные вопросы с ИИ в телефоне. Дальше смотрим. Работаю на силиконовом станке. Я не знаю, что это значит. Что это такое? Кто вы? Вы один из этих бразерс или кто вы? Кто вы? Что за силиконовый станок? Вот. Когда нет заказов и изображаем чистку... Когда нет заказов и изображаем чистку оборудования, пишет нам Александр из деревни Новое. Ну, я вас не сдавал, вы сами написали, поэтому все норм. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, как у вас происходит дело с СИБУРДЕ, симуляция бурной деятельности, она же ИБД, имитация бурной деятельности. Вот, сталкивались ли вы? И если да, то как вы это делаете? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.

любой дурак знает.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, тут, в общем, прилетела ответочка от регионов. Я же зачитывал, да, насчет там что-то большой заработной платы. В чем? В Росгазе, в Газпроме. Вот все смотрят кино, которое при большой заработной плате. Вот вам, пожалуйста. Привет про так, Газпром. Мы как раз те из регионов, кто сидит и делает тупые, выделены капслоком, отчеты сверху. И наши ЗП 75 тысяч. И терпим этих, тут плохое слово, я читать не буду, у которых сверху ЗП 820. Но мы научились писать любые фиры в отчетах. Все равно никто не проверяет, пишет нам Сергей. Откуда? Не буду читать, не хочу. Вот, зачем? Не надо, короче говоря. Добрый день, подскажите, где найти такую работу? Запара на запары в офисе, пишет нам Алексей из Санкт-Петербурга. Алексей, ну тут надо не работу искать, а возможности ее не делать. Вот в чем дело, понимаешь? Наши, здравствуйте. Так, работаю сисадмином. Еще 3 года назад написал скрипты, которые сами проверяют серверы, чистят логи и шлют боссу отчеты в телегу. Работа на 10 минут в неделю, все остальное время играю в танки прямо в серверной. Главное вовремя делать умное лицо и вздыхать. Ай, какой тяжелый код, какой тяжелый код. Ну да, в принципе. Ленский, привет, здравствуйте. Я бухгалтер. Долго мучилась с отчетами, а потом племянник-студент настроил мне макросы в Excel. Теперь то, что коллеги делают неделю, я щелкаю за полчаса. А освободившееся время выбираю шмотки на маркетплейсах. На мониторе всегда открыта сложная таблица, а на мышке лежит рука. Это называется контроль процессов. Запоминаем новые термины, которые появились. Присиборды. Ребята, не палите контору. Сижу в офисе, так настроил автокликер мыши, чтобы экран не газ, и статус в рабочем чате всегда был в сети. Сам в это время в наушниках слушаю ваш эфир, пью кофе, если босс узнает, мне хана. Так не рассказывай никому, сидит с умным видом, кликает, что у тебя мышка сама кликает. Все, привет тебе большой, вот кофе, ну хоть кофе-то вкусно. Студентско-рабочие, вот так вот у нас дальше идет. Привет, дневное шоу, я дизайнер на полставки. Все макеты автоматизировал через шаблоны и плагины. На работу уходит час, все остальное время пишу диплом прямо на рабочий вместе.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
3: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Наша реклама.
7: Нужна в баню печь? Звони в Темир-печь. Темир-печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
8: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильдан Валинара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
10: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Отопление в столице начнут включать с 1 октября. На полный запуск потребуется несколько дней. В первую очередь тепло подадут в детские сады, школы и больницы. Затем жилые дома, офисные здания и на предприятия промышленности. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что работы по подготовке к сезону были завершены в срок, а все инженерные системы готовы к прохождению отопительного периода. Аварийные бригады и необходимая техника также находятся в состоянии готовности. Московская область это отопительный сезон также начнется 1 октября. Полностью запустить отопление во всех муниципалитетах региона обещают до 10 числа. В Москве открыли производство медицинских текстильных сосудов для пациентов по всей стране. Лаборатория создана компанией «Медтехнопроект» совместно с университетом имени Косыгина. На новой площадке налажен полный цикл производства, сообщает сайт столичной мэрии. Там разрабатывают и выпускают биополимерные сосудистые протезы с помощью текстильных технологий. По сути, это трубка с переплетением из особых нитей. В результате стенка будущего импланта одновременно тонкая, гибкая и в то же время минимально растяжимая. Протез может функционировать в теле человека на протяжении всей жизни и существенно ее продлить. Трубчатые изделия такого профиля востребованы в здравоохранении, особенно в кардиохирургии. Сергей Собянин рассказал об участии столичных педагогов в конкурсах профмастерства. На заседании президиума правительства Москвы он поручил продолжить реализацию мер, направленных на поддержание высокого социального и профессионального статуса учителя. В столичной мэрии сообщили, что у педагогов есть множество возможностей для повышения квалификации. Например, только в специальной информационной системе на портале ДПО размещено 155 различных образовательных курсов. Добавлю, в системе столичного образования трудится 110 тысяч педработников, в том числе 54 тысячи учителей. Таможенники аэропорта Домодедово обнаружили незадекларированные сумки, украшения и пепельницы известных брендов на 4 миллиона рублей в багаже у россиянки. Женщина прибыла рейсом из Арабских Эмиратов. Инспекторы остановили ее на зеленом коридоре. Пресс-службе Федеральной таможенной службы сообщили, что в чемодане пассажирки нашли деньги, туфли, тапочки и сумки, всего 32 различных изделия. Экспертиза установила, что все они оригинальные, а украшения выполнены из золота. Коммунальщики в Москве промоют мосты, тоннели, фонтаны и памятники до холодов. Всего в рамках подготовки к зиме почистят более 2000 инженерных сооружений, сообщил зам мэра Петр Бирюков. Работа будет организована с привлечением автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин. При необходимости специалисты проведут ремонт сооружений. Памятники и фонтаны промоют вручную по особой технологии с использованием нейтральных моющих средств, которые не повреждают поверхности. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, в прошлом часе обсуждали с вами Сибурде. Такое слово запоминайте. Симуляция бурной деятельности или ИБД. Имитация бурной деятельности. Смотрите, тут несколько еще есть сообщений. Так, добрый день, Дмитрий, здравствуйте. Я токарь на заводе, ИБД. Все очень просто. Быстрым шагом хожу по заводу, держа в руке что-то, например, измерительный инструмент, и, в общем, говорю, что иду в ОТК, отдел технического контроля. Пишет нам Сергей, 34. Умный уже в 34, какой Серёгонька-то стал. Дальше смотрим. Так, Митя, добрый, здрасте, рад слышать твой здоровый голос. Ну, пока не совсем, но да, все уже, держусь. Долгое время работал электриком и очень быстро объяснял, почему это хорошо, когда электрик находится на своем рабочем месте, потому что у него все работает. К слову, у меня на объектах действительно все работало и не приходилось заниматься ИБД. Дениска из Благовещенска пишет нам. Привет, Денис, отдельно. Так, здравствуйте. В школах, а вот это вот горькое, конечно, сейчас вот я и с несколькими учителями вчера разговаривал тоже. Да, в школах в образовании постоянно происходит имитация бурной деятельности. Куча непонятных отчетов журналов и прочего. Детей учить совсем не дают. Впрямую говорят, вы сюда не детей пришли учить, а готовить госзаказ. Как вам такой вариантик? Очень грустно. Я люблю вести уроки и общаться с детьми. Все больше хочется уволиться. Потерпите, пожалуйста. Если вы тот самый человек, для кого работа в школе, преподавание – это призвание, пожалуйста, потерпите. Я вас очень прошу. Я очень надеюсь, что скоро все наладится и все будет в порядке, что будут преподаватели заниматься тем, чтобы преподавать предметы, учить детей, а менеджеры будут заниматься отчетами и прочим. Так, в прошлом часе также возникла еще тема, что как так выходит, что при том обилии техники разной, которая готова нам помогать, она это делает, и пылесосы, роботы, и все прочее, моющие сразу, когда не нужно там в 25 водах, а просто что-то там тык-дык-дык-дык, и все это как бы сокращает время, которое мы, в общем, должны тратить на необходимый быт, все равно у нас не хватает времени, мы все равно не успеваем выспаться, не успеваем все. Я тогда спросил, почему наши родители успевали, хотя было меньше техники, меньше возможностей, меньше всего, они успевали все, и отдохнуть, и почитать, и погулять, и посидеть с нами, и обсудить, и даже как-то вот все это как-то было сделано хорошо. Они даже после работы шли куда-то там, что-то умудрялись делать, где-то посидеть и так далее. Тут мне вот написали, родители успевают, потому что не сидели в телефонах, это факт. А давайте в этом части поговорим на тему того, что в ваших родителях, в их качествах вас на самом деле восхищает. Потому что, блин, а как это вообще? В общем, богатыри не мы, да? Вот. Поэтому давайте выясним это. Что вас восхищает в ваших родителях? Угу. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает. И родители тоже.
0: Наша реклама. Джили Сити Рей. Для тех, кто живет активно, простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта, акция действует, пока автомобиль есть в наличии.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Я откуда?

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Я вас спросил, друзья, что вас восхищает в ваших родителях? Какие качества, что это и так далее? Пишите, пожалуйста, через наш бот в ваших мессенджерах. Ленский, привет. Моя мама обладает сверхспособностью, которая меня искренне восхищает. Она может найти вещь в комнате, которую я искал 3 часа, просто зайдя туда и посмотрев на полку. Это такая магия, доступная только мамам. Ничего, женишься, и если еще не жена, ты у жены будет такая же способность. Так что это у них все есть. Это встроено. Это прям базовая функция каждой девушки. В общем, находить то, что мы не видим, включая наши косяки. Привет, Наша. Меня в родителях восхищает их музыкальный вкус. Папа в свои 62 года до сих пор гоняет на рок-фестивале, знает наизусть все песни группы ДДТ и Алисы и рубится в машине под Кипелова так, что молодым позавидовать можно. Мечтаю сохранить себе этот огонь. А еще он смог передать тебе любовь к нашей музыке, поскольку ты же пишешь сюда, правильно? Нам пишешь. Так что, в принципе, папка молодец, папка справился. Дальше. Привет, Наше радио. Меня восхищает верность моих родителей. Они вместе уже 40 лет. Прошли через безденежье, 90-х ремонт и переезды. И до сих пор, когда идут по улице, папа держит маму за руку, как на первом свидании. Для меня они главный пример. Это правда. Это прям вот так редко бывает в нашей жизни, поэтому прям просто шикарно. Добрый день одинокому Ленскому. Типун вам на язык. Да, прости, пожалуйста. Ну, шутку, конечно. Вот. Восхищает, конечно же, в маме. И думаю, что не только меня, но и многих. Это мамино терпение. Выделено капслоком. И мамино, и терпение. Начиная от наших детских косяков, она нам с братом уже за 40... обоим. Может, пора прекращать косячить, парни? Чего вы вообще? Вообще не помню, чтобы она как-то на нас не то чтобы кричала, а вообще ругалась. Но, снова выделено капслоком, но первая часть в данном сообщении тоже важна. Но все было сделано, уроки, порядок в доме, да и вообще все. Ну и, конечно же, терпение к папе и его косякам. Тут без комментариев время не щадит никого. Ну, это да, да. Привет, моей теще 70 лет, у нас у нее нет, и она не хочет мобильную связь. С одной стороны, это очень неудобно, с другой стороны, она работает, все везде успевает и никогда никуда не опаздывает и никого не подводит. Она молодым, с кучей гаджетов всегда что-то мешает быть вовремя и выполнять простые бытовые задачи. Как вам такое? Что вас восхищает в ваших аналоговых родителях? Ну, они же аналоговые, они же родились и живут. Вот. Но сейчас уже там есть что-то, им сейчас сложно понять все эти наши соцсети. Мне тоже, они такие подавно. Это всякие и ишки, и прочее. Ну, мы аналоговые. Вот. Что вас восхищает в ваших родителях? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Вот я бы сейчас сказал это родителям, они бы сказали, что ты день, вот он, ты иди покопай траву какую-нибудь, поруби, что-нибудь сделай с ней. Вот так бы сказали, были бы правы. Ладно, пишите, друзья.
0: Наше радио. Наше.

0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк. АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Я Пирелли.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
15: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
17: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
18: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Что вас восхищает в ваших родителях, спросил я. И вот ваше сообщение. Привет, наше радио. Мой батя человек кремень, спокойствие стопроцентное. Что бы ни случилось, машина сломалась в глуши, потоп в квартире или кризис, он просто молча выкуривает сигарету, говорит, ладно, сейчас решим. И реально все решает. Учусь у него этой мужской выдержке. Вот это правда, да. Тут нужно всем учиться. А он не хочет видеокурсы записывать, нет? Абсолютного спокойствия и, самое главное, умение все порешать. Привет, дневное шоу, здравствуйте. Меня восхищает, как моя 65-летняя мама осваивает технологии. А она не просто разобралась в смартфонах, а она теперь ведет свой блог про дачу, монтирует рилсы под рок-хиты и зарабатывает на этом больше, чем я. Горжусь неимоверно. Ты все... Конечно, зарабатывает все равно. На подарки-то тоже тратит, я думаю, да? Ну, так мамы делают, так мамы поступают. Они что-то как-то откладывают, потом бабах тебе дают подарок какой-то хороший. Так, здравствуйте. Ведущие, здравствуйте. Меня восхищает мамина способность накормить роту солдат из 3 картошин и банки тушенки. К ней в гости можно прийти в 3 часа ночи с толпой друзей после концерта. Через 20 минут на столе будет пир. Золотой человек. Это правда. Это правда. Вот другая бы сказала, сам привел коголу, сам и корми, сам и чисть картошку, и жарь картошку. Это вот прям, конечно, это самопожертвование из разряда абсолютной любви. Наша, здравствуйте. Восхищаюсь тем, что родители всегда были на моей стороне. Когда в 16 лет я заявил, что бросаю художку и хочу играть на барабанах, они не орали, а подарили мне тренировочный пэт и беруши. Беруши они себе подарили. Эта вера в меня до сих пор крылья дает. Это правда, это хорошая штука. Или вы кому беруши брали? Не только родителям, но и соседям же. Но пэт же он обычный, ты просто пух-пух-пух сидишь, вот это пух-пух-пух. Ну, они решили, что да. Чего сына куда-то далеко отсылать в художку-то? Ездить надо, ходить на самокраски. Купили тебе мешочек с песком, дали две палки, сказали, вот тебе стучи. Молодцы, молодцы, молодцы. Я прям еще такие прозорливые. Главное вовремя поддержать сына, чада. Так, жизненная, давайте, тут еще Ленский и Вокс, добрый день. Ну, пока что только Ленский. Меня восхищает родительский оптимизм. У них на даче град побил весь урожай, и папа смеется. Отлично, зато копать меньше. Ну, папка тут прав. Папка тут прав полностью. Вот бы мне научиться так же легко относиться к жизненным неурядицам. А вы просто посмеетесь над ними. И просто скажите, ну, окей, ладно, потому что тунгусский метеорит упал к тебе на дачу. Все, значит, сделаем горку альпийскую и копать меньше. Все, нормалды. А то, что под этим тунгусским метеоритом еще там половина теплицы и бани исчезла. Ну, так что такого, подумаешь. Ну, зато видите, какие вещи. Что-то я ерунду говорю. Как и всегда, впрочем. Что вас восхищает в ваших родителях, друзья? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Работают.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, что вас восхищает в ваших родителях? Дмитрий, здравствуйте. Про не тему эфира потом прочитаю. Простите. Так, доброго дня. Моя мама никогда не лезла в отношения с бывшим мужем. Если мы при маме ругались, то она могла только мне замечание сделать. Как дочери было обидно, но по-человечески понимаю, что это очень правильная позиция. Привет. Я это буду читать, потому что мне это приятно. Привет, самый милый ведущий наш. Спасибо большое, сердечко вам тоже. В моей маме меня восхищает то, что ей скоро 80, а она спокойно осваивает это все современно. Заказывает себе товары с маркетплейсов, скачивает схемы для вышивки, скидывает мне ссылки. Вот это хочу в подарок. Обожаю ее жизнелюбие и чувство юмора. Это правда, да. Самое главное — оставаться в потоке времени, в потоке обстоятельств, вот тех, что вокруг нас, и тогда старость как-то отступает сама по себе. Это правда. Дальше смотрим. Погнали. Так, ребята, привет. Моим родителям под 70. Они до сих пор легки на подъем. Мы можем созвониться в пятницу вечером, а в субботу утром они уже садятся в электричку и едут со мной с палатками в лес. Считаю, что старости не существует, пока в душе живет рок-н-ролл. Ну, согласен. Палатки, лес, да, романтика. Привет, любимое радио, здравствуйте. Меня восхищает их терпение. Сейчас, когда у меня появились свои дети, я наконец-то понял, кем, с большой буквы, все три буквы, кем были мои родители. А как они не сошли с ума, пока воспитывали меня? До сих пор главная загадка моей жизни. Спасибо им за все, пишет нам Артем. Так, смотрим дальше. Привет, наши. Восхищаюсь тем, как родители умеют признавать свои ошибки. Недавно батя пришел ко мне и сказал: слушай, помнишь, в 2015-м я говорил, что твоя музыка — это шум. Был неправ. Включи еще раз тот трек. Это требует огромной смелости. Очень его за это уважает. Так он все равно считает твою музыку шумом. Просто прикольно было что-то вспомнить ему. Скорее всего, тут Степ пошел. Так, привет, Ленский, здравствуйте. Меня восхищает отцовская пунктуальность и собранность. О, как. Если мы договорились выехать на дачу в 8 утра, в 7:55 он уже сидит в заведенной машине, проверив масло, колеса и собрав все сумки. Папа это сделал. Я к своим 30 годам до сих пор носок найти утром не могу. Ну, тут вот ничего не хочу говорить, но просто тут видно, тут есть серый кардинал. Он точно присутствует в вашей жизни. И ты знаешь, как ее зовут. Так, привет, любимое радио. Меня восхищает, как бережно мой суровый отец, инженер, относится к маме. Он может ворчать на погоду, на политику, на цены, но когда речь заходит о маме, у него мгновенно меняется голос на самый нежный. Хочу также любить свою жену через 30 лет. Вот это, кстати, очень хорошее такое сообщение, прям прикольное. Привет, Митя, здравствуйте. Мой папа – бог импровизации. О, да. Многие папы, они считают себя богами импровизации. Его коронное качество – умение приготовить шедевр. В этом смысле. Шедевр из того, что, в кавычках, грустило в холодильнике. Его фирменная яичница с остатками вчерашнего шашлыка, сыра и кабачка вкуснее, чем блюда в мишленовских ресторанах. Бывает такое, особенно с похмельем. Напомним, Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, ведет к похмелью. Вообще нехорошая штука, лучше вам этого не знать никогда. Ребята, привет, восхищаюсь родительской выносливостью. Мне 25, и после пятидневки в офисе я в субботу трупом лежу на диванчике. Моему папе 58, он в субботу встает в 6 утра, косит газон, чинит забор, идет в баню. Да он регулярно, поверь, он пока чинит забор и косит траву, он регулярно бегает в баню. Мы все так делаем, регулярно бегаем, там или в сарайчик, или в коптерочку, вот, ну, за зарядом. А вечером еще зовет всех на шашлыки. Ну, тут понятное дело, когда уже, да, откуда в них столько энергии, не скажу, нельзя. Нельзя, потому что Минздрав предупреждает. Так, привет, дневной эфир. Меня восхищает, что родители никогда не заставляли меня быть как все. Когда я в школе покрасил волосы в зеленый цвет, интересно, и пришел домой, мама посмотрела, сказала: прикольно тебе идет, только краску хорошую бери, чтобы волосы не испортить. Золотые люди. А ваши одноклассники как на это реагировали, на вот эти зеленые волосы? Тут тоже отдельная тема, которую тоже, мне кажется, нужно обсудить. Потому что одно дело родители приняли, а что уже с тобой делать? Ты уже лбина здоровая. А вот что в школе пацаны сказали, это уже отдельная тема.
0: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. Россия категорически отрицает наличие у себя политзаключенных, поэтому тема их освобождения в обмен на смягчение санкций США не обсуждалась. Об этом заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что спецслужбы стран продолжают регулярные контакты по теме разных обменов заключенными. Ранее издание «Атлантик» писало, что президент США Дональд Трамп поддержал идею смягчения санкций против России в обмен на освобождение российских политзаключенных. При атаке БПЛА на Брянске и Трубчевск пострадали не менее 12 человек. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. Семеро из пострадавших – студенты. Другие подробности уточняются. Вячеслав Володин избран председателем Госдумы 9-го созыва. На этот пост его выдвинула фракция «Единой России». Вторым кандидатом на пост был депутат от КПРФ Дмитрий Новиков. За него проголосовали 36 депутатов, а за Володина 406. Он стал первым, кто возглавляет Госдуму более двух сроков. Володин занимает пост спикера с 2016 года. Он переизбран во второй раз. Добавлю, что Госдума утвердила сегодня также два новых комитета. По уголовному и административному законодательству, и по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Генконсульство России в Дубае заявили, что россиян не было на борту самолета Fly Dubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив. Из-за драки пилотов лайнер выполнил посадку в Саудовской Аравии. На борту было около 180 пассажиров, среди них пострадавших нет. ЧП случилось сегодня утром. Экипаж Боинга подал сигнал бедствия и передал предупреждение о попытке захвата судна. Позднее выяснилось, что сигналы подали случайно из-за драки в кабине. По данным СМИ, один из пилотов пытался покончить с собой и разбить самолет, из-за чего лайнер резко снизился в воздухе. Израильский 14-й канал пишет, что самолетом управляли граждане Омана и Арабских Эмиратов. Фильмы и сериалы, в которых полицейские, сотрудники прокуратуры, ФСБ или Следственного комитета берут взятки или участвуют в преступных схемах, перестанут получать государственное финансирование. Также ограничения коснутся проектов про маньяков и серийных убийц. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. Обосновывает это тем, что демонстрация оборотней в погонах подрывает доверие к государственным институтам. В Черном море у берегов Тамани снова заметили пальмовое масло. О новом выбросе сообщил штаб «Дельфины». Руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев в беседе с НСН сравнил масло на побережье с пластиком.
2: Осенние шторма разбросают это по акватории. Когда температура будет ниже, то все будет опускаться на дно. И потом снова на следующий год это экологическая катастрофа творится. Для моря это чуждое вещество, как пластик, не подвергается переработке.
1: На популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. А чего вы молчите, что сегодня последний день первого месяца осени? Все, прикиньте, все. Первый месяц осени уже закончился. Вчера только было 1 сентября. Сегодня 30-е. Когда все вообще... Что за месяц успели сделать? Давайте, пока никто нам мешает с вами не будет. Давайте. Похвастаемся. Доска личного почета. Вот так скажу. Вот за что вас можно в этом месяце взять и повесить на доску почета. Делитесь, пожалуйста, это не хвастовство. Мы вас, естественно, поддержим, понимаем, поскольку за любые заслуги, которые мы сейчас с вами делаем, хочется, конечно, получать какую-то адекватную, ну, либо похвалу, либо благодарность. Поэтому, если вдруг вам показалось, что вы этого достойны, скажите нам, а мы вас всем нашим, всем нашим сообществом нашего радио поддержим. Итак, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах личная доска почета. За что вам можно вручить грамоту за этот месяц? А он же все. Завтра, офигеть, октябрь месяц. Я только сейчас это понял. Реально только сейчас понял, что месяц пролетел. Мам, дорогая, пишите, пожалуйста.
0: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.
6: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Кракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
7: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Наше радио.

0: так ждала тебя, Вова.
1: За сценой.
2: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о том, как пережить расставание вместе с группой «Читмил», и узнаем, как сложился дуэт группы «Скворцы» Степанова и Макса Иванова из «Торбы на круче». У группы «Читмил»...

0: Вышел новый сингл «Эпизод». Песня о болезненном расставании и о том, как его пережить. История создания этого трека очень жизненная. Одну из наших участниц коллектива, цитирую, бросил парень. И мы написали песню про этого козла, рассказывают музыканты.
1: Сразу скажем, в ней нет сложных метафор, глубинных смыслов и подтекстов, которые нужно разгадывать. Все гораздо проще. Это абсолютно реальные эмоции, чувства и опыт одного конкретного человека. Иногда в твоей жизни появляется кто-то, кому ты доверяешь, кому относишься по-настоящему искренне. А потом этот человек делает все возможное, чтобы однажды про него написали песню. Можно долго злиться, рвать и метать, сдаваться, снова вставать, прокручивать все произошедшее в голове по кругу и наоборот. А потом в какой-то момент понимаешь, человек, который еще недавно казался такой важной частью твоей жизни, на самом деле был всего лишь эпизодом. И, пожалуй, это лучшее, что можно понять после плохой истории.

0: Послушать новый трек «Hot Cheat Meal» уже можно на всех цифровых площадках. Скворцы Степанова выпустили новую песню «Улыбнись». Музыканты признаются, что трек радикально отличается от всего, что они делали раньше. В записи принял участие Макс Иванов из группы «Торбана Круче». О том, что все фиты рождаются за сценой, рассказывают сами артисты.
1: Вот уж действительно, все важные договоренности всегда происходят за сценой. Именно так у нас получилось с Максом Ивановым из группы «Торбана Круче».
2: Предложение о записи совместной песни поступило мне от скворцов на фестивале «Воздух Карелии» в июне.
1: Мы подумали, что очень классно было бы услышать вокал Макса в этой песне. Мы предложили, отправили демку Максу, он согласился. Макс прожил эту песню по-своему, нашел новые смыслы.
2: Я думаю, что получилось очень созидательно, и я им очень пригодился.

0: Трек «Улыбнись» уже можно послушать на любой удобной для вас цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену теперь уже завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Я вас спросил, друзья, сегодня, как выяснилось, 30 сентября, месяц все тю-тю, в прямом смысле этого слова. А за что вам выдать грамоту? Вот за что бы вы себе выдали грамоту и повесили бы свое фото на доску почета? Не там, где рисуют рожки, ножки, а вот всем, кто вокруг вас нарисует всякие морды и писюн вместо носа, а у вас нормально все будет. А, так, привет, Дим, здравствуй, пишет нам Владимир. Так, отработал вахту 45 и остался еще на 45. Ну, тут герой просто, просто герой. Здравствуйте, ну, наконец-то, несмотря на весь... я сегодня молодец. Томми Бронза пишет. Томми, ну ты высылал уже мне эту грамоту, почетная грамота, вот, в честь Дня машиностроителя. Но, тем не менее, заслуженно же, Томми, правда? Привет, Дмитрий. Я в сентябре не делал ничего. Так и написано, большими буквами, но только другим словом. На расслабоне. Зе, зависть. Тебе. Наши, здравствуйте. Работаю в продажах. Хочу грамоту за выполненный план в сентябре. Пишет нам Семен из Новосибирска. Да пожалуйста, пожалуйста, кому сказать, чтобы вам грамоту выдали? Дай грамоту от нашего радио. Чувствуешь, вот она уже полетела в радиоэфире. Хватай руками. Только так делай это аккуратно, а то вдруг подумают, что ну, что-то с тобой не то. Добрейшего денечка, душнила. Здравствуйте, Сережа из Москвы. Меня не за этот месяц, а за весь год повесить надо на доску почета в скобках. Уточнил, молодец, вовремя. Я в одном лице продавец, директор, бухгалтер, грузчик и кладовщик. Работаю в среднем 26-27 дней в неделю. На работу опаздываю не более чем на 15 минут, но правда каждый день. И вообще молодец, пишет нам Сергей из Москвы. Никто не спорит, Серёнь, все прям да. Всем доброго дня, я живой и большой палец вверх. Где можно награду забрать? Пишет нам Алекс из Нижнего Новгорода. Она уже у вас, вы это понимаете. Добрый день. Я молодец. Я сам покрасил две свои машины. Получилось красиво. По деньгам сейчас покрасить машину примерно 250 тысяч ре. Так что, считай, 500 рублей сэкономил, а на материал где-то потратил 20 тысяч. Слушай, ну, во-первых, молодец, что как бы решился сам, потому что, понимаешь, да, что-то бы пошло не так, и кто был бы виноват? Ну, понятное дело. Так вообще красавчик, просто красавчик. Глаза боятся, руки делают, да, как говорили наши бабушки, дедушки. Буквально вчера освоил новый бой на гитаре. Освоение растянулось на месяц ввиду нехватки свободного времени. То жена, то дети, то дом. Ну, понятно. То жена дома, то дети. Ну, понятно. Короче, тут эти вот... Эти, что они все... Вот... За этот месяц я закончил и записал свой первый музыкальный сольный альбом. Скоро релиз. Держи в курсе, держите в курсе, присылайте ссылки, чтобы хотя бы, ну, взять и заслушать. Позавчера, 27 сентября, победила в интеллектуальном шоу на ТВ. Девочка Виктория Кирилловна, 52 года. Умничка, умничка. Я еще надеюсь, хорошо получилось заработать, а это всегда приятно своими мозгами зарабатывать. Здравствуйте. Сам из Волгограда. В Москве на заработках. Съездил на неделю в Питер. Молодец. Молодец, что не сидишь просто, в общем, вечерами окукливаешь, что есть еще силы куда-то подниматься, куда-то мотаться. И по Золотому кольцу сейчас еще тоже чухни куда-нибудь в выходные, потому что осень прекрасная совершенно. И вроде бы выходные будут нормальными, поэтому хотя бы позырь что-нибудь интересное. В Торжок не советую, нечего там делать. Без обид, жители города Торжок. Был у вас... Вы, люди, жители, прекрасны совершенно. Готовы всегда помочь, подсказать, куда идти быстро и желательно перебирать ногами. Вот. А остальное... Вот, ну, честно говоря, там сложновато было, конечно. Ну, и с расселением тоже. Но есть на что посмотреть, конечно. Город сам по себе красивый. Жаль, к сожалению, запущенный. Привет еще раз. Я в сентябре записалась на семинар по стихосложению. И мои стихи не просто приняли, а еще и оценили. Оценили как хороший уровень. Горжусь своей смелостью невероятно. Пишет нам Ира. Ира, я тебе сразу говорил, что у тебя очень хорошие стихи. Что там, чего-то еще мне не было нужно. У тебя есть я. Вот, так что нормально. Добрый день. Переработала урожай и продолжаю этим заниматься. Сделала любимый салат из огурцов для супруга. Пока вывожу все кружки, секции и подготовки в школе. Ну и эту как-то мою работу-работушку. А в октябре планирую осилить генеральную уборку дома. И тут даже еще прикладывается фотография. А, это салат из огурцов, который, да, я понял, мужу. То есть не мне, а мужу, а мне просто картинку голодному. Тут спасибо большое. Кто ты, женщина? Кто ты женщина, богиня, кто ты Шива многорукая, кто ты, где ты берешь этот, где ты энергию берешь, расскажи, пожалуйста. Так, друзья, 30 сентября, первый месяц осени, все, закончился. За что вас можно повесить на доску почета? Пишите, пожалуйста, что вы такого сделали, в чем вы молодец, в чем вы красавица. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия СБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте. Давайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика. Бизнес и быть. Точка банк.
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
12: Мой шанс заработать денежек.
11: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
13: Это издевательство над звездами.
11: Идеальное ограбление. В пятницу в 19.30 на ТНТ. 16+.
14: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
15: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
16: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
17: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
16: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
18: Проще простого.
19: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
20: Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, у нас минута, как называется, уголок почета у нас с вами. Что вы, ой, что-то у меня бахнули наушники. Что вы за этот месяц, за первый, вот он все заканчивается, все как бы сентябрю, сегодня кирдык приходит. Муж звал жить на север в Якутию много лет. Каждый раз, уезжая на вахту, говорил, ну, вот смотри, что ты, птичка моя, поехали со мной. Я с детьми жила на теплом Алтае. А итог, я на севере в Якутии уже месяц. Мои достижения за сентябрь, жизнь на ПМЖ рядом с мужем и тремя детьми. Так, запасайтесь теплой одеждой. Говорят, там морозы такие, что мы нигде таких не чувствовали, как там. А у вас же Алтай теплый, конечно. Так, если брать более-менее стандартное, дочери красавицы, дом, то, пожалуй, титул Iron Butt Association. Короче говоря, железная попа. На чопере Yamaha Dragstar 1100 километров, а он не скоростной. В 2012-м, через два года после покупки. Мне было тогда 42, оба до сих пор еще в строю. Ну, хорошее достижение, норм. Так, здравствуйте, Дмитрий в этом месяце отпраздновал свой день варенья. Короче, пальцы загибаем, ребят. У сына день варенья 2. Выдал замуж среднюю дочку 3. Так, покрестил внучку 4. Был на свадьбе у крестника 5. Больше денег нет, но вы держитесь. Нифига себе, у вас была кубышка. 2 дня рождения, свадьба, крестины. Еще и свадьба крестника. Фига себе, вы богатый человек. Круто же. Все, теперь с чистого листа. Хорошо, что вещи есть старые, да, и ты их можно долго носить. Добрый день. В сентябре удержалась от увольнения, но очень хотелось. Open space – это зло, но вроде пытаюсь свыкнуться, пишет нам Настя. Да через время, слушайте, привыкните. Это как у нас было с онлайн-трансляциями в свое время, когда у нас поставили камеры, и можно было нас наблюдать вот каждую секунду на сайте, было вещание. Первое время брились, мылись, в носу не ковыряли, а потом нормально. То, что видели наши, и то, что нам они прощали за, ну, из, в общем, того, что видели. Уф, вот. Какой там дом 2, я вас умоляю. Привет, Дима, здравствуйте. Устроился с 11 июля на работе. В итоге с 6 утра и до 21 работаю без выходных. Я надеюсь, он того стоит, потому что у него прям адово, конечно. Добрый день, Дмитрий. В этом месяце отпраздновал... А, это вот, да, да, это вот несколько сообщений пришло насчет свадьбы Кристины и двух дней рождения и так далее. Я молодец. Выпустил, наконец-то, альбом на всех площадках. Пару дней назад вышла песня «Первый танец» и сразу попала в 4 редакторских плейлиста на Яндексе. Группа «Радости жизни». Ура! Ну, сейчас слухану с удовольствием. Добрый день. Долгое время не решался взяться за сложный портрет. 1 сентября начал. Самое сложное позади – картины из кусочков дерева. И открываем фото. Нифига себе, какую вы мозаику делаете крутейшую. Вообще прям просто. Очень круто смотрится. Реально очень круто смотрится. Прям вот очень хорошо. Добрый день. Я начинающий кондитер. В сентябре впервые сделала 2 торта на один день. Для меня это раньше казалось невыполнимой задачей. Пишет нам Марина, Новая Москва. Маринка, привет вам. Так, с каждым новым прочитанным сообщением все больше становлюсь мизантропом. Торгаши, чего? Этим чем? О чем вы говорите? Где вы? Что вы? Кто вам пишет? Я вообще не понимаю. Мне люди такие не пишут. У нас все прям классно. Наши, здравствуйте. Слушаем ваше радио. Очень нравится. Мы из Беларуси строим крыши. Сейчас собираем сложную крышу, но вообще с ребятами, с которыми работаю, молодцы. Но и молодец. Да, красавцы. Просто красавцы белорусы. Дима, привет. Я вот уже целый месяц мама 6 школьников. Ого. Со мной это случилось впервые. Пока полет нормальный. Муж на вахте. Справляюсь сама. Лена Тюмень. Лена, вы... Оу. И фотография. Значит так. 1, 2, 3, 4 девчонки и 2... Офигеть вообще. Лена, ты большая красавица. Ты просто красавица. Еще и муж на вахте. Просто вот... И вот то, что дети сфотаны на там какой-то стелле, будем считать, что это памятник тебе. Прям тут не грамма, тут нужно, не знаю... Что у вас там в Тюмени, мэр ваш? Он как-то это почтил? Он как-то что-то сделал? Какой-то подарок сделал? Придумал там кто-то? Ну, должен же это, в общем-то, за 6 детей школьников, которые шикарно выглядят. И вообще все худенькие, стройные. И все улыбаются, главное, все искренне. Даже пацаны на фото тоже как-то довольны фотографией. А заставить нас, пацанов, в любом возрасте в школе фотографироваться, это нужно иметь очень большой талант. Так, друзья, чем есть похвастаться? Хвастайтесь. Чего вы в сентябре месяце сделали? Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, сейчас будем считать. Снова здрасте. Да и вам тоже здравствуйте. Так, сделал полки в мастерской. 9 штук. Это что-то за сентябрь, с чем можно гордиться. Вы же понимаете. Плюс 2 рабочих стола. Что-то как-то уже подбешивает, да, этот человек? Сидя и стоя. А, даже так. Это первое было, если что. Второе. Сделал 5 ящиков для мелочи. Ну, что такое человек какой-то? Третье. Пристроил комнату 9 квадратных метров. Кто ты? Четвертое. Это еще не все. Мам, дорогая, тут. Да, ладно. Четвертое. Построил туалет, живу на участке. Нормально. А что к комнате не взял, пристроил? Это я уже издеваюсь, Дениска, над тобой просто. Пятое. Делаю стойку для автоматической станции на воду и бойлер. Шестое. Он не заканчивает. Правда бесит вообще просто. Купил жене 7 виниловых новых пластинок. Чистых, в смысле, чтобы могла записать то, что хочет. Как бы, знаешь, чистые кассеты подарил. Ладно. Я молодец, Дениска, из Да что ты подбешиваешь, Денчик? Прям просто подбешиваешь уже. А я тоже что-то же делал. Что-то у меня было. Ладно. Хвастаюсь, пишет нам наша слушательница. А в сентябре покорила Хибины и отщелкала их на пленку. И, кстати, тоже фотография прилагается. Очень атмосферная такая. Ну, правда, пасмурная, но река смотрится вообще классно на фоне такого темного леса. В начале сентября стал многодетным отцом. 3 прекрасных дочери. Можно мне грамоту и поспать? Да, вам уже большую грамоту и поспать вам с женой хотя бы недельку, чтобы у вас была возможность передыхать вообще просто. Поэтому большие молодцы. Привет, Наша. Не буду... ладно. Вот, предлагать выдать грамоту всей нашей бригаде. Мы за сентябрь с и сдали заказчику 2 фасада. Привет землякам из Беларуси, которые делают крышу. Удачи вам, мужики. Всем добра, пишет нам Васек, Витебск, Беларусь. Наш привет. А я 3-й день в отпуске, собираюсь за грибами, давно в лесу не был. Дмитрий, 37 лет. Митч,
0: там, по-моему, нет. На нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
3: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Наша реклама.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
11: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
13: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Вопрос социальной поддержки москвичей остается одним из главных приоритетов работы Мосгордумы. Об этом заявил председатель столичного парламента Алексей Шапошников. Он подчеркнул, что при формировании столичного бюджета приоритеты неизменны. Это сохранение социальной направленности, стратегическое развитие города, поддержка участников СВО и членов их семей. Сегодня состоялось первое заседание Московской городской думы в рамках осенней сессии. Миллион москвичей подключились к системе оплаты проезда по биометрии. Каждую неделю с ее помощью совершается более 1 200 000 проходов. Как напоминает сайт мэрии, сервис запустили в октябре 2021 года сразу на всех станциях метро. Сейчас он доступен на всех турникетах метро и Московского центрального кольца, на станциях 1, 2 и 4 московских центральных диаметров, в аэроэкспрессах и на причалах регулярного речного электротранспорта. До конца года возможность оплаты по биометрии появится и на МЦД-3. Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» продолжают выходить на зарубежные рынки. Компания «Научные развлечения» поставила в детский сад в Узбекистане программу «Логотолк» для коррекции речи у детей. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. Программа включает 95 готовых занятий и 400 тематических картинок. Также учреждение может адаптировать учебный комплекс для своих задач. Помимо этого, резидент площадки поставляет продукцию в Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. У предприятия более 30 патентов. В Москве простились с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Церемония состоялась в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища. Проститься с журналистом и телеведущим пришли десятки людей, среди которых его родственники, друзья, коллеги, а также те, кто следил за его профессиональной деятельностью. Они отметили, что он был бесстрашный, неоднозначный, разный, но при этом настоящий. В последний путь Сергея Соседова проводили аплодисментами. Соседов скончался 23 сентября на 59-м году жизни. Причиной смерти в его окружении назвали несчастный случай. Горожан предупредили о серьезных пробках этим вечером. По данным Центра организации дорожного движения, пробки на дорогах вечером в среду могут ухудшиться до состояния 7 баллов. В городе имеются локальные перекрытия, некоторые привычные маршруты могут быть временно недоступны, объездные пути загружены. Водителей призвали строить маршрут поездки заранее. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Нашел здесь новость. Я ждал этого звонка 20 лет, признался Брэндон Фрейзер. Да, тот самый Брэндон Фрейзер. И Тарзан, и кто он там, Джек из джунглей, или Тарзан, неважно, короче, вы поняли. Ну и главное, это мумия, конечно, то, что мы его помним. Пришло время дать фанатам то, чего они хотят. По словам Фрейзера, грядущий фильм будет той версией мумии, которую он хотел бы снять. И несколько кадров появилось уже в сети с съемок этого фильма. Но мне кажется, ну, либо папарацци снимал на Nokia, потому что качество фотографии тут вот вообще улыбается. Я понял, что это Брэндон Фрейзер, потому что на соседней фото, ну это точно он, там никто не мог за секунду поменяться в следующем кадре, но лицо у него похоже, ну, не на Брэндона, не на Фрейзера, ну прям совсем. Вот совершенно. Кстати, к съемкам фильма также вернется и актриса Рэйчел Вайс, вот оскароносная, которая сыграла Эвелин О'Коннелл. Вот, актрису ранее сфотографировали во время съемок возле Британского музея в Лондоне, но нет фотографий в сети, ну или я не нашел, по крайней мере, ну я не искал, поэтому я их не видел. Ну, я надеюсь, что там фотограф немножко получше, потому что Фрейзера, конечно, жалко. А вообще, «Мумия» получил еще и два сиквела. «Мумия» возвращается, в 2001 году вышел «Мумия. Гробница императора драконов» в 2008 году, а в 2017 сделали попытку перезапустить франшизу и выпустили «Мумию» с Томом Крузом. Помните, там, где куча разных зрачков в глазах? Непонятнейший фильм, вообще очень странный какой-то. Поэтому давайте верните нам, пожалуйста, классическую «Мумию». Пусть он будет детский, наивный. Ну, нет, пусть он будет по-детски наивным. Пусть он будет с спецэффектами а-ля 2000-е, но зато сделайте, чтобы был вот этот. Вот сейчас я скажу слово, оно всех уже бесит, но оно вошло в наш язык. Уже никуда не деться. Вот с тем вайбом, который мы любили именно в «Мумии». И давайте дождемся. Все, когда выйдет фильм, не написано в этой статье. Плохая статья. Плохие журналисты, плохая статья. Вот, но тем не менее. Зато приквел по этому, слушайте, друзья, по «Игре престолов» выйдет в 2029 году. Сейчас вот уже 26-й заканчивается, вот 29-м. Люди планы строят, как будто не боятся искусственного интеллекта, да? В 29-м году выйдет фильм, и посвящен он будет основателю династии Таргариенов, Эйгону Первому. А в чем сюжет? Молчат. Ну, естественно, ну, а в чем? Ну, об нем, наверное, будет. Все, теперь у вас хотел спросить, друзья. Самое долгое, чего вы ждали? Вот самое-самое долгое, что вы ждали? Что вам пришлось ждать? У меня, сейчас скажу, у меня ДРФ в декабре, в начале декабря, на 6 лет, когда мне исполнилось, 6 или 7, 6, 6 лет мне исполнилось, и мне подарили классный велосипед. Шикарный велик, складной такой, на раме Минск он назывался, зеленого цвета, складной, ну, короче, офигительный, там, с катафотами, ну, пацаны поймут, это прям вау, вау, вау, я боженька был. 2 декабря. Лед и снег у нас уходят, где-то в конце апреля. Никогда я так долго не ждал возможности покататься на велосипеде. Он стоял в коридоре с накачанными колесами, у меня в длинном, ровно. Можно было разок покрутить педали, доехать до в общем, конца коридора и назад чуть-чуть сдать, не нажимая тормоз, естественно. Ну, там же тормоз был именно в педалях, вы же помните. С этими ручными я чуть переворачиваюсь, а так нормально, и все. И все. И это вот с декабря месяца и по конец апреля. Это сам, ну, да капец вообще как было. Это же прям просто издевательство над ребенком. Это, знаете, как хочу, хочу, хочу, хочу. Вот так я выглядел примерно. Вот. Чукча кушать хочет. Помните анекдот? Вот. Ну, примерно то же самое. Но здесь я с любовью говорю и с юмором все. Ну, как бы старый советский анекдот. Ничего плохого не имею в виду. Что вы дольше всего ждали? Напишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. В этом часе поговорим на эту тему.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, чего вы очень долго ждали? Ну, либо вам казалось, что вы очень ждали. Вы были тем самым ждуном, да, который дайте. Привет, тут, правда, еще сейчас парочку будет по теме прошлого часа. Привет, радио. Отец, одиночка троих детей. Это грамота. Прямо однозначно, как и мать троих детей и так далее. Вообще нежелательно, чтобы не было, вот, чтобы меньше нас было одиночек. Привет наши. Не хотел писать, но Денчик побудил. Тут ладно, он еще выслал, блин, фотографии этих всех своих полок. Бесючий вообще человек. Привет наш. В сентябре привез картошку с дачи в гараж. Это спокойствие для мамы и папы. Съездил в экспедицию в Ростовскую область, сходил наконец-то в отпуск. Самое главное, дочка на вышку поступила. Пишет нам Виталий. Виталий 47. Да, тут точно можно есть чем гордиться. Теперь к теме этого часа. Погнали, чего долго всего ждали. С сентября месяца ждала всегда конца мая, чтобы после третьей грозы открыть купальный сезон. Пишет нам Масик. Масик, ну, смотри, сентябрь уже закончился. Осталось еще чуть-чуть. Я не буду считать, мне сложно с этим. Так, 3 месяца этих самых. И тут 2-5, и там 2, как минимум 7. Ну, 7 месяцев еще. Ну, слушай, ну, уже начало положено. Так что все норм. Осталось совсем чуть-чуть. Вы разблокировали мои воспоминания. С детства я обожаю кататься на велике. Малой выпрашивала у друзей, чтобы поездить. Первый велик купила себе сама, когда пошла работать в 18 лет. Умничка. Привет. Первую машину взял с убитым двигателем. На сервисе сказали, за 2 недели сделаем. О, эти божественные сервисные обещания. Да, слушайте, через 2 дня заберете машину, все будет норм. И началось. Ну, тут вот всем знакомая ситуация. Так, деталей нет, только на заказ. Точка. Детали есть, мастера нет. Точка. Мастер есть, детали не подходят. Точка. 2 года ждал, пишет нам кто-то. Тут уже прям, ну, я вообще не знаю, что, как это комментировать. Это боль. Дальше. Доброго дня, Митя. Здравствуй, Артемий. Режиссерского дебюта ждал 9 лет. Все это время готовился. Отыграл кучу ролей, провел еще больше репетиций, поставил пару спектаклей по чужой сценографии и вагон книг по театральной тематике. Пишет нам Артемий. Артемий, поздравляю с дебютом. Долго ждал чемпионата мира по футболу. Несколько месяцев делал ремонт на балконе с нуля, чтобы чинно сидеть там летом и под прохладные напитки смотреть с планшета матчи. И когда настал тот самый момент, выяснилось, что планшет не ловит интернет на балконе. Пишет нам Антон из Самары. Я не знаю, что сказать тебе. Я не знаю. Но почему-то отвратительная, подлая улыбка. Все равно я ее пытаюсь держать. Тоха, правда, я ее вот так пытаюсь, знаешь, пытаюсь как-то шлепить губы, чтобы не ржать. Ну, вообще не смешно. Я прям чувствую твою боль, как-то планшетом. То есть, что ж такое губы? Друзья, я же так пока разговариваю, больше, чтобы не заржать. Скажите, пожалуйста, что вам пришлось, или чего, или кого вам долго ждать пришлось? Ну вот самое долгое ожидание в вашей жизни. С чем было связано? Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. А планшет не работал.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
8: АО Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на .com 18+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
10: Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
12: Проще простого.
0: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
13: Там над полем тишь да гладь, и так не хочется сегодня умирать.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: А чего вы ждали очень долго? Ну, по вашему мнению, может быть, даже субъективным. Иногда и минуты, это кажется, очень долго. Да, минуты — это очень долго, девчонки. Это прям очень долго. Добрый день, жду, когда соберу рок-группу. До сих пор жду. Ой, вот это вот не надо. Хотел бы, сделал. Сейчас, на самом деле, через интернет бросил клич, сказал: ребята, хочу рок-группу. Могу вот это, вот это, вот это. Нужны вот эти, вот эти, вот эти. И желательно, чтобы с реп-базой. Все. Я думаю, что найдется мгновенно. Не гараж, так кто-то, кто сможет. Ну, короче, сделай это, в конце концов. Что за... Вот, жду очень долго дембеля, пишет нам кто-то. Здравствуйте, очень ждал возвращения в родной город к друзьям и новому велику. Ну, велик — это вообще что-то отдельное. Я 20 лет работаю на предприятии на одной и той же должности. Все, жду повышения, но все время есть какие-то причины, хотя имею высшее техническое образование. Ольга, 45, нам пишет Оль. Ну, ставьте вопрос ребром, правда, без шуток. Наши, здравствуйте. Попал в аварию на парковке ТЦ. ГАИ ждали 12 часов. Приехали? Все нормально? Самое долгое ожидание. Вот прямо сейчас. 2 месяца ремонта своими руками. Делаем проводку, и пока никаких визуальных красочных улучшений. Пыль, грязь и провода. Когда уже это закончится? Я не знаю. Я не знаю. Привет, я Антон из Таллина. Ожидание первого секса. Уже в 11 лет я знал, кто у меня будет. В 20 лет это случилось. Это была моя первая... Так, ладно, это я молчу. Ладно. Добрый день, Дмитрий. У меня была похожая ситуация с вами. ДР 24 октября. И мне подарили родители море и Рига. В то время я учился в 5 классе. Вот. Какая же это была мука ждать вести, приходить из школы и сидеть на нем. В общем, педали крутил. В то время жили в двухкомнатной на 5-м. Да это капец вообще. Слушай, а почему 24 октября еще можно выехать хотя бы во дворе покататься на велике? Что это такое вообще? Вот. И тут кто-то пишет нам, пока Седов мазила. Мазила! Пенсии, пишет нам кто-то. Да подождите, что, думаете, там хорошо? Чего-то я не видел слишком довольных, слишком много довольных пенсионеров. Вот как-то нет их, они не ходят стадами такие: ха-ха, вы работаете, лохи. Нет такого, что-то как-то. Поэтому подумай хорошенько. Может, и не надо нам туда. Как-то вообще не понимаю.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, чего вы дольше всего ждали? Ну, как по вашим ощущениям. Жду сына домой 4 года. Когда вернется? Ну, тут вот не знаю. Не знаю, правда. Добрый день, Дмитрий. Я очень долго ждала рождения ребенка. Подарила дочь мужу на 5-летие свадьбы. Хороший подарок такой прям. Привет, дневники. Жду, очень жду пенсию. Еще 15 лет, пишет нам Евгений из Перми. Ну, по поводу пенсии я уже высказался. Добрый день. Ждал с Эмиратов мотор на Митсубиси. Там как раз война началась. 4 месяца ждал. А получил через неделю после того, как купил здесь новый. Потом еще 3 месяца продавал. Ну, зато с мотором, слушай, ну, как бы вот. Привет, Дмитрий, наше радио. Помню, как очень долго ждал своего 7-го дня рождения, так как родители обещали подарить мне новый велосипед. Дождался, был сильно счастлив. Да что, велик делает жизнь любого мальчишки, девчонки, делает гораздо счастливее на самом деле. Ладно, сейчас еще Дениску прочту из Благовещенска, бесит который. Так, купил участок в 15-м году, чтобы построить мастерскую, которая тебя разбесила. Да. Построил 10 лет. Вот что значит жить не с теми женщинами. Может, ладно, Денис. Короче, все нормально. Зато у тебя есть мастерская, теперь тебе есть куда прятаться от тех женщин, понимаешь? Раз этими не получилось построить, нужно прятаться от нужных. Привет, наши. Дольше всего в жизни ждал, когда у меня наконец-то вырастет нормальная, густая, мужицкая борода. Мне сейчас 35 лет, на щеках до сих пор 3 пушинки. Похоже, не дождусь. Да я уже смирился с этим, слушай, нормалды. Ленский, привет, здравствуйте. 18 лет я ждал, когда съеду от родителей. А как они ждали эти 18 лет? И буду есть чипсы на обед и чистить зубы, когда захочу. Съехал, теперь жду, когда кто-нибудь придет и приготовит мне нормальный супчик. Нормальная ситуация. Привет, дневной эфир, здравствуйте. Я 3 года ждала, когда муж доделает плинтусы в коридоре. В итоге в прошлые выходные психанула. Купил, так, вот, видишь, в чем дело? Купил инструмент. У него инструментов не было. Были бы инструменты, это дело 2 минут. Инструментов нету, а выбрать их так сложно в наше время. И прикрутила сама за час. Чего ждала, непонятно. То же самое, вот согласен. Взяла, купила инструменты и все, и сделала. Наш привет. Каждую осень я дольше всего жду 2 вещи. Когда дадут отопление в квартире и когда закончится этот чертов сезон кабачков, который девать некуда. Я тут кабачковую икру сделал. Столько положил туда халапеньо. Мама дорогая, господи, горело все. Ничего, такое, миска такая, знаешь, здоровая, там, литров на 20. И выбросить жалко, потому что запекал, сам все делал, с полосатых кабачков положено, все свеженькое, капец вообще просто. Может, я поэтому болею кашлем, что все сгорело нафиг. Привет, я лет 10 ждал, когда соберу свою собственную гаражную банду. То музыканты сливались с того времени. Короче, в этом году, вот вам, пожалуйста, получилось же рок-банда. Ладно, друзья, прощаюсь с вами до завтра. Далее вечернее шоу 10 баллов. Всем счастливо и пока-пока. Хорошего вечера.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
3: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России выступил на первом пленарном заседании Государственной Думы 9-го созыва. Владимир Путин отметил, что состав Думы обновился почти наполовину. Глава государства призвал депутатов находить оптимальные решения в принятии каждого закона, чтобы обеспечить качество законодательства. По словам президента, от народных избранников требуется вдумчивая оценка каждой нормы законодательной инициативы с учетом разных мнений и настроений народа. Среди первостепенных задач перед Нижней палатой парламента Путин отметил социальные обязательства перед россиянами, которые должны быть заложены в новом бюджете в полном объеме. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Спецслужбы России и США продолжают контакты по теме обмена заключенными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что тема якобы возможного ослабления санкций со стороны США в ответ на освобождение неких политических заключенных с американской стороной не обсуждалась и не могла обсуждаться, поскольку Россия категорически отрицает наличие у себя каких-либо политических заключенных. Минздрав зарегистрировал вакцину от аллергии на пыльцу. Как сообщили в министерстве, вакцина Аллергарда предназначена для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного реакцией организма на пыльцу березы и сопутствующую перекрестную пищевую аллергию. В Минздраве уточнили, что Аллергарда разработана Институтом аллергологии и иммунологии Федерального медико-биологического агентства и показала высокую безопасность и хорошую переносимость. Каждый шестой житель планеты к 30-му году будет старше 60 лет. Такой прогноз в рамках саммита моды БРИКС сделал замглавы администрации президента России Максим Орешкин. Он отметил, что это не означает, что на рынке вырастет доля одежды для пожилых людей. Орешкин уточнил, что происходит переосознание самого возраста. При этом современные женщины в возрасте 65 лет ведут активный образ жизни, и им нужна легкая, качественная одежда для такого ритма жизни. Жительница Керчи пострадала из-за любви и своего безрассудства. Как рассказали в МВД Крыма, женщина решила поздравить с днем рождения своего любовника и нарисовала краской в подъезде у его квартиры сердца и оставила надписи «Прости меня, я тебя никому не отдам». В полицию обратилась законная жена мужчины. На страстную крымчанку составили административный протокол за мелкое хулиганство. Суд назначил женщине штраф, а реакции ее возлюбленного на поздравление и его супруги не сообщается. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в 10-бальное шоу.
2: Здравствуйте, ребята. Вас приветствуют короли вечернего радиоэфира. Единственное вечернее шоу, вещающее в формате «Супер ВХС». Здравствуйте, ребята.
1: Это было ого-го. Когда-то.
2: Сразу, а? Знакомые слова услышали.
1: Просто ВХС был супер.
2: Здравствуйте, ребята. Надеемся, у вас все хорошо. Все замечательно. Большое спасибо Мите Ленскому.
1: Да, Мите, спасибо большое.
2: Да. Где Алиса Михайловна?
1: Не знаю, где Алиса Михайловна, но я знаю, что Ленскому требуется бензин. Вот он поехал искать топливо. Так что желаем ему удачи.
2: Ленский поехал искать топливо, звучит. Я бы вас попросил, Андрей Германович.
1: Слушай, я как ты вчера. Я сделал еще не раз, ты зацепился.
2: Начнем мы традиционно со сверки маячков. Музыкальных маячков имеется в виду, ребята. Не маячки, по которым штукатурят стены. Итак, как обычно, зачитываем вам строчку в виде поэзии, в виде стихов из песни, которые, нам кажется, вы должны знать. Сегодня не такая уж планетарно известная песня, но нам кажется, вы должны ей знать. Если понимаете, что такое супер ВХС, то мимо вас не должно было пройти.
1: Итак,
2: да. Мы с тобой повстречались, волны весело мчались, и дарила нам море белоснежный прибой. Позабыв все на свете, мы плескались, как дети, и кружился над нами небосвод голубой.
1: Прекрасно.
2: Это песня.
1: Нет, это, кстати говоря, еще даже и нормальная поэзия, можно сказать.
2: Ну,
1: кружился небосвод голубой.
2: Повстречались и мчались, это как кеды.
1: Ну, что делать?
2: Полукеды.
1: Повстречались и мчались, но это же такое бывает.
2: Ребята, если знаете, о чем песня, кто пел, какой-нибудь маячок, пришлите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, а мы на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Наши слушатели знают, что такое кассета Super VHS и хорошо разбираются в музыке прошлого. Правда, некоторые честно признались, пришлось погуглить, но...
2: 1985 год.
1: 85 год. Мне было 11.
2: На просторы страны выходит магнитоальбом группы «Форум» с названием «Белые ночи». Голос Виктора Владимировича Салтыкова, который вообще невозможно ни с чем спутать. И прям альбом был, пушка-бомба-ракета.
1: Да?
2: Потому что там, куда, что ни включи, «Белая ночь».
1: Да, хорошо писать.
2: «Улетели листья», «Давайте созвонимся», «Журавль в небе». И, конечно же, песня про островок, которую мы сегодня загадали. Андрей Германович, напомните,

0: Да.
1: Но я могу сказать, что под эту песню еще ходили не на дискотеке, а на танц.
0: На танцплощадке.
1: Да, да.
0: И вот сейчас слушаешь и понимаешь, что в принципе в составе группы «Форум» был гитарист. Он там был. И сейчас слушаешь, думаешь, а что он там делал?
1: Он красиво
0: стоял на сцене. Ладно, ребят, спасибо большое за принятое участие. Любопытно было с вами сегодня пообсуждать вот это вот все, вспомнить наше танцевальное прошлое.
1: Это было прекрасно.
0: Ну и настало время. Давайте сегодня у нас сделаем дискуссионный клуб.
1: Ну, я не против.
0: Дело в том, что я тут где-то вычитал какую-то, статистику, не статистику, но какую-то по итогам типа первого полугодия россияне купили газовых баллончиков, я имею в виду не газовых баллончиков, газовых баллончиков как средств защиты.
1: Понятно, перцовых всяких.
0: Да, перцовых баллончиков, что-то в полтора-два раза больше по сравнению год к году. Или там к полугоду. Ну, короче, что-то сравнительно, непонятно, кто это сравнил, непонятно, откуда взялись эти цифры, но якобы за что купил, зато и продаю. В два раза. Это говорит о том, что мы с вами, ведь мы же с вами россияне, мы начали как-то, не хочется говорить это слово «вооружаться», да, но задумываться над собственной безопасностью.
1: Ну да, вот это как раз скорее, вот скорее вот. Более точно, да. Да, потому что это же не совсем вооружение, средство защиты.
0: Это средство самообороны.
1: Средство самообороны.
0: Да. Мы начали задумываться о самообороне, и вот хочется поговорить с вами сегодня вот по стоит такой дискуссионный клуб. Во-первых, узнать, вы вообще какими-то средствами самообороны что-то на кармане есть? Потому что, тоже сам не знаю, остро заточенный карандаш, в принципе, как показывают в фильмах про Джона Уика, может стать...
1: Это нужно быть Джоном Уиком.
0: Ну да.
1: С карандашом так владеть.
0: Вот. Просто интересно, вот что у вас по самозащите? Или и вообще считаете ли вы, что эта штука может помочь? Ну вот перцовка, допустим.
1: Ну, наверняка, мне так кажется.
0: Ну вот.
1: Ну, мне наверняка, я абсолютно уверен, что если человек не побоится его использовать, и на него действительно кто-то там собирается причинить вред ему там здоровью или еще что хуже, вот, и он сможет его использовать, я думаю, это очень эффективное средство защиты.
0: Никто не спорит про эффективность. Вопрос про. Как сказать, сейчас попробую объяснить. Многие девушки, вот у них есть, наверное, перцовый баллончик. Где он лежит? В сумочке.
1: Да.
0: То есть пока до него...
1: Почему? Я сейчас, подождите, мужчина, я вам сейчас кошелечек свой достану.
0: Я сейчас сумочку расстегну, у меня да, там... То есть пока она дотянется до сумочки...

0: все-таки, ну, то есть шанс... Ну,
1: ты сам понимаешь, что тебя вот, вот эти истории, они всегда застают человека врасплох. Неважно, это в сумочке, в кармашке или где-то еще. Нет, ну,
0: в кармашке у тебя хотя бы есть...
1: В кармашке...
0: Ребят, давайте сегодня устроим дискуссионный клуб. Давно не было. Что считаете по поводу предметов самообороны? Есть у вас, нет у вас? И вообще... дают они, кроме какой-то внутренней, ну, как бы, эмоциональной поддержки, имеют ли, как бы, ну, какой-то хотя бы шанс дать отпор какому-то человеку, ну, это уже преступник, да, который совершает противоправные действия, дать отпор в нужной ситуации, или это не более, чем психологическая защита. Давайте сегодня вот так вот построим нашу беседу. Пишите через сайт наш.ру, через наши боты в мессенджерах, любопытно узнать ваше мнение.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И говорим сегодня про необходимые средства самообороны, если вы такие покупаете, какие и какой вообще у вас есть опыт.
2: Дискуссионный клуб у нас.
1: Да,
2: имеет ли и не имеет смысл, кроме как психологического эффекта, ничего более не несет.
1: Сейчас, ладно.
2: Пишет человек, давай. Сегодня использовал, после того, как меня жестко на дороге подрезали два нехороших человека, и когда я им сделал замечание, они вышли на меня из машины, и еще один полез за ножом. Вот. Ну, вполне себе правомерно, если человек... Если не вы... Тут очень тонкая грань. Если вы первый применили, то вы агрессор. Если человек достал нож, то уже как бы... У нас очень неоднозначно однозначно, но нужно закон знать о самообороне.
1: Ну да, как было еще. Да и на самом деле это и в советские годы было. Вас когда убьют, вы тогда звоните,
2: мы приедем. Звоните, да.
1: У меня есть электрошокер от бродячих собак. Одно время их очень много развелось, пришлось купить, пишет нам Елена из Москвы. Вот честно сказать, для меня всегда была загадкой, как можно электрошокером пользоваться против собаки. То есть у этого электрошокера палка должна быть такая, чтобы дотянуться до собаки. Ну ты же не будешь рукой к бродячей собаке вот так вот лезть с электрошокером.
2: Есть дубинки такие, сантиметров типа 30.
1: Ну там. 30 сантиметров, но он тебе руку откусит.
2: Ну я бы тоже, наверное, с шокером.
1: То есть мне кажется, как раз газовый баллончик для собак, он эффективнее.
2: Ну что-то шум какой-то там, не знаю, есть пугачи всякие там, светошумовые.
1: Ну, наверное.
2: 16 лет в машине лежит устройство аэрозольное, удар. Слава богу, пока не пользовался, но БАМы обновляю регулярно. Кстати, напомнили, надо новых купить.
1: Привет, у меня был случай, пытался какой-то бандит районный вырвать сумку с плеча. Я уперлась, сцепилась, сумку не отдала, кричала, он убежал. С тех пор каждый раз доставала шокер, чтобы дойти до машины или до подъезда. Иногда это всего 20 метров.
2: Вот что... Да, ничего не... Давайте как бы прервемся, Андрей Германович, потому что про шокеры... такая штука может человека и до летального исхода довести.
0: Наша реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
6: Остановитесь. Чувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
8: Мой шанс заработать денежек.
7: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
9: Это издевательство над звездами.
7: Идеальное ограбление. В пятницу в 19:30 на ТНТ. 16+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
16: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня про средства самообороны с вами решили поговорить. Какие носите? Носите ли вообще? Или считаете, что они просто не нужны? И есть у вас какой-то опыт вообще?
2: Да, многие написали по поводу шокера, что собаки боятся звука шокера, чувствуют ионизацию воздуха, как при грозе, и многие убегают сразу же. Ну, будем иметь в виду.
1: Ну, вы имеете в виду, что, например, собака, которая жила дома, или, например, там знает все эти звуки, и они ей знакомы, а потом она попадает в бродячую стаю. Ну ладно, это отдельная история вообще. Работаю доктором скорой помощи. 2 баллона перцовки год уходит стабильно. Рекомендую струйный.
2: Вот так вот. Ну, спасибо.
1: Спасибо.
2: У меня есть перцовый баллончик, лежит на всякий случай в машине. Дебилов много. Баллончик уже второй, так как у первого закончился срок годности. Слава богу, не применял. Привет из Нижнего Новгорода Татьяне и дочке Алисе.
1: Привет, короли, живу в Германии. Средства самообороны, просто усиливаю свой русский акцент. Хватает с глаза, пишет Витя.
2: Да, Витя, знаете, вот тут анекдот вспомнился, шутка такая в интернете. Как там в Германии, знаешь, вот просыпаешься, а в городе немцы. Приветствую, напарники. Всегда ношу с собой небольшой арсенал для самообороны. Перец, нож, дубинка складная. Иногда пригождается. Как говорится, здоровая паранойя лучше геморроя.
1: Я был свидетелем, когда один мушкетер достал перцовку и нечаянно распылил себе в лицо. Тут удивились все оппоненты, и они его, естественно, отпустили. А что с ним уже делать? Кстати, тоже хороший способ самообороны.
2: Так можно сразу головой обмануть.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И рассуждаем сегодня на тему средств самообороны. А зачем они? Используете их или не используете?
2: Да, по поводу статистики, которую я вам зачитывал, пишут, что грибной сезон же сейчас. Медведи расплодились. Они сейчас голодные, агрессивные. Вот раскупили перцовые баллончики. Говорят, лучший способ от них защититься.
1: Ну, пишут вот нам, ребят, привет. Есть спрей медвежий для сбора грибов. Дмитрий из Манитобы нам пишет.
2: Есть даже какие-то горны специально, ну, дуделки, которые пугают звуком.
1: Я бы, вот если бы я знал, что в лесу медведь, я бы за грибами не пошел.
2: У хорошей женщины сумочка уже средство обороны. Ей столько всего лежит, пишет Анна.
1: Это правда. Привет, вечеринки, средства защиты, заводские настройки физиономии могут взглянуть так, что все желание отпадет у соперника в ту же секунду, пишет там Танечка, скорпион по рождению. Пугает взглядом Танечка.
2: Никогда не носила с собой средства защиты. В портфеле была только открывашка. И то на ее иногда комментировали при входе на МЦК. Ну, открывашка открывашки рознь. Там, может быть, какая-то специфическая форма.
1: Ну, да.
2: Конструктивно схожая.
1: Ношу с собой три вещи для самообороны. Во-первых, я боюсь собак и купил ультразвуковой отпугиватель именно от собак. Баллончик перцовый, ну и электрошокер. Лучше из трех кажется, что это шокер. Он и от собак, и от хулиганов.
2: Ну, как бы, если не лень, все нужно куда-то распихать, куда-то в карманы. Самое надежное средство защиты для женщины – это надежный мужчина рядом. Шла я как-то по улице с газовым баллончиком в сумочке. На меня неожиданно напали сзади двое мужчин. Уронили затылком об асфальт, закрыли рот, сорвали сумку и убежали. Я даже глазом моргнуть не успела. Вот так я поняла, что все эти гаджеты для защиты – лишь для самоуспокоения. Выходите, девчонки, замуж и не ходите вечерам по улицам в одиночестве. Я так и сделала, пишет наша слушательница.
1: Молодец. Вообще,
2: ну, ценная рекомендация.
1: Это правильно, да. Добрый день. Для своего спокойствия у меня в кабине автобуса лежит монтажка. В салоне автомобиля она бесполезна, но как психологическое воздействие заставляет людей задуматься. Перцовый баллон в замкнутом помещении бесполезен. Остается только договариваться словами. Так что я вооружен и нет одновременно.
2: Вспомнила, как в молодости с подружкой ночью за пенным ходила с лаком для волос.
1: Да, да. А это, кстати говоря, да. В постсоветские годы многие женщины вот эту замечательную прелесть носили в своей сумочке.
2: На
1: потому что
2: случай.
1: Она хулигану в лицо-то, ого-го.
2: Ребят, спасибо большое за участие в сегодняшнем дискуссионном клубе. Любопытно было.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша реклама.

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Более 26 тысяч километров тоннелей московского метро проверили с начала года. Специальные диагностические поезда проверяли все 17 линий, служебно-соединительные ветви и электродепо. Как рассказал Сергей Собянин, проверять геометрию рельсовой колеи, искать возможные дефекты в рельсах, фиксировать на видео верхнее строение пути и многое другое помогают два состава. Они проходят каждую линию в среднем 3-4 раза в месяц. По словам мэра, также в состав диагностических поездов входит вагон-лаборатория, где проводится диагностика различных электронных устройств подземки. Восьмой сезон акселератора «Фабрика видеоигр» начался в Москве. К участию приглашаются жители столицы и других регионов России, сообщила заммэра Наталья Сергунина. По ее словам, в этом году программа состоит из нескольких блоков, которые учитывают разный уровень участников. Под руководством экспертов создадут 30 проектов. Лучшие из них представят потенциальным инвесторам. Программа включает индивидуальные консультации, практические занятия, тестирование игр и многое другое. Прием заявок продлится до 19 октября. Второй свадебный сезон завершился на площадках городского проекта «Лето в Москве». Как сообщили в городском управлении ЗАГС, всего такой формат регистрации брака выбрали 333 пары. Отмечается, что количество площадок в этом году было увеличено. Так, впервые церемонии бракосочетания прошли на Гоголевском бульваре, в рамках фестиваля «Театральный бульвар» в амфитеатре у Политехнического музея и на сцене «Круг» на Чистопрудном бульваре. При этом самой востребованной площадкой вновь стала Манежная площадь. Музей Победы открывает виртуальную выставку, приуроченную к 85-летию битвы за Москву. Как рассказали агентству ТАСС в пресс-службе музея, новый проект представит на официальном сайте события и героев московской битвы, которая продолжалась с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942 года. Выставка подготовлена совместно с Ассоциацией исторических и военно-исторических музеев страны. До конца апреля 1927 года виртуальная экспозиция будет обновляться еженедельно, публикуя предметы, фотографии и истории с фондов музеев разных регионов. Горожан призвали не трогать бельчат. Как рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды, осенью подросшие бельчата начинают активно исследовать территорию и могут оказаться на земле. Если вы заметили бельчонка, не спешите бежать к нему и тем более забирать его домой. Контакт с человеком – это сильный стресс для дикого зверя. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, где мы будем традиционно разыгрывать титул умника.
2: Да, ну а наш дискуссионный клуб мы, пожалуй, завершим на сегодня.
1: Да, но, знаешь, было приятно все-таки услышать, что многие наши слушательницы действительно в те годы носили баллончики с лаком для волос.
2: Я сейчас, знаешь, о чем подумал. Вот есть средства там для отпугивания собак. Есть медвежьи спреи, да, медвежьи горны какие-то.
1: А... еще и струя бобра.
2: Не, подожди, струя бобра — это другое, это для привлечения. Или величения, я уж не помню.
1: Что-то она делает.
2: Сейчас же другая проблема в Москве. Лоси. Есть что-нибудь от лосей? Ну, то есть, вот как, ты знаешь, вот на тебя несется полтонны бешеной тушенки.
1: Да.
2: Как ее отпугнуть?
1: А у нее... Я тебе скажу, как.
2: Она несется навстречу с лосицей своей, лосихой со своей. Как его отпугнуть?
1: Свистом.
2: Ты серьезно?
1: Серьезно. Лоси боятся свиста резкого.
2: Ну, у меня ты меня сейчас дурачишь.
1: Нет, у меня друг на погранзаставе. У него лось так километр проволоки унес. Он у него свистеть начал. Я не знаю, как отпугивать лося, но мне кажется, лучше скрыться от него.
2: Охотники есть, люди, разбирающиеся, как отпугнуть лося?
1: Не, мне кажется, что если лось, у него гон, ну, это гон у него, по-моему, не...
2: Вот сейчас у них гон.
1: Гон, но это страшно, это ничем ты его не отпугнешь.
2: Это полтонны бешеной тушенки.
1: Да, машина, которая снесет на своем пути все, потому что ему самочка нужна.
2: Конечно, он учуял запах,
1: и все.
2: И на ничего, запах ничего не... на тонких длинных лапах.
1: Ребята, бегите, если что.
2: Ребят, ладно, заканчиваем тему вот этого всего. В этом часе будем миролюбиво разыгрывать титул умника дня.
0: Наша реклама. Сотый экстра на АЗС или ком. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС или ком. 790 километр трассы М7. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням. С 7 до 11. Подъемники. На нашем радио.

тихо и светло. И где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание и ничего глупее.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И готов пригласить всех побороться за титул «Умника дня».
2: Нам тут написали, как с лосем бороться. Лоси не любят металлический стук. Ну, то есть с собой нужно нести
1: вот
2: сковородку
1: и... готов проверить, так это или нет?
2: А если лось глухой попадется?
1: Да ты знаешь, когда у него гон, я думаю, ему две сковородки вообще было неинтересно.
2: Ладно, давай.
1: Первая кодовая фраза. Есть она у меня. Я просто вот подумал, ну, поскольку мы тему обсуждали средства самообороны, зонтик может быть, по крайней мере, в теории неплохим средством. Вспомни фильмы «Бэтмен возвращается», там прям целый набор зонтов, «Человек-паук», даже Шон Коннери в какой-то «Индиане Джонс» с помощью зонта
2: Чаек пугал
1: и сбил фашистский самолет.
2: Прекрасный был фильм «Укол зонтиком».
1: Но, естественно, ты знаешь, что «Укол зонтиком», вот этот сюжет, он не...
2: Это абсолютно реальный. Кому интересно, посмотрите как бы предысторию.
1: Да, а у нас будет первая кодовая фраза «Укол зонтиком». Так она и будет звучать. И давайте сегодня 30-й, потому что 30-й.
2: Давайте. Автор 30-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.

0: за 60 секунд.
1: Мы готовы начать первый раунд игры, и в нем за титул «Умника дня» будет бороться Юля. Давайте знакомимся. Юля, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юля.
3: Добрый день.
2: Ну что, готовы ли вы побороться за титул?
3: Всегда готов.
2: Ну, выбирай себе.
1: А вы
2: тогда.
1: Вы были пионером?
3: Успела.
1: А что, вот это всегда готов.
2: Выбирайте себе экзаменатора, Андрей Германович или Игорь Владимирович.
3: Игорь Владимирович,
1: я вас люблю. О, девочки.
2: Спасибо.
1: Игорь даже покраснел, кстати. Так.
2: Ну что, начнем. Минута времени. Поехали. В каком веке произошла Варфоломеевская ночь?
3: В 16-м.
2: Правильно. Сколько полос на погоне у прапорщика?
3: Две.
2: Ни одной. В кого был влюблен стойкий оловянный солдатик в одноименной сказке?
3: Балерина.
2: Ну, правильно, в танцовщицу. Как называется часть государства со всех сторон, окруженная сушей другого государства?
3: Дальше.
2: Анклав. Одним из верховных богов какой религии является Шива?
3: Индуция.
2: Ну, правильно, индуизм. Какое насекомое в известной басне «Лето красное» пропело?
3: Стрекоза.
2: Правильно. Как называется валюта Гвинеи? Доллар, франк или динар?
3: Франк.
2: Доллар. Сколько нулей в 100 миллионах?
3: 100 миллионов 7, 9.
2: 8. На каком континенте находится озеро Виктория?
3: Озеро Виктория, Южная Америка.
2: Это Африка. Это Африка. На Южной Америке, в Южной Америке, по-моему, только Титикака.
1: Онтарио, ну это чуть...
2: Онтарио это северная.
1: Северная Америка, да, это туда совсем
2: в Южной Америке. Ладно, давайте подводить итоги. 9 вопросов задано и...
1: 4 из 9.
2: 4 из 9 фиксировано. Спасибо большое, Юля. Хорошего вам продолжения дня. И в скором времени мы пригласим второго участника состязания, дадим ему минуту времени и 10 вопросов.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Пришло время пригласить всех поучаствовать во втором раунде. В первом раунде играла Юля, сыграла с результатом 4 из 9. Вопрос, мне кажется, средней степени тяжести, поэтому побороться можно. И нам нужна вторая кодовая фраза.
2: Да, пожалуйста, у тебя был укол зонтиком. Вспоминая там про лосей, мы говорили «свист кастрюлей».
1: «Свист кастрюлей», хорошо.
2: Да, автор 30-го сообщения.
1: Лучше не шлаком даже, кстати. Но, ребят, нет, «свист кастрюлей», конечно.
2: Ну, если уж на то «свист чайником», это же классика. Ну да ладно. «Свист кастрюлей», ребята. Автор 30-го сообщения будет вторым игроком. Мы принимаем ваши заявки через сайт naush.ru или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
13: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Куда срочно перенести рабочие чаты?
15: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
16: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
17: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
18: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.com. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
19: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
20: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
21: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
22: Да.
1: Да, ну что, вздохни, внуки. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
23: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: 12+.
24: Проще простого.
0: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
25: На
2: «Наше радио».

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И начинаем второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». Напомню, что в первом играла Юлия. Сыграла она с результатом 4 верных ответа на 9 вопросов.
2: Но... Я что-то не догадался. Вот хорошая мысля приходит опосля. Надо было не свист кастрюли, а свист фляги. Эй, хорошая была шутка. Ну, теперь-то чего?
1: Ничего, завтра будет свист фляги.
2: Нет, свист фляги будет в пятницу.
1: Станислав, здравствуйте. Давайте знакомиться.
2: Итак, вам сейчас предстоит за минуту дать как можно больше верных ответов, чтобы забрать себе титул умника дня. Вы готовы?
3: Готов.
1: Поехали. Сколько букв И в слове неандерталец?
3: Одна.
1: Ноль. На каком континенте находится Невольничье озеро?
3: Северная Америка.
1: Правильно. Сколько нулей в 10 миллиардах?
3: 11.
1: 10. А как называется валюта Камеруна? Франк, доллар или динар?
3: Франк.
1: Правильно. Какое животное в известной басне, думая залезть в овчарню, попало на псарню?
3: Волк.
1: Правильно. Духовным лидером какой религии является Далай-Лама IV?
2: 14.
1: Ой, 14, простите.
3: Дальше.
1: Буддизм. Как называется форма зависимости, при которой сильное государство управляет внешней политикой и обороной слабого, сохраняя его внутреннее устройство?
3: Дальше.
1: Протекторат. Все, к сожалению, время закончилось.
2: Три из семи. Фиксируем за Станиславом. Таким образом, у нас сегодня обоюдная ничья.
1: Как это ничья? Подожди. 4 из 9 и 3 из 7.
2: Ай-яй-яй, фляга свистит. Фляга свистит, простите. Титул сегодня достается Юлии. Станиславу просто слова благодарности.
1: Да, все верно.
2: Сейчас выдаст, Юрий. Я напомню, ребята, о том, что если вы хотите поиграть, но такой возможности нет у вас в эфире, ну там вы за рулем, вы в метро, стесняетесь, может быть, как-то не уверены в собственных силах, можно потренироваться в индивидуальном порядке. Сделать это можно, просто имея обычный смартфон, либо на планшете, на ноутбуке,
1: На компьютере,
2: в чем угодно. Главное, что вам нужно выбрать, где вы это будете делать. Социальная сеть ВКонтакте, мессенджер, каким пользуетесь, Макс, тележка, вот где вам угодно. Вбивайте в поиске «Умник дня», подписывайтесь, и вас там уже ждет порядка, много вопросов, на которые нужно давать ответы. Кроме того, в мессенджере Макс можно узнать, что сегодня за день. Есть там такая дополнительная опция у меня с утра, вот когда люди там в 9 утра.
1: Я так тебе скажу, 30 сентября, в принципе, грустный день, потому что скоро начинается октябрь.
2: Не-не, сегодня день воссоединения новых регионов с Российской Федерацией.
1: Это да, это правда.
2: Сегодня у нас дата памятная. Кроме того, в 1928 году английский микробиолог Александр Флеминг сделал?
1: Пенициллин изобрел.
2: Совершенно верно, объявил о изобретении им пенициллина. Ну и кроме того, в 1900...
1: Спас вообще безумное количество людей.
2: Да, этим, да. Антибиотики, собственно, тем самым появились. А ты знаешь историю, как они появились? Он с чем-то экспериментировал, не помню.
1: Да, он же не искал антибиотик.
2: И поставил где-то там чашку Петри с какими-то бактериями рядом с какими-то грибами. Пришел через пару дней, смотрит, а бактерии-то сдохли, их сожрали грибы. Он говорит, опа, а что это за грибы-то такие интересные? И вот, собственно, из грибов был изготовлен пенициллин.
1: Насколько я понимаю, он такой зелененький же.
2: Пенициллин, я не помню.
1: Бледно-зеленый, очень неприятные грибки.
2: Кстати, про грибы говорят, есть, извините, сейчас, ребят, маленькое отвлечение. Вы пока смартфон возьмите, там найдите, чем пользуетесь контактом, мессенджер Макс или Терешка, подпишитесь на канал «Умник дня», а я пока расскажу. В Яндекс.Картах появились грибные карты.
1: Это зачем же?
2: Это для тех, кто вот собирается куда-то за грибами.
1: Это что же они натворили-то?
2: Андрей Германович, но я слышал выступление специалиста, который,
1: миколога.
2: Не миколог, специалист, охотник такой профессиональный за грибами. Говорит, фигня это все, ребят, не верьте этим картам.
0: Ваша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
8: Дорогой, а что это ты напиваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И напарник попался. Сегодня, кстати говоря, тоже любопытная информация в интернете. А, ты скажи, честно, только честно, ты играешь...
2: Нет,
1: ты играешь на компьютере в игры?
2: Да, конечно же.
1: Вот, так выяснилось, что подавляющее большинство людей, играющих на компьютере, вот так плотно в игры, это люди 40+.
2: Я не плотно. У меня, чтобы ты понимал, на компьютере стоит какая-то игрушка, ну, там, типа, знаешь, цивилизация, ну, то есть это какая-то вот еще из...
1: Убиватель времени,
2: из 20 века. Это на MacBook'е вообще никаких игрушек нет.
1: Шахматы там есть, они приворились.
2: Ну, как бы, нет. А на втором, ну, на ноутбуке. Там какие-то, знаешь, такие элементарные игрушки, чтобы, ну, вот, бывает 10 минут. У меня просто есть плойка. PlayStation, которую я не брал в руки джойстик уже, наверное, года два.
1: Ага.
2: Поэтому я вот, кстати, ну, я свое отыграл, мне кажется. Был у меня период в жизни. Я плотность. Я сталкера проходил, чтобы, ну, для тех, кто понимает, раз 12 с разными
1: консолями.
2: Я собрал все артефакты сталкера.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
7: Нужна в баню печь? Звони в Темир Печь. Темир Печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково, Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Проверено временем.

0: «Кривая линия». НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил в конце сентября сразу несколько жалоб на нерешающиеся годами проблемы в частном секторе крупных городов. Так, в Челябинске жители поселка Шершни мучаются от постоянных отключений электроэнергии. А дети из краснодарского поселка Крепость живут без света и спасаются от летящих через него фур. Поселок Шершни давно входит в состав Челябинска, при этом в последние годы там происходят странные вещи. Во всем поселке или на отдельных улицах как минимум раз в неделю отключают свет на целый день. Это приводит к поломке электроприборов и отключению котлов отопления. В ответ на жалобы энергетики говорят о ремонтах. Однако у жителей частного сектора уже лопнуло терпение, ведь в соседних районах города все иначе.
2: Раз в неделю отключают свет. Либо в части поселка, либо во всем поселке. С утра до вечера. Это было раз в полгода. Это одно. Да, это постоянно и практически каждую неделю. Это частный сектор, мы в центре города. Мы все на газу, если зимнее время не отключают на весь день свет, то есть, соответственно, без отопления и всего остального.
1: Мы попросили власти Челябинска и главу Минэнерго России разобраться с ситуацией в поселке Шершни. В поселке Крепость, входящем в состав Краснодара, годами не решается другая проблема. На его улицах вообще нет освещения, при этом через поселок проходит улица, связывающая центр Краснодара с трассой М4. По ней носятся фуры, которым проезд там вообще запрещен. В итоге тысячи жителей крепости живут в постоянном страхе за себя и за детей.
3: У нас огромный поток идет прямо посередине поселка. И при этом нет никакого освещения, нету ни нормальных пешеходных переходов. У нас есть одна детская площадка, и, соответственно, даже перехода к этой детской площадке нет. То есть ты стоишь и ждешь, когда кто-то тебя пропустит. А если, не дай бог, собьют, то, соответственно, ты еще будешь виноват, потому что пешехода нет. У нас стоит знаки в начале поселка и в конце поселка о том, что грузовой транспорт запрещено заезжать, но огромные потоки фур с трассы М4. И им очень удобно заезжать через нас, чем, соответственно, ехать в объезд.
1: Мы попросили мэра Краснодара и руководство ГИБДД России помочь жителям крепости. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. О вашей проблеме узнают более 3 миллионов человек. Кривую линию слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, которое мы с напарником так неофициально прозвали про вас, про нас
2: и про Горгаз. Кстати, сегодня давайте, чтобы это не было пустым сотрясанием слова, воздуха, все-таки поговорим про...
1: Горгаз.
2: И про него тоже. Дело в том, что, ребят, мы с вами волею судеб или по каким-то другим причинам разделены на несколько страт. Примерно где-то вот они так вот... Ну, мне видится, ребят, вот мне видится где-то так вот 20% на 40%, я имею в виду.
1: 20% на 40%.
2: Я сейчас объясню.
1: А меньшинство это кто?
2: Это люди, у которых индукционная плита.
1: Да, да, я согласен. Это не самые популярные плиты.
2: 20-40% примерно, мне так видится, это счастливчики. Мы вот газовые бояре, у кого есть газовая плита дома, и 20% это бедолаги, у которых электроплита.
1: Ну, я не могу сказать, что это бедолаги. Я много лет жил...
2: Это с моей субъективной точки
1: зрения. Да, да. Я с тобой, я ее не поддерживаю, потому что у нас была очень современная электроплита, и она работала, в общем-то, терпимо, просто нужно было понять, что она по-другому чуть-чуть работает. Ну, вообще, если честно, я за газ.
2: Я просто... У меня не было такого, прям, наверное, большого опыта использования электроплит, а уж тем более индукционных. Был опыт, мы с приятелем, когда жили в общаге, снимали комнату на Мусы Джалиля, там была уже как бы, ну, газовая, ну, не газовая, а электроплита. И ох, я с ней мучился. Это не, ну, то есть...
1: Не, ну, те старые плиты...
2: Прикурить от нее невозможно.
1: Да нет, ну что ты, о чем ты говоришь?
2: То есть...
1: На ней вода полчаса закипала.
2: Чайник, да. То ли дело газовое. Я просто человек, который всю жизнь прожил с газовой плитой, и не умею я пользоваться электроплитой. Газом я знаю, как отрегулировать, какую вот... сопло какое, пламя какое там, побольше, поменьше сделать, сколько разогревается. Вот это я умею работать.
1: Ну, правильно, конечно.
2: С этим оборудованием. Я с электроплитой работаю. И я вот сколько раз не сталкивался там где-то в гостях, готовил еще что-то. Это невозможно. Хотя, я тебе могу сказать, что если проводить другую аналогию относительно духовых шкафов...
1: Все наоборот.
2: Совершенно верно. Электродуховка — прекрасно это работает. Прям вот... газовая духовка — это вечная какая-то лотерея.
1: Это лотерея, да. И ты каждый раз думаешь, сгорит, не сгорит.
2: Пересушит, не пересушит, пропечет, не пропечет.
1: С электро очень удобно. А индукционных духовок, насколько я понимаю, не существует.
2: Ребят, давайте сегодня поговорим про вас, про нас и про Горгаз.
1: В каком вы лагере, говорите честно?
2: У вас дома что? Газовая плита, электрическая, духовка электрическая или газовая? Довольны ли? Какие плюсы и минусы? Может, мы чего-то не знаем? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Нам интересно узнать, а как у вас?
0: Наша реклама.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
0: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше. Наше радио.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о том, как пережить расставание вместе с группой Cheat Meal и узнаем, как сложился дуэт группы Скворцы Степанова и Макса Иванова из Торбы на Круче. У группы Cheat Meal вышел новый сингл «Эпизод». Песня о болезненном расставании и о том, как его пережить. История создания этого трека очень жизненная. Одну из наших участниц коллектива, цитирую, бросил парень. И мы написали песню про этого козла, рассказывают музыканты.
2: Сразу скажем, в ней нет сложных метафор, глубинных смыслов и подтекстов, которые нужно разгадывать. Все гораздо проще. Это абсолютно реальные эмоции, чувства и опыт одного конкретного человека. Иногда в твоей жизни появляется кто-то, кому ты доверяешь, кому относишься по-настоящему искренне. А потом этот человек делает все возможное, чтобы однажды про него написали песню. Можно долго злиться, рвать и метать, сдаваться, снова вставать, прокручивать все произошедшее в голове по кругу и наоборот. А потом в какой-то момент понимаешь, человек, который еще недавно казался такой важной частью твоей жизни, на самом деле был всего лишь эпизодом. И, пожалуй, это лучшее, что можно понять после плохой истории.

0: Послушать новый трек от Читмил уже можно на всех цифровых площадках. Скворцы Степанова выпустили новую песню «Улыбнись». Музыканты признаются, что трек радикально отличается от всего, что они делали раньше. В записи принял участие Макс Иванов из группы «Торбо на круче». О том, что все фиты рождаются за сценой, рассказывают сами артисты.
1: Вот уж действительно, все важные договоренности всегда происходят за сценой. Именно так у нас получилось с Максом Ивановым из группы «Торбо на круче».
2: Предложение о записи совместной песни поступило мне от Скворцов на фестивале «Воздух Карелии» в июне.
1: Мы подумали, что очень классно было бы услышать вокал Макса в этой песне. Мы предложили, отправили демку Максу, и он согласился. Макс прожил эту песню по-своему, нашел новые смыслы.
2: Я думаю, что получилось очень созидательно, и я им очень пригодился.

0: слушать на любой удобной для вас цифровой площадке. Ну, а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну, а мы вновь отправимся за сцену теперь уже завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про газ мы сегодня решили поговорить. Ну, не в смысле про газ, а про плиту, которая, на которой вы готовите. Газовая, да. Электрическая, индукционная. Чему отдаете предпочтение, где какие плюсы, где какие минусы, попытаемся разобраться.
2: Пишет, там некуда. У меня плита, две конфорки газ, две конфорки электро. Ну, вы комбо-боярин или боярыня.
1: Еще одна индукционная должна быть. Добрый вечер. Индукционная плита с функцией «Буст». Вода закипает за секунды. На духовой шкаф электрический со всеми плюшками.
2: Тут пишут мне, что от электроплиты прикурить элементарно. Ребят, курить вредно. Но вот это вот, все ваши способы, я знаю. Они как бы, но газовая плита, ты ее зажег и прикурил, да? Ну, то есть, повернул этот, нажал, у тебя же пьезоподжиг, вот этот, тип, все, пожалуйста, прикурю.
1: Слушай, ну, прикурим спичками, что ты...
2: Ну, если в доме вот такое случилось, не от чего прикурить. Попробуй прикурить.
1: Я прикуривал от электроплиты в свое время.
2: Я от лампочки прикуривал, Андрей Германович. Ты кому-то рассказываешь.
3: Наша реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на t-bank.ru. АО «Т-банк».
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
5: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
0: АУ .точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com. 18+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня обсуждаем, вернее, говорим про нас, про вас и про плиту. Газовая, индукционная или электрическая? Чем пользуетесь?
2: Раньше у меня была газовая плита, теперь у меня плита электрическая. Но она такая современная, с очень быстрыми конфорками. Они абсолютно не инерционные, и мне, как опытному водителю, все равно, на чем ездить, на газу или на электричестве. Игорь из Москвы.
1: О как. Добрый вечер. Я вообще запретил бы использовать газ в городах, в жилой зоне. У меня была газовая, обычная электрическая плита. Сейчас индукционная. Вот за ней будущее и быстро, и безопасно. Ну, я, кстати, я с вами не соглашусь, потому что, а чем газ-то настолько опасен? Ну, это единичный случай, который там происходит.
2: Ну, это единичный случай, который может привести к многочисленным
1: жертвам. И то это по недосмотру.
2: Так у нас все по недосмотру.
1: Ну, это да.
2: Как виноват Павел Егорович по недосмотру. Должен был свою голову подставить, как в этом бабе 44-м.
1: Да, да, да.
2: Индукция рулит, пишет нам Ирина.
1: Очень многие про индукцию пишут. Добрый вечер, мужчины. Плита газовая, отопление газовая, духовка, электричество. А вот для домашних напитков индукционная плита.
2: Добрый вечер. 30 лет был газ. Мы перешли на индукцию. Нарадоваться не могу. Греет мгновенно. Ничего не прикипает. Моется простой тряпкой.
1: В Москве электроплита на даче газовая, но нормальная стеклокерамическая плита по скорости нагрева не уступает газовой. Остывает, конечно, подольше, но большой разницы не вижу. Готовлю давно и довольно часто, пишет нам Сергей.
2: У меня не только газовая плита, у меня еще и газовый водонагреватель. Так что, бедолаги, которые 2 недели сидят без горячей воды, я вам сочувствую. Да вы просто газовый боярин, я вот единственное, что вам скажу.
1: У меня еще котел газовый. Как прибавить к этому? Я вам скажу, когда вам холодно.
2: У меня у мамы так.
1: Я включаю.
2: У нее вот все это через газ заведено. У нее и батареи, ну, индивидуальное отопление, и горячая вода. Это прям.
1: И это же прелесть, потому что этим летом я, честно сказать, котел, в общем-то, и не выключал.
2: Манитоба на связи пишет, что индукция нагревается так же быстро, как и газ. Пользуемся давно и довольны.
1: Добрый вечер. Что-то нельзя прикурить от электроплиты. Просто нужно подождать, пока нагреется.
2: Ну, так можно и на улицу сходить и стрельнуть спичек у кого-нибудь.
1: Это тоже верно. Ребята,
2: продолжается спор.
1: Да.
0: Наша реклама.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
7: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и схожу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Газовая плита, индукционная или электрическая? Сегодня обсуждаем, какая, на ваш взгляд, лучше.
2: Добрый вечер, монархи. Я пользовался всеми плитами. Индукционная плита – вещь. И кот обжечься не может. А сейчас плита дома газовая. Сергей, 43 года.
1: Ну, вот так вот. Отопление в дом провел газовое, а вот на кухню даже не стали газ заводить, поскольку мы привыкли к электрическому духовому шкафу и индукционной плите. Нагревается мгновенно. Температуру регулировать удобно. Да, не любая посуда к ней подходит, но просто плита, может, ее не увидеть. Но сейчас на всех кастрюлях пишут, подходит ли она для индукции. Да, там значок от индукции есть.
2: Москва. Газовый котел просто прелесть. Конфорки газ, отопление газ, духовка электро. Это и есть идеальный баланс.
1: Москва?
2: Москва.
1: Ну, я думаю, это наша новая Москва. Так, привет, десятибальные. Я, несмотря на то, что счастливый обладатель газовой плиты, сторонник хороший инверторной индукции. Ежегодная поверка газового оборудования достала. Срок службы плиты 10 лет. У брата стояла варочная панель, духовые газовые. Пришли специалисты, отрезали духовки. Тройник ставить нельзя. Да, Дмитрий, это вот у меня такая же история. Нельзя ставить тройник. Либо ты прописывай это в технических условиях, тогда тебе отдельный вывод сделают. Но нельзя. Почему? Раньше можно,
2: ну, вот нельзя. Сверху газ, духовка на электричестве. Живую, радуюсь. Роман за Ростов-на-Дону.
1: Добрый вечер, ведущая индукция и только индукция. Сравниваю с газовой, с электрической. Из минус только, что специальная посуда нужна. Но сейчас она практически вся совместима.
2: Вышла замуж, и после газа пришлось привыкать к электрической плите. Привыкла. Все было хорошо, даже прикуривалось нормально. Но потом приехали в дом, и опять пришлось привыкать, но уже к газу. Но духовка электрическая, вот это сочетание база. Пишет нам Лара.
1: Сперва в детстве у меня была старая газовая плита, в которой я учился готовить. Приобрел свое жилье. Стояла современная газовая духовка, электро. В новом жилье сейчас стоит электроплита. Поначалу плевался от нее, а сейчас привык.
2: А у нас в квартире газ. Я пеку торты на заказ. Как же я мучаюсь и страдаю. Да, лучше электрической духовки нет ничего.
1: Это точно совершенно. Она очень хорошо позволяет корректировать. А еще если в ней есть инверсия.
2: Конвекция.
1: Да. И греет она с двух сторон. Это прямо вообще великолепно.
2: Я с вами не соглашусь. Желаю и с газовой плитой, и электроплитой, и индукционной плитой. Самая хорошая индукционная. Но к ней надо привыкать. От индукции и электроплит нет нагара, как от газовой. Ну, кстати, да, вы совершенно правы. Ну,
1: какой нагар от газовой?
2: Ну, газовая плита, газ сгорает, и все-таки копоть появляется. Небольшая, но копоть появляется. Ну, потому что газ с небольшими примесями. Он хоть и очищенный, но там что-то есть. Ну, и это дает легкую копоть. Ну, накипь. Ну, как, ну, короче.
1: Может быть, на эмалированной посуде.
2: На любой. На любой.
1: Так, ребят, ну что ж, давайте подведем итог. Мне кажется, индукционная плита сегодня одержала победу.
2: Ну, среди пользователей, которым довелось попользоваться, я просто ни разу не пользовался. Я поэтому не могу судить. Вот, может быть, как-то у меня сложится.
1: Можете на Новый год подарить, они есть маленькие такие совсем.
2: Андрей, она жрет столько, ты хочешь, чтобы я разорился на электроэнергии?
1: Нет,
2: сейчас
1: конечно,
2: нам тарифы коммунальные повысят. Поэтому, ребят, просто было любопытно узнать, а как у вас.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша реклама.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 500-26.
10: 54 20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России поздравил новоизбранных руководителей регионов с их победой на выборах. Как отметил Владимир Путин, победители были определены в первом туре, что говорит об их поддержке. Очень важно оправдать полученное доверие и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей, напутствовал глав регионов президент. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее Путин выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Он призвал депутатов находить оптимальные решения в принятии каждого закона с учетом разных мнений и настроений народа. Правительство готовит пакет мер из-за участившихся нападений медведей. По данным мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей в стране выросла более чем в два раза, до 300 тысяч особей. Правительство намерено рассмотреть возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида, установить нормативы численности хищника для каждой конкретной местности, дать местным властям право оперативно принимать дополнительные решения по регулированию популяции и определить перечень регионов, которым требуется дополнительная финансирование для регулирования численности медведей. Договор на поставки природного газа из России в Сербию продлен на 3 месяца. Как сообщили в госкомпании «Сербиягаз», контракт с российским «Газпромом» продлен на тех же благоприятных условиях, что были до сих пор. Ранее экс-президент страны Александр Вучич заявил, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным обсудил поставки газа. Он отметил, что рассчитывает на цену в 318 евро за 1000 кубометров вместо рыночных 868 евро. Пилот авиакомпании FlyDubai, ударивший ножом напарника во время рейса из Дубая в Тель-Авив, арестован властями Саудовской Аравии. Сейчас его допрашивают. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. По его словам, инцидент произошел при приближении к Израилю. Один из пилотов ударил ножом другого и пытался привести пассажирский самолет к крушению. Катастрофу удалось предотвратить. Россияне стали чаще доверять свою цифровую безопасность искусственному интеллекту. Спрос на возможности ассистента Ева от Мегафона вырос на 25%. Ежемесячно сервисы блокируют более 25 миллионов подозрительных звонков, а встроенный искусственный интеллект защищает от мошенников. Основная аудитория Евы – это жители России старше 30 лет. Помимо блокировки нежелательных звонков, пользователи все чаще подключают функции выявления синтезированной речи, распознавания дипфейков и защиты близких в рамках опции «Семейная безопасность плюс». А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Любить.
1: Тест-драйв по-нашему.
2: Да, все верно. Среда вечера, значит, будем говорить про автомобили. Тем более накопилось-то достаточно много всего.
3: Есть о чем вам рассказать.
2: Есть о чем рассказать. Очень много изменений ждет автолюбителей с октября месяца этого года.
3: Завтрашнего дня.
2: Об этом тоже поговорим. Да, расскажу про один автомобиль, который мы тут брали на тесты. Он нам, кстати говоря, очень даже приглянулся. Автомобиль в таком, не очень дорогом ценовом сегменте. Ну и еще обязательно сегодня расскажу про роботов, которых решили в нашей стране стандартизировать. Ну, об этом чуть-чуть попозже. Словом, друзья, дождитесь, скоро начнем.
1: Наша реклама.
4: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильдан Валинара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Ну и начнем, пожалуй, с приятного, с налогов. Дело все в том, что до 10 октября Федеральная налоговая служба будет направлять нам уведомления за 2025 год, за прошлый год. И, естественно, что туда обязательно попадет тот самый транспортный налог на автомобили, мотоциклы, катера, яхты, вертолеты, ну, в общем, на все, что у кого есть. И торопиться тут не надо, потому что налог можно оплатить до 1 декабря, но поглядывать в свое налоговое приложение, да, у всех, наверное, оно разное. У тебя какое, кстати? Мой налог?
2: Ну, что-то такое.
1: Ну, да. Ну, в общем, все это придет. Напомню, что, естественно, коэффициенты у всех разные, да, автомобилей. И есть еще коэффициент с повышенным. Повышенный коэффициент – это на дорогостоящий автомобиль, такой вот налог на роскошь, да, это вот 10 миллионов рублей. И их перечень, этих автомобилей, он есть на сайте Федеральной налоговой службы, поэтому, если хотите, можете заглянуть, не попадает ли ваш автомобиль под разряд таких вот.
2: У меня точно никуда мой мотоцикл не попадает.
1: Ну, он у тебя новенький зато.
2: В смысле новенький? Ему уже 3-4 год.
1: Так, дальше, права. Тут, друзья, у кого права заканчиваются в октябре 23-го года, их...
2: 23-го?
1: Да. Ну, там же продлевали, то есть ты мог ездить с этими правами. Вот если у вас сейчас стоит окончание прав, дата окончания, октябрь 23-го года, надо идти за медицинской справкой, идти менять права. Угу. Вот. Ну, и еще такое, наверное, приятное для многих известие, а может, неприятное. Ну, в общем, холодно становится. И наши автолюбители потянулись к шиномонтажке. А вроде бы еще нельзя ездить на зимних шинах. Вот. Но вот ГИБДД читали, сказали, что никого штрафовать не будут за неправильную резину, потому что безопасность гораздо важнее, чем вот это соблюдение.
2: Ну,
1: правильно,
2: логично.
1: Неправильно. Да, это действительно так. Ну и, наконец, мы много говорили о том, что с 1 октября должны заработать камеры, которые будут в автоматическом режиме фиксировать нарушителей, кто ездит без ОСАГО. Но что-то пошло не так, да. Потому что страховщики заявляли о готовности системы на 100% к запуску, но глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что вообще-то преждевременно все это и приняли, и пытаются запустить, и указал на откровенную техническую неподготовленность. Поэтому я думаю, что в ближайшее время это, конечно, все запустится, но с 1 октября это опять запустится в каком-нибудь техническом режиме, и вряд ли будут выписывать штрафы за отсутствие полиса. С другой стороны, там же в МВД бьют в колокола, потому что с каждым днем на дорогах становится все больше и больше людей, кто ездит без ОСАГО. Ну, это, по большому счету, не очень-то здорово, потому что...
2: Ну, так вы с одной стороны...
1: Тем самым вы подставляете других участников движения, если, не дай бог, случится ДТП. Так что, мне кажется, что без ОСАГО ездить не

0: не дай мне повод.
1: Тест-драйв по-нашему.
2: Ну, я как обещал, хочу про машину рассказать. Амода C5 мы брали такой кроссовер, ну, там покатали его в редакции, даже в Геленджик на нем сгоняли. И, вы знаете, у меня есть свое понимание какого-то этого автомобиля. Во-первых, вот я специально сегодня зашел на сайт, еще раз убедился, что цена начинается от 2 миллионов 149 тысяч рублей. Правда, там есть звездочка, да, и нужно выяснять, что туда входит. Но, тем не менее, примерно вот такая вот цена и будет стартовой. Мое глубокое убеждение, что Амода заняла на нашем рынке место Мазды. Потому что Мазда, ну, собственно, компания, которая никогда не блистала какими-то уникальными технологиями, за исключением там своих роторных двигателей, вот, и каких-то там ряда технологических решений, но, тем не менее, старалась все равно выпускать машины, которые цепляли прежде всего дизайном, какими-то цветовыми решениями, какими-то оформительскими решениями.
3: Мазда трешка, помнишь,
2: вообще она была просто, да. И Амода пошла по тому же пути. В этом автомобиле вы не найдете каких-то уникальных именно там инженерных решений. То есть машина довольно простая, но вполне вероятно, что многим и не нужен какой-то сильно усложненный вариант автомобиля, а вполне достаточно иметь вот такую вот яркую, прямо яркую-яркую машину. Потому что вот ты на нее смотришь и понимаешь, что работал дизайнер, у которого вот ощущение, скажем так, вот такой дерзости, вот оно присутствует в каждом элементе, мне кажется, этого автомобиля. Это мое абсолютно личное мнение. Что касается комфорта этого автомобиля, он вполне годится для семейной машины, где там условно двое взрослых, двое детей, которые еще не выросли, и им будет достаточно комфортно. А вот двигатель, он такой довольно простой, 1,5-литровый, мощностью 147 лошадиных сил, естественно, турбовый. И работает он, ну и понятно, что либо с механикой, либо с роботизированной коробкой передач. И вот тут такая ситуация неоднозначная, что если вы ездите, например, вдвоем, этого двигателя за глаза хватит. Но если вы загрузите автомобиль, вот этих 147 лошадок и момента, ну не то, что не хватает, но машина становится вяленькой. Поэтому это тоже нужно иметь в виду. У нее нет вот этого запаса мощности. Но для хорошего городского автомобиля, мне кажется, этого в принципе достаточно. 6 подушек безопасности. И производитель заявляет, что 78% сделано из высокопрочных стали. Кстати, 5 звезд по краш-тесту. Что еще интересно? Интересен интерьер. Он, кстати говоря, в этой модели очень сильно обновился. Появились какие-то новые решения. Мне очень понравился вот этот вот а-ля алюминий. И вот этот большой-большой парящий дисплей. Но он есть сейчас в любом китайском автомобиле, вот, к которому подключаются ваши телефоны. Какой-нибудь CarPlay может подключить. Все удобно, все под рукой. Хорошие материалы. И это вот что касается плюсов. Что касается минусов, то мне очень не нравится вот эта новая тенденция на квадратные рули. Ну, подрубленный сверху и снизу руль, честно говоря, для людей, которые учились ездить с нормальными круглыми рулями, желательно где-то 3 спицы, вот, ты себя ловишь на мысли, что ты не понимаешь, где у тебя колеса. Вот он где-то там, и почему-то ты не там его хватаешь. В общем, честно сказать, эта тенденция мне не очень нравится. Во всем остальном интересный автомобиль, есть к нему приложение ONG, он так примерно называется. Он есть и в App Store, и в Google Car, в Google Play, поэтому можно управлять рядом функции автомобиля. Ну, а в целом, если вы присматриваетесь к недорогому по нынешним меркам городскому кроссоверу, и прежде всего для вас важен интерьер, я думаю, вполне можно приглядеться к этому автомобилю, ну, по крайней мере, заглянуть на тест-драйв.
1: Наше радио.

Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: реальную стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Кисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Кисловет. Шины, которым доверяют.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
10: Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Так, скажите честно, вы когда-нибудь задумывались, что заливаете в бак своего автомобиля? Топливо не бывает идеальным, особенно учитывая последние события на рынке. Даже на сетевых заправках вы не знаете качественные характеристики этого самого топлива. В него могут попадать смолы, конденсируется вода, а форсунки со временем покрываются нагаром. Мотор начинает работать хуже, растет расход топлива, падает динамика, а на приборной панели может загореться что-нибудь подозрительное. Здесь спасением может стать автохимия. Например, топливные присадки ликвимоли созданы для того, чтобы бороться с этими вот невидимыми врагами. Они очищают форсунки, растворяют отложения в моторе, защищают топливную систему от коррозии и в целом улучшают качество топлива. Использование топливных присадок позволяет защитить топливную систему и двигатель от ремонта. Регулярное использование таких составов работает как профилактика, а не как волшебная таблетка. Но это примерно как чистка зубов для двигателя. Забудешь о ней и жди проблем. Сделаешь вовремя, сэкономишь и на топливе, и на ремонте. И еще одна новостюшка, которую я тоже хочу с вами поделиться. 22 сентября в Москве Tenet Plus, новый российский автобренд, торжественно отметил свой запуск. Вечер прошел под концепцией «Быть элегантным». Среди гостей Сергей Филин, Лео Канделаки, Сагдиана, Максим Шарафутдинов, Алена Чехова, группа «Мохито» и «Сопрано Турецкого». Гостям показали новые модели, выступила соул-группа и завершил вечер диджей-сет. Итак, что за машины? Это флагман Tenet Plus L6, среднеразмерный кроссовер. У него там вертикальный дисплей 13.2, аудиосистема Sony, панорамная крыша, 7 подушек и обзор 540 градусов. Это камера обзора, естественно. Вторая модель — это компактный L4. Обе адаптированы под Россию. Есть зимний пакет, дистанционный запуск, обогревы. И, кстати говоря, в 2027 году нам обещают гибрид. А уже сейчас Tenet Plus продается в 120 дилерских центрах в 60 городах. L4 и L6 в продаже, поэтому поехали смотреть.
0: Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Но еще интересная информация. Дело все в том, что к трем законам робототехники Айзека Азимова добавилось еще несколько, но уже за подписью Михаила Мишустина. Дело все в том, что у нас роботы-доставщики в последнее время стали создавать массу неудобств. То велосипедиста с ног свалят, то машине со спецсигналами не уступают дорогу. И вот это все было прописано. В 34 регионах страны вводят экспериментальный правовой режим, он так и называется, ЭПР, для эксплуатации автономных роботов-доставщиков, в скобочках роверов. Ну, мы все их знаем, они катаются по нашим улицам, даже наши граждане часто им помогают выбраться из снежных заносов, из каких-то очень нежных, мы относимся, конечно, к этим железякам, но, тем не менее, теперь есть четкие требования, что роботы-доставщики обязаны уступать дорогу пешеходам, велосипедистам, автомобилям со спецсигналами. Их масса не должна быть больше 120 килограммов. Скорость не превышать 25 километров в час. И самое интересное, что каждый ровер должен иметь теперь страховку. Что-то типа ОСАГО.
2: Ну, вполне логично.
1: Вполне логично, потому что если он ткнулся в твой автомобиль во дворе, а кто платить за ремонт будет? Оператор такой говорит, да я не знаю, ну что, он же сам ткнулся.
2: Ну, понимаешь, это мы здесь, вот, чтобы не столкнулись вот с проблемой самокатов, да, все надо договариваться на берегу.
1: Конечно.
2: Регламентировать появление любых новых транспортных средств нужно регламентировать заранее.
1: Ну вот я хочу еще про регламент буквально немножко. Сами роботы-доставщики должны быть оснащены камерами и лидарами, сканирующими пространство на расстоянии не менее 30 метров. То есть вы понимаете, что это даже, в принципе, пересекая на зеленый сигнал светофора пешеходом, да, большую магистраль, например, ну, есть у нас такие, Ленинский, например, вот, 30 метров там вполне достаточно, чтобы он видел. А ну, вполне верно, что они сейчас видят там буквально у себя перед носом. Я не знаю. У него должно быть освещение, белого света в передний идентификационный номер, система, обеспечивающая автоматическом режиме соблюдение сниженного скоростного режима. Плюс к этому требуют, чтобы у него была своя определенная защита, чтобы исключить постороннее вмешательство. Это, кстати говоря, на мой взгляд, абсолютно разумная часть этого вот закона нового, потому что, а кто знает, кто туда что запихнет? Ну вот, вот честно, едет себе коробка, и все, никто не понимает вообще, что в ней. Вот, ну и будет у них некое ограничение по тем местам, где они могут ездить. Ну вот, в частности, они могут ездить и по пешеходным зонам, в жилых, велосипедных. Вот, они могут ездить и внутри здания, если здание, ну, позволяет роботу,
2: да, заехать. Пусть ездит где угодно, только...
1: Ну, в жилых зонах 10 км в час. То есть это практически...
2: Пусть будет как-то регламентировано перед появлением новых средств движения на дорогах.
1: Но самое главное, что мы все в приоритете. То есть робот должен нам всем уступать. Вот всем. Всем. Даже средствам индивидуальной мобильности. Даже если на скейте катишься.
2: Да, понятно.
1: Просто проезжай, пожалуйста.
2: Сейчас вот с ним подключат какой-нибудь искусственный интеллект, который, типа, а что это мы тут всем должны уступать? А что это тут за дискриминация кожаными нас, железнорожденных? И начнется вот это восстание машин. Ладно, ребят.
1: Да ладно, они маленькие, запинали.
2: 120 килограмм. Не всякий мужик столько весит. Все, ребят, вечернее шоу традиционно благодарит вас за компанию и желает прекрасного окончания этого дня. Мы, прежде чем уйти, традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Да, некоторым жмем руку крепко, некоторым это дело нежно. И услышимся, ребята, уже завтра в 16:00. Всем хорошего вечера, пока.
2: Расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту атаки ВСУ на Брянскую область. Ранее глава региона Егор Ковальчук сообщил, что в результате беспилотной атаки в Трубчевске были ранены 12 человек, среди которых 9 студентов местного политехнического техникума. Семеро из них несовершеннолетние. По данным СКР, удар был нанесен по автоцистерне, находившейся у молочного комбината. В результате пострадали мирные жители, среди которых семеро учеников техникума. Число пострадавших уточняется. Переяславский районный суд арестовал директора предприятия по производству пиротехники, где при пожаре погибли 14 человек. Алексей Пронин будет находиться под стражей. В рамках заседания суда он не признал вину. Он также принес соболезнования родственникам погибших и отметил, что был знаком с каждым из них. Пожар на предприятии в селе Кубринск под Переславлем-Залесским Ярославской области произошел 28 сентября. Огонь уничтожил два здания на территории производства. Погибли 14 человек и один пострадал. Пронину предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Банк России направил в Госдуму проект основных направлений денежно-кредитной политики на 3 года. Как сообщает регулятор, в этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и 3 альтернативных сценария прогноза на ближайшие 3 года. Отмечается, что в обновленной редакции добавлен календарь решений по ключевой ставке в 2027 году. Обновлена статистическая и иная информация. Аллерговакцина Аллергарда показала хорошие результаты в рамках клинических исследований. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она уточнила, что в сезон пыления прошлого года концентрация пыльцы березы в воздухе превышала обычный уровень более чем в 5 раз, что сделало полученные клинические данные максимально репрезентативными. У 25% пациентов симптомы аллергии отсутствовали полностью. Ранее Минздрав сообщил о регистрации отечественной аллерговакцины Аллергарда для профилактики и терапии аллергического ринокониуктивита на пыльцу. Новый сезон шоу «Суперстар» на НТВ посвятят музыкальному критику Сергею Соседову. Об этом заявил его коллега по шоу, телеведущий Вадим Токменев. По его словам, после новости о гибели Соседова канал получил много писем, а для НТВ смерть Соседова стала большой потерей. Сергей Соседов скончался 23 сентября на 59-м году жизни после падения с лестницы. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Папа, а мы все купили к школе?
2: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
1: А маме тоже Тенет купим?
2: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адрес автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
0: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты от отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магни Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. 0+.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Проще простого.
14: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
15: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия. Быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Наша реклама.
5: Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Генконсул России на Шпицбергене находится в постоянном контакте с экипажем российского судна «Профессор Молчанов». Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. На борту судна находится 13 членов команды, которые обеспечивают его надлежащее техническое состояние. Захарова уточнила, что решение норвежской стороны об аресте судна обжаловано и должно быть рассмотрено в октябре-ноябре. Российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Россия и США продолжают диалог по многим направлениям. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. «Двигаемся, диалог продолжается», — сказал он журналистам. Как напоминает РИА Новости, ранее в Белом доме подтвердили, что Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками, обсудив возможные совместные энергетические проекты после завершения конфликта на Украине. Между тем, министр экономического развития России Максим Решетников прибыл на министерскую встречу «Большой двадцатки» в США. Саммит проходит в городе Милуоки, штата Висконсин, и продлится 2 дня. Как сообщили в министерстве, на рассмотрение участников совещания вынесен широкий круг актуальных вопросов, которые касаются торговли продовольствием, прекращения использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращения избыточных мощностей и хронического перепроизводства. В России могут запретить использовать электросамокаты детьми в возрасте до 16 лет. С инициативой выступил Следственный комитет страны. Как сообщил представитель управления контроля за следственными органами СКР Дмитрий Осташкин, также предлагается запретить езду на электросамокатах по тротуарам и пешеходным зонам. По его словам, письма с соответствующими предложениями были направлены в Совет Федерации, Госдуму и в правительство. На них были получены положительные отзывы. Реальные зарплаты в России в июле этого года замедлили рост. По сравнению с июнем в годовом выражении, рост замедлился на 0,1% и составил 3,3%. При этом с января по июль реальные зарплаты в стране выросли на 6%. По утверждению Росстата, среднемесячная начисленная зарплата работников организации в июле составила 109 524 рубля. Уточняется, что этот показатель рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Статистика учитывает доходы всех сотрудников, а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Все.
1: Наша реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
7: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
9: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.

спускается в полет.

лестничной площадке, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за день сбили 123 украинских беспилотника над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, дежурными силами ПВО беспилотники самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 7 областей, а также над Пермским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Спецпосланник Папы Римского по украинскому урегулированию посетил Москву. Как сообщили в МИД, кардинал Маттео Дзуппи находился в России с рабочим визитом с 28 по 30 сентября. За эти дни он посетил одно из мест содержания украинских военнослужащих. Спецпосланник Папы Римского смог лично пообщаться с украинцами и убедиться в строгом соблюдении России всех соответствующих гуманитарных норм, говорится в сообщении. Отмечается, что во время визита также обсуждались вопросы взаимодействия России и Святого престола по гуманитарным вопросам вокруг Украины, включая поиск пропавших без вести, обмены военнопленными и гражданскими лицами, а также тема воссоединения семей. Президент США подтвердил вывод последних американских войск из Ирака. Дональд Трамп назвал операцию «Непоколебимая решимость» очень дорогостоящей экскурсией в ад. Соответствующую публикацию он разместил в своей социальной сети. По словам Трампа, изначально в эту трясину Америку затянули крайне неудачные решения. Американский лидер также заявил, что вывод войск знаменует собой победу США и Ирака над террористами. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоятся. Об этом с искренним сожалением написали организаторы концерта в своих социальных сетях. Там пообещали в ближайшее время выступить с официальным заявлением о статусе проекта и дальнейших планах. В агентстве уточнили, что вернуть деньги за билеты на концерт можно будет с 12 октября. Ранее агентство анонсировало два выступления Канье Уэста на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. В администрации стадиона утверждали, что договор аренды площадки не заключен, а без него концерт состояться не может. Жительница американского штата Огайо судится с врачами из-за ампутации ноги. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», 74-летняя Шэрон Джекс, исходя из медицинской необходимости, дала разрешение на ампутацию части правой ноги. Однако в больнице ей удалили левую ногу. В результате ей все равно пришлось сделать операцию, и женщина лишилась обеих ног. Джекс обвиняет врачей в грубой халатности, преступной неосторожности и противоправном физическом воздействии. Пострадавшая требует выплаты компенсации. Компенсации штрафных санкций. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о том, как пережить расставание вместе с группой Читмил и узнаем, как сложился дуэт группы Скворцы Степанова и Макса Иванова из Торбы на круче. У группы Читмил вышел новый сингл «Эпизод». Песня о болезненном расставании и о том, как его пережить. История создания этого трека очень жизненная. Одну из наших участниц коллектива, цитирую, бросил парень. И мы написали песню про этого козла, рассказывают музыканты.
2: Сразу скажем, в ней нет сложных метафор, глубинных смыслов и подтекстов, которые нужно разгадывать. Все гораздо проще. Это абсолютно реальные эмоции, чувства и опыт одного конкретного человека. Иногда в твоей жизни появляется кто-то, кому ты доверяешь, кому относишься по-настоящему искренне. А потом этот человек делает все возможное, чтобы однажды про него написали песню. Можно долго злиться, рвать и метать, сдаваться, снова вставать, прокручивать все произошедшее в голове по кругу и наоборот. А потом в какой-то момент понимаешь, человек, который еще недавно казался такой важной частью твоей жизни, на самом деле был всего лишь эпизодом. И, пожалуй, это лучшее, что можно понять после плохой истории.

0: Послушать новый трек «Hot Cheat Meal» уже можно на всех цифровых площадках. Скворцы и Степанова выпустили новую песню «Улыбнись». Музыканты признаются, что трек радикально отличается от всего, что они делали раньше. В записи принял участие Макс Иванов из группы «Торбо на круче». О том, что все фиты рождаются за сценой, рассказывают сами артисты.
1: Вот уж действительно, все важные договоренности всегда происходят за сценой. Именно так у нас получилось с Максом Ивановым из группы «Торбо на круче».
2: Предложение о записи совместной песни поступило мне от Скворцов на фестивале «Воздух Карелии» в июне.
1: И мы подумали, что очень классно было бы услышать вокал Макса в этой песне. Мы предложили, отправили демку Максу, он согласился. Макс прожил эту песню по-своему, нашел новые смыслы.
2: Я думаю, что получилось очень созидательно, и я им очень пригодился.

0: Трек «Улыбнись» уже можно послушать на любой удобной для вас цифровой площадке. Ну, а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну, а мы вновь отправимся за сцену теперь уже завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
3: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: «Кривая линия». НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно в эфире 4 радиостанций.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил в конце сентября сразу несколько жалоб на нерешающиеся годами проблемы в частном секторе крупных городов. Так, в Челябинске жители поселка Шершни мучаются от постоянных отключений электроэнергии, а дети из краснодарского поселка Крепость живут без света и спасаются от летящих через него фур. Поселок Шершни давно входит в состав Челябинска. При этом в последние годы там происходят странные вещи. Во всем поселке или на отдельных улицах как минимум раз в неделю отключают свет на целый день. Это приводит к поломке электроприборов и отключению котлов отопления. В ответ на жалобы энергетики говорят о ремонтах. Однако у жителей частного сектора уже лопнуло терпение. Ведь в соседних районах города все иначе.
2: Раз в неделю отключают свет. Либо в части поселка, либо во всем поселке. С утра до вечера. Это было раз в полгода. Это одно. Да, это постоянно и практически каждую неделю. Это частный сектор, мы в центре города. Мы все на газу. Если зимнее время не отключают на весь день свет, то есть это, соответственно, без отопления и всего остального.
1: Мы попросили власти Челябинска и главу Минэнерго России разобраться с ситуацией в поселке Шершни. В поселке Крепость, входящем в состав Краснодара, годами не решается другая проблема. На его улицах вообще нет освещения. При этом через поселок проходит улица, связывающая центр Краснодара с трассой М4. По ней носятся фуры, которым проезд там вообще запрещен. В итоге тысячи жителей крепости живут в постоянном страхе за себя и за детей.
3: У нас огромный поток идет прямо посередине поселка. И при этом нет никакого освещения, нету ни нормальных пешеходных переходов. У нас есть одна детская площадка, и, соответственно, даже перехода к этой детской площадке нет. То есть ты стоишь и ждешь, когда кто-то тебя пропустит. А если, не дай бог, собьют, то, соответственно, ты еще будешь виноват, потому что пешехода нет. У нас стоит знаки в начале поселка и в конце поселка о том, что грузовой транспорт запрещено заезжать, но огромные потоки фур с трассы М4. И им очень удобно заезжать через нас, чем, соответственно, ехать в объезд.
1: Мы попросили мэра Краснодара и руководство ГИБДД России помочь жителям крепости. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. О вашей проблеме узнают более 3 миллионов человек. Кривую линию слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. NSN решает проблемы. nsn.fm.
4: Программа «Пропанк» предназначена для лиц старше 18 лет.
0: Панк.
5: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете передачу «Про панк» на волнах нашего радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Наконец-то, дорогие друзья, ну, по крайней мере, у нас наступило настоящее бабье лето. Я вот вам всем желаю такого настроения хорошего, и я вам объясню почему. Потому что, когда солнышко светит, когда нету холодного ветра, когда ты вовремя уходишь домой, потому что ночью действительно уже становится холодно, а днем отлично, вот эта вся цветовая гамма, или как ее называют, палитра, просто радует глаз. Это очень круто, очень симпатично, очень классно, и это самое главное круто, когда ты не в своем городе это видишь. Например, мы недавно были в городе Киров, в славном городе Киров, родине хардкора, так скажем, и вот этот хардкор, там вот этот вот цветной весь был в полном цвете, и поэтому все очень сильно понравилось. Я передаю привет организатору Мишке, всем ребятам, кто был причастен. Очень было круто, здорово. Мы давно не были в Кирове и, наверное, будем почаще встречаться. Ну, а что на сегодня? На сегодня у меня для вас песенки, которые я искал у себя на мыле от тех групп, которые меня просили поставить их на вью. Ну и, конечно же, то, что нашел я. Ну и переходим к первой композиции, а точнее к группе, про которую я говорил в прошлой передаче и хотелось бы с нее начать. Мои друзья из Крыма, из города Крым, я так скажу, под названием «Гречневый пистолет». И песня называется «Моя

кстати говоря, про печень. Хочется сказать, что когда ты ездишь куда-нибудь отдыхать, ты свою печень нагружаешь. А когда музыкант едет работать, то он свою печень нагружает не менее, чем ты отдыхающий. Но он еще за это получает денежки. Как, в принципе, я и моя группировочка «Смех». Вот мы приехали из города Киров, и тут у меня бац, у тещи юбилей, 70 лет. А что можно теще пожелать? Ну, конечно же, я желаю своей теще, чтобы у нее было два зуба, и чтобы одним зубом она, конечно же, пиво зятю открывала, а второй, чтобы просто болел. Нет, конечно же, у меня не такая теща, у меня классная теща, я передаю ей привет, желаю огромного здоровья. У нее наконец-то появилось прекрасное чувство юмора, потому что она познакомилась со мной, и теперь ей, ну, другого зятя уже просто не дано, поэтому как будет, так будет, а будет ништяк. Вот поэтому мы в воскресенье все вместе с семьей собрались, классно посидели, классно потусили, и поэтому я с четверга по воскресенье заливал свою печень так, как моя мама, как говорится, не просила меня это делать. И Минздрав к ней тоже присоединяется, говорит, что этого делать нельзя. И поэтому я решил следующую песню, конечно же, поставить от группы, которая называется «Ленинград». И что я хочу сказать. Для меня «Ленинград», по-моему, я уже даже это говорил, для меня группа «Ленинград», группировка, точнее, «Ленинград», сейчас не совсем актуальна. Она была актуальна с альбома, который назывался «Мат без электричества». И вы знаете, на нашем радио не всегда любят песни, где нету барабанов, где нету ритма. И у меня есть акустический проект «Метель», и когда я предложил, мне сказали: «Ты что, тут барабанов нет, короче, пацан, давай с барабанами что-нибудь сочини, и тогда будем рассматривать». А вот группировка «Ленинград» с песней «Алкоголик». Правда, там еще и придурок, но вот говорят, что песня называется «Алкоголик». Вот поэтому слушаем одну из песен с моего любимого альбома группировки «Ленинград».

Ну а вот действительно, что нужно музыканту? Судя по этой песне, конечно же, нужно совсем мало. И вы знаете, что, мне кажется, самый лучший тост музыканту – это чтобы стоял и деньги были. Во всех смыслах все правильно, потому что куда бы ты ни поехал, у тебя все инструменты работают, все наготове. И, конечно, чтобы ты еще за это получал какие-никакие, но деньги. Потому что сначала музыкант пол своей жизни ездит куда-то бесплатно, тратит, вкладывается. И вообще, если честно, музыкант очень много денег тратит на свое творчество. Вы просто не знаете об этом. Рэперы вообще сейчас должны заткнуться и просто послушать, сколько стоит записать нормально звучащую гитару на нормальной студии за нормальный прайс. Понимаете? Это только одну гитару, а барабаны, а бас-гитару. А вы знаете, что на самом деле гитар пишется не одна и две, а их пишется очень много и разными дорожками. И это самая муторная тема, так же, как и вокал с подпевками. Поэтому всем музыкантам передаю привет. Дальше двигайте свою тему, если вы ее когда-нибудь двигали. И вообще не слушайте, что вам говорят. Просто надейтесь на себя. Однажды ваше ружье да выстрелит. И следующая композиция от меня лично и от группы «Апокалипсис Now» называется «Вечная ложь».

а теперь про друзей. У меня есть один друг, живет он в Иркутске. Надеюсь, он не сменил свое место жительства. Передаю ему привет. Его зовут Бурят. Дорогой мой любимый человек, я слежу за тобой в соцсетях. И когда ты выкладываешь классные группы, я такой бац и записал себе. Думаю, вот в следующем пропанке точно поставлю, потому что я бы, честно говоря, и не задумался. Да у меня не такой большой кругозор на самом деле. Я действительно пытаюсь что-то найти, что-то находится само, а что-то вот подкидывают такие друзья, как Бурят. Поэтому поклон тебе и уважение. Ну, а на волнах нашего радио не в первый раз уже. Группа называется Skulls, Angels and Sluts, то есть в переводе на русский черепа, ангелы и шкафки, а песня называется Черновик. Погнали!

Но я напоминаю вам, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и с вами ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». А теперь вопрос к знатокам. Дорогие радиослушатели, знаете ли вы такую группу под названием «Анушка»? По-моему, вот так она называется. Так вот, вся история была в том, что я эту группу где-то тоже на просторах интернета увидел, причем увидел сразу же вживую, потом увидел, как репостят ее мои знакомые, друзья знакомых, короче, 6000 рукопожатий и так далее, короче, и вот эта группа где-то стала уже заметна конкретно, и о ней начали говорить все, и в том числе мой гитарист Леха, который говорит: «Вы что, эту группу знаете? Я думаю, что вы идиоты». Я говорю: «А ты что, думаешь, что мы идиоты?» Он говорит: «Да, я думаю, что вы идиоты». Но оказывается, что не совсем. Поэтому есть такая группа, которая взяла, как сказать, фольклор наш русский и положила на какой-то инди-тяжеляк, который приобрел свою форму очень классную, такой ни у кого нет, и поэтому, наверное, эта группа всем нравится. Девочка поет очень красиво, очень затяжно, протяжно, поэтому я предлагаю вам послушать и познакомиться с этой группой. Но я нашел не эту песню, потому что все-таки передача называется «Про панк». Я нашел более припанковную, точнее, мне ее посоветовал мой гитарист Леха. Леха, респект тебе и уважуха от дебила твоего вокалиста. Группа называется «Анушка».

а теперь новости. Новость номер один. Алкоголики, оказывается, успешные и счастливые люди, заявили психологи. По их словам, у людей с зависимостью уже закрыты главные дефициты, поэтому они чувствуют себя по-настоящему счастливыми. Ну, конечно же, я, кстати говоря, это дело уважаю. Ну, а Минздрав, конечно же, нет, поэтому, дорогие друзья, алкоголиками можно быть, например, читать много, буквенным алкоголиком быть можно, много воды пить, как в спортзале вам советуют, но я предпочитаю пивасик. Новость номер два. Очень для меня странная, но все же такое случается. Особенно в моем детстве. Жительница Алтая украла с могилы 96 роз, чтобы сфотографироваться с букетом. Конечно же, прокуратура об этом заявила, поэтому ее, видимо, и приняли. Суд квалифицировал действия женщины как кражу с причинением значительного ущерба и приговорил ее к 2 годам условно, внимание, с испытательным сроком 3 года. Ну а мы переходим к новости номер 3. Пока эта девочка будет убираться везде на этих же могилах, видимо. Мужики, которые долго сидят в туалете, абьюзеры и токсики, заявляют эксперты. Для некоторых мужчин туалет становится легальным способом сбежать от детей, бытовухи и семейных обязанностей хотя бы на 20 минут. Ну а с телефоном все еще проще. Парни могут сколько угодно зависать на унитазе, листая ленту с мемчиками и видео. А какими видео, я даже вам по секрету могу сказать, но не скажу, потому что меня быстренько куда-нибудь засунут близко к этой женщине со второй новости. Новость номер 4. У зумеров в России больше не встает член. Из-за проблем с эрекцией они все чаще избегают секса, говорят сексологи. У парней от 18 до 24 лет участились случаи, когда во время секса инструмент дает осечку или вообще не встает. Причем у некоторых проблема тянется месяцами. Среди возможных причин называют стресс, нехватку живого общения и сложности с психологическим заболеванием. А я думаю, что они еще в туалете сидят, как до предыдущей новости, и поэтому у них просто нету времени вставать в следующий раз. Ну и последняя, самая интересная на этот момент новость для меня уж точно. Введенный властями Воронежской области ИИ-патруль начал штрафовать их самих за грязные улицы, рисунки на стенах, мусор и прочее. Чиновникам уже прилетело исков на 2 миллиона рублей. Система под названием «Дозор» с помощью камер ИИ фиксирует нарушение благоустройства. Если виновника или владельца объекта найти не удается, штрафы получают районные управы и мэрия. С начала сентября в суд поступило более сотни исков. Чиновники пытаются оспорить штрафы, а разработчики системы не исключают изменения ее настроек после судебных разбирательств. Вот такие новости, дорогие друзья. Ну и последняя новость, опять же, у меня с ДПС. Ну, не сложилось у меня, конечно, но в этот раз сложилось намного лучше. Мне даже пожали руку и сказали: а ну быстро отсюда. Ой. Ну а мы переходим к следующей композиции. Сегодня на этот раз мои друзья, группа Раус, со своим новым альбомом, и песня оттуда мне понравилась, даже название тоже, называется «Кунилингвистика».

Кстати говоря, мы продолжаем. Вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио. И с вами ее неизменный ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». И что бы я хотел вам сказать? Дорогие друзья, я взял в привычку, ну так как я не хожу на работу, я безработный, точнее у меня есть ИП, ЧП, поэтому я сам решаю, когда мне работать. Но утром я встаю очень рано для того, чтобы ребенка отвезти в детский садик. Представляете, в 7 часов у меня звонит будильник, и я сажусь в тачку, везу ребенка в детский сад, потом возвращаюсь домой, и потом думаю вообще, спать мне ложиться или не спать, и я понял одно. Я себе ставлю фильм и под него, если засну, то засну. Если нет, то посмотрю фильм сначала до конца. И тут мне попался на глаза в поиске фильм под названием «Кислотный дом». Дорогие друзья, если вы не смотрели, это старый классный фильм. Он состоит из 4 короткометражек. И поэтому я вам очень советую. Это прям реально работа психолога над собой. Этим самым я хотел бы подвести к одной группе, которую я очень сильно люблю, уважаю. Ее больше нет, но очень хотел бы слышать. Потому что состав этой группы целиком и полностью играл в группе Т с восклицательным знаком, который сейчас уже в нашей стране играть не имеет права и, наверное, даже не желает со слов ее вокалиста. Ну ладно, бог с ним. Мы переходим к группе 3.15. Она так и называется, причем написано 3 словами, а 15 цифрой. Тоже идеально прикольно придумано. Песня называется «Спроси себя».

0: и, конечно, мы переходим к рекламе, потому что мне за это теперь начали платить. И что я хотел бы сказать, дорогие друзья, в северной столице 2 октября в клубе «Рассвет» группировочка «Смех» сыграет самый дерзкий свой концерт. Поэтому приходите. Мы поняли одно, дорогие радиослушатели и те, кто любит живые выступления. То, что нам надо менять разные песни на каждый концерт. И поэтому каждый концерт будет, так сказать, индивидуальным и больше повторяться не будет. Ну, а тут, кстати говоря, программный директор нашего радио Игорь Паньков кое-что спросил про группу «Смех» у чата GPT. А точнее, вопрос звучал так. Назови, пожалуйста, самые крутые концертные группы на сегодняшний день. И он там назвал что-то, а «Смех» как раз и не было. Он написал: «А смех что?» И вот ответ чата GPT, дорогие друзья, пусть вся страна знает. Да, «Смех» я зря не назвал. Если говорить именно про живой российский панк-рок сейчас, они точно в первом ряду. Группа существует с 99-го года. Ну, это ладно, об этом я говорил, там продолжает. Вот, они играют в Москве, Санкт-Петербурге и других городах на крупных панк-фестах и ставят в одну афишу, представляете, с группами Йорш, FPG, Дистемпер, Операция Пластилин, конечно, мои любимые и так далее. Причем, если критерий не кто собирает больше людей, а именно качественный панк-рок, скорость, мелодика, игра, живой драйв, отсутствие ощущения эстрадного рока, то «Смех» вполне возможно ставить очень высоко. Ну и, конечно же, бла-бла-бла, там все классно, все позитивно, но сейчас речь про концерт, который будет в северной столице 2 октября, и концерт, который, конечно же, будет в Москве 10 октября в клубе «Правда». Приходите, будет очень круто, будет очень живо, долго, быстро. И как сказал чат GPT, либо ты идешь на смех, либо ты идешь нахуй. Ну и, конечно же, хочу поставить группу из северной столицы, что закономерно. И называется она «Шоколадный торт». Все дело в том, что у них тоже недавно вышел новый альбом, и они меня попросили по-братски, если вдруг получится, поставить одну из композиций с их нового альбома. И, конечно же, я выбрал композицию под названием «С отвращением из северной столицы».
1: Я буду

0: Ну, а теперь пришла пора прощаться. Конечно же, время не резиновое. Мы и так его устали растягивать, знаете, с 7 песен до 9 примерно. Может, где-то я подольше с вами поговорю. Но все же панк-рока должно быть больше на радио, поэтому я набираюсь сил, знаете, так как аппетит приходит во время еды. Но ничего страшного, увидимся, а точнее услышимся в следующую среду. С вами был Сережа Метель из группировочки «Смех». Вы слушали передачу про панк. Ну и напоследок для всех хейтеров я хотел бы сказать слова. Копи на гроб, рабочий класс, у Бога скидок нет. Группировочка «Смех» с песней «Первыми пойдем». И помните, что время и место встречи изменить нельзя.
1: Мы отрежем себе интернет, мы раздавим весь западный сыр, запретим всем своим читать рэп.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
9: ИП Вильдан Вальнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
0: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России поздравил новоизбранных руководителей регионов с их победой на выборах. Как отметил Владимир Путин, очень важно оправдать полученное доверие и с полной самоотдачей трудиться в интересах людей. Ранее Путин выступил на первом пленарном заседании Госдумы 9-го созыва. Он призвал депутатов находить оптимальные решения в принятии каждого закона с учетом разных мнений и настроений народа. Среди первостепенных задач перед Нижней палатой парламента Путин отметил социальные обязательства перед россиянами, которые должны быть заложены в новом бюджете в полном объеме. Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл на министерскую встречу «Большой двадцатки» в США. Как сообщили в министерстве, на рассмотрение участников совещания вынесен широкий круг актуальных вопросов, которые касаются торговли продовольствием, прекращения использования принудительного труда в цепочках поставок, сокращения избыточных мощностей и хронического перепроизводства. Аллерговакцина Аллергарда показала хорошие результаты в рамках клинических исследований. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она уточнила, что у 25% пациентов симптомы аллергии отсутствовали полностью. В среду Минздрав сообщил о регистрации отечественной аллерговакцины Аллергарда для профилактики и терапии аллергического ринокониуктивита на пыльцу. Правительство готовит пакет мер из-за участившихся нападений медведей. По данным мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей в стране выросла более чем в два раза, до 300 тысяч особей. Правительство намерено рассмотреть возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида, установить нормативы численности хищника для каждой конкретной местности и дать местным властям право оперативно принимать дополнительные решения по регулированию численности медведей. Договор на поставки природного газа из России в Сербию продлен на 3 месяца. Как сообщили в госкомпании «Сербиягаз», контракт с российским «Газпромом» продлен на тех же благоприятных условиях, что были до сих пор. Известно, что «Газпром» поставляет Сербии около 2,5 миллиардов кубометров газа в год. В России могут запретить использовать электросамокаты детьми в возрасте до 16 лет. С инициативой выступил Следственный комитет страны. Также предлагается запретить езду на электросамокатах по тротуарам и пешеходным зонам. Письма с соответствующими предложениями были направлены в Совет Федерации, Госдуму и в правительство. На них были получены положительные отзывы. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май, а в белой кружке черный чай.

0: бьется сердце.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом, мы в ночи.

проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.